0: Вот он сам желал подписать контракт и вот отправиться на войну очень быстро.
1: Пензенскому блогеру назначили 2 года принудительных работ за видео об облавах на мужчин для отправки на войну. Такие мероприятия начались там в мае.
2: А вы знали, что в стране проходит мобилизация? Примерно с таким вопросом в Москве сотрудники Росгвардии обратились к мужчине, находящемуся в запасе вооруженных сил Российской Федерации. А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Про мобилизацию, кстати, формально росгвардейцы правы. Указ Путина никто не отменял, и на него же иногда ссылается Верховный суд. Задержание неназванного жителя Москвы сотрудниками Росгвардии произошло якобы на основании ориентировки и для проверки документов. Есть подозрение, что у них был при этом доступ к единому воинскому учету на рабочих планшетах. Об этой истории мы знаем, так сказать, из вторых уст от правозащитников. И о том, что по этому поводу известно, расскажем в нашем сюжете.
3: В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, чтобы предположительно отправить его на войну, рассказал юрист движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Жители столицы остановили под предлогом проверки документов, сославшись на ориентировку. Однако вскоре разговор зашел о мобилизации, которая, по словам гвардейцев, продолжается. Во время беседы они использовали планшет, на котором могли быть данные из электронного реестра воинского учета. Избежать неприятностей мужчине удалось после звонка в отдел кадров по месту работы, сообщил правозащитник. Артем Клыга предполагает, что росгвардейцы хотели доставить жителя Москвы в вербовочный пункт и отправить на фронт. Такую схему уже используют в других регионах. Так, например, 30 сентября жительница Ижевска сообщила, что ее брата заставили подписать контракт с Минобороны.
4: По словам моего брата, его против воли посадили в темно-синюю «Ладу Гранта» и увезли в военкомат. Телефон у него забрали, и до вечера он оставался без связи. Там, по его словам, ему угрожали уголовной ответственностью и тюрьмой. После этого он подписал контракт. Но он говорит, что добровольно служить не хотел.
3: Это не первый случай похищения в регионе. В Ижевске действует несколько банд так называемых черных рекрутеров, сотрудничающих с местными военкоматами. Со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «Удмуртия против коррупции». Одному из похищенных после нескольких дней избиений дали поговорить с дочерьми. Вербовщик назвал себя представителем администрации. Видео опубликовано в канале 2 октября.
5: Так получилось, дочь.
3: Сама по себе практика задержания мужчин в Москве по причинам, связанным с военной службой, существует не первый год. Обычно полицейские усиливают проверки документов у мужчин до 30 лет во время призывных кампаний, а после введения круглогодичного призыва во время отправки в войска.
6: У них есть определенная система. В частности, она связана с датами отправок призывников в войска. Призывника везут на Угрешскую, на сборный пункт военкомата Москвы. И оттуда за 1-2 дня в армию. Домой уже не отпускают. В столице первые отправки назначены на эту неделю, поэтому до этого не было особой необходимости в облавах и, соответственно, самих облав тоже не было, но могут начаться в ближайшие дни.
3: Последние несколько дней жители Москвы оставили десятки сообщений о проверке документов на улицах, отчитали журналисты важных историй, изучив волонтерскую карту облав. Однако доподлинно уточнить, сколько из них связаны с призывом или мобилизацией, не удается. Сотрудники Росгвардии не имеют прямых законных полномочий проверять статус воинского учета у граждан и работают на устрашение, пользуются статусом людей, облеченных властью, говорит юрист фонда сознательных отказчиков Артем Клыга.
0: Я думаю, все эти способы, особенно то, как они эскалировались с 2025 года, это вот попытки все глубже и глубже анализировать, какие группы мужчин есть и какие способы вербовок против них работают. От студентов в вузах и колледжах, до мужчин возраста там 35-55 лет, там с их мобилизационным резервом, помните, это год назад придумали тоже, и с нынешними вот вербовками уже, которые переходят иногда в насилие, ну, как в Пензенской области было, и в других регионах.
3: Несмотря на полицейский произвол, насильная отправка на фронт в России по-прежнему уступает частной вербовке. Вербовщики работают по всей стране. Через рекламу и объявления о работе они зачастую обманом пытаются заставить человека подписать контракт и в последующем впоследствии получить за него выплату. Рынок вербовки в России исчисляется миллиардами рублей, подсчитал инсайдер. В свежих вакансиях так называемым военным рекрутерам предлагают до 300 тысяч рублей за приведенного контрактника и готовы брать людей без опыта и обучать их с нуля. По информации инсайдер, выплаты частным рекрутерам за вербовку одного солдата при этом достигают 1¼ миллиона рублей.
2: А с нами в прямом эфире пресс-секретарь движения «Идите лесом» Иван Чевеляев. Иван, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, добрый день.
2: Итак, от Артема Клыги мы получаем вот это опасение, что у росгвардейцев есть оперативный доступ к военному реестру. Но такого уровня подготовленности по всей видимости вербовки мы еще пока не видели. Более того, получается, Яндекс недоупал, а реестр работает. Что нового и тревожного вы видите вот в этой истории?
7: Смотрите, на самом деле в этом нет ничего абсолютно странного. Меня это не удивляет. Во-первых, сразу скажу, у нас не было пока никаких обращений, связанных именно с облавами в Москве. Облавы пока что происходят все еще по прежней схеме, вот этих последних 4 месяцев, начиная с июня. То есть и главные жертвы — это все еще жители регионов, жители малых городов, типа Пенза, Ижевска и так далее и тому подобное. Далее везде, вплоть до Хабаровска, Владивостока, называйте, что хотите. Из Москвы сигналов, что именно происходят вот эти вот облавы, то есть менты останавливают, задерживают, удерживают полиции, принуждают угрозами, всеми правдами и неправдами подписывать контракты, такого нет. Это, соответственно, как бы единственный случай, поэтому давайте это иметь в виду. Да? Что касается опасности и наличия у росгвардейцев единого реестра военнообязанных, мы с вами, во-первых, уже как бы много раз об этом говорили, что реестр, его цель, его смысл, его существование заключается в том, чтобы в автоматическом режиме накладывать ограничения на граждан, которые не ходят по повесткам. Вот не ходят люди по повесткам, и поэтому, соответственно, их имена высвечиваются у ФСБ в пограничном контроле. Не ходят люди по повесткам, поэтому их имена высвечиваются в банке, когда они приходят забирать кредит, например, оформлять очередной. Не ходят люди по повестке, поэтому они, соответственно, объявляются в базе в Росфинмониторинга и не могут открыть-закрыть ИП. Вот. Что касается самого по себе именно механизма вот этого, он не работает. Реестр на сегодняшний день существует как база с огромным количеством данных, огромного количества людей, в том числе таких данных, которые не могут быть нужны ни одному из ведомств, с которым, соответственно, должен этот реестр по логике вещей шариться. Это во-первых. Во-вторых, мы уже, собственно, убедились, отсылая там, к расследованию уже теперь почти годовой давности, которые делали важные истории, что реестр очень уязвим в смысле атак. У него очень плохо все с защищенностью. Соответственно, как бы главная опасность здесь даже не в том, что этот реестр может попасть в руки Росгвардии, полиции, кого угодно. Главная опасность в том, что им просто будут торговать массово, как таким хорошей базой данных на огромное количество россиян, в том числе базой, в которой указаны их кредиты, их финансовая составляющая, и не только их кредиты, но еще и там кредитные продукты, которые оформлены на их близких, родных. Это все очень паршиво, очень плохо, очень тревожно. Гораздо тревожнее, чем наличие этого реестра в какой-то хромой, косой, возможно, версии у росгвардейцев.
2: Ну, в контексте принуждения понятно пока что, да. Вот с тем, что такой вот и спорный случай, и сама по себе ситуация весьма неоднозначная, остается только следить, да, за новыми, если они появятся. Ну, да. Вот такой момент хотел с вами обсудить, я бы их назвал холодные продажи. Вот немножко широко объясню и вам, напомню, и нашим зрителям расскажу. В начале октября была информация у вас в «Идите лесом» и в телеграм-канале «Мобилизация новости» о том, как, соответственно, в Москве и Воронеже молодым людям вручали так называемые акты разъяснения прав. Я надеюсь, сейчас мы их покажем нашим зрителям. В первом случае потрясающая формулировка во главе документа, я не поленюсь ее целиком огласить. Бланк разъяснения гражданину право на дополнительные социальные и государственные меры поддержки в случае заключения контракта с вооруженными силами Российской Федерации. И вот в этот бланк, да, полицейские сами вписывали из паспорта данные своего гражданского, так сказать, собеседника, и затем ему самому нужно было выбрать один из двух вариантов: в заключении контракта заинтересован или не заинтересован. Можете, пожалуйста, рассказать поподробнее, это вот что такие за холодные продажи контрактов с Минобороны силами почему-то правоохранительных органов?
7: Ну, это весьма распространенный действительно метод такой наматывания на контракт, когда людей, в том и военнослужащих, и срочников, ну, там, в случае с военнослужащими, это просто разные формы получить своими военнослужащими, с кадровыми военными, которые уже на контракте, но не в Украине, а в безопасности, в своей там военной части где-нибудь. Их заставляют, соответственно, подписывать согласие на отправку в командировку. И это еще там с 22 года активно используется, что вот, дескать, очень хочу поехать в Украину, прям кушать не могу, а здесь там в Челябинской или Хабаровской области, в Хабаровском крае, в Челябинской области сидеть не хочу. Соответственно, это с одной стороны. С другой стороны, то же самое у срочников, да, они могут подписать бумажку о том, что они очень заинтересованы в подписании контракта. Причем они ее по закону могут подписать даже в тот момент, когда они просто вот в военкомате сидят и только-только вынесено решение, что они могут быть призваны на срочную службу. Ну и то же самое, собственно, делается с гражданскими. Это достаточно уже старая устоявшаяся история, ей уже год как минимум.
2: Ну, я читал в телеграм-канале «Идите лесом», что нотариусы в последнее время отказывают призывникам и запасникам в оформлении доверенности и требуют как раз-таки проверить реестр повесток. Если я правильно понимаю, доверенность – это такая очень эффективная штука в подобных нестандартных и сложных ситуациях. Ну, например, по доверенности с повесткой может пойти военкомат родственник, если там для уточнения данных. Ну, вот он пришел, уточнил, а зачем вам для этого непосредственно как бы тот, кого оповещали этой самой повесткой. Вот расскажите, пожалуйста, сколь это явление вообще массово, чем оно грозит и что значит обратиться в реестр повесток со стороны... Вот, почему к этому призывают, собственно, нотариусы?
7: Ну, они скорее к другому призывают, сразу уточню. Там у них как бы разные есть варианты. Были случаи, когда человек говорил, встаньте, пожалуйста, на учет в военкомат, и тогда мы на вас оформим доверенность. Принесите справку из военкомата о том, что вы стоите на учете, и тогда мы вам оформим доверенность. Ну, то есть, переводя это все на человеческий язык, нотариусы стали массово вставлять палки в колеса всем желающим оформить доверенность. Точка. Собственно, это то, что сейчас происходит. Они могут ссылаться на какие-то там скрытые указания Федеральной нотариальной палаты, чего угодно, там, не знаю, Путина, Трампа, кого угодно. Но это все не имеет никакого веса, потому что никто никогда не предоставит никаких доказательств, что такие есть такое распоряжение, как там циркуляр выпущен. Этого может и не быть, да? Но факт остается фактом, нотариусы стали с большим скрипом оформлять доверенности. Это действительно есть.
2: И еще такую тенденцию хотел сегодня с вами обсудить. Росы было сообщение буквально о внезапных повестках именно после выборов. Но это тут скорее эмоциональная привязка такая вот событийная по таймлайну. Но их прямо сейчас можно массово действительно наблюдать в соцсетях. И некоторые мои собеседники, например, вот из, скажем так, даже не призывного, уже контрактного возраста из центральной части, европейской части России, они жаловались на повестки. Mm-hmm. Например, в том числе были повестки вообще без указания причины. Но контекстуально было понятно, что речь про так называемое уточнение данных. Вот с чем вы с вашими коллегами это связываете, вот эту массовость?
7: Это действительно одна из головных болей сегодняшнего дня, но и не только сегодняшнего, просто идет такими волнами. Эти повестки об уточнении данных рассылают периодически огромными такими горами. Там, предположим, когда только-только заработал реестр, вот их разослали всем, кому только могли разослать. И вот, собственно, после выборов действительно была волна таких повесток для уточнения данных. Это, на самом деле, такое просто забрасывание невода в воду с расчетом на то, что какая-никакая рыбешка туда попадется, что какой-никакой человек, получив такую повестку для уточнения данных, решит, ой, ну, ладно, ничего страшного, я скажу, военкомат узнаю. Пожалуйста, не надо этого делать, здесь СМЭ. Пункт предыдущий, связанный, собственно, с доверенностями и с походами к нотариусу. Вот лучше этим пользоваться, а не ходить самому, чтобы они там уточняли ваши данные. По большому счету, переводя на человеческий язык, мы об этом опять же много раз говорили, суть повестки на уточнение данных — это такое обращение к человеку. Зайди, чайку попьем, поговорим мирно и тихо. Как правило, после этого начинается активное предложение подписывать контракт.
2: Вот, а как вы думаете, если при подобной встрече, ну, мало ли произошло уже, дадут ту самую вот эту бумажечку, заинтересован, не заинтересован? Допустим, человек, ну, был крайне, звучал собеседник крайне убедительно, подсовывая эту бумагу, и кто-то подписал заинтересован. Насколько это имеет вообще юридическую силу? Насколько потом можно передумать?
7: Ну, на самом деле, юридической силы это не имеет. Это имеет силу в том смысле, что на вас дальше будут наседать, выдергивать вас в военкомат и напоминать про эту бумажку. И дальше это будет тот крючок, за который вас можно шантажировать. Да, вот и все. И манипулировать каким-то образом вами. Ну, ты же подписал эту бумажку, ну так иди уже, давай, подписывай контракт наконец. Вот это будет. Но вот каких-то именно конкретных историй, связанных с тем, что человеку там будут какие-то кары небесные на него сваливаться по закону, или что, не знаю, штрафы ему выписывать за то, что он не реагирует на бумажку, которую он сам же подписал. Нет, этого не надо ждать.
2: Спасибо. Ну и давайте немножко шире нашу с вами сегодняшнюю географию возьмем. Москву обсудили. Москва-центричность временами нам весьма понятна и ожидаема от медиа. Но, тем не менее, давайте по конкретным регионам пройдемся. Все-таки громкие новости о принуждении к подписанию контрактов не первый месяц идут из Пензы. И, скажем так, уровень осторожности и подозрительности жителей города, разумеется, сильно растет на этом фоне. Сарафанное радио работает, чатики образуются, объединяют людей, они делятся информацией. И вот, скажем, приходят к вам домой участники движения «Русская община», якобы просить, мол, у вас же телефон украли, вы сами в полицию, оказывается, жаловались. Какой такой телефон, отвечает им житель Пензы и на всякий случай просит покинуть помещение. Подробнее и об этом случае, о том, что вообще в последнее время происходит в Пензе, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
8: Мам, ты же решай было зайти никому.
9: Нет, нам надо тебя просить. Тебя украли по телефону.
8: Нет, это бандиты.
9: Телефон.
8: Это бандиты. Я не потерял телефон никакой.
10: Это видео, размещенное 30 сентября в телеграм-канале «Мобилизация. Новости. Что делать?». 38-летний житель Пензы Александр вот так нервно пообщался с некими гостями. Они все-таки ушли, и он потом рассказал.
11: Ко мне очень сильно стали в дверь ломиться. Вот, я дверь открываю, стоят два архаровца. Вот, ну, по гражданке одетые. И давай, говорит, собирайся. Поедешь с нами. Я живу в городе Пенза, и у нас здесь вот сейчас происходят вот эти вот похищения различные с целью отправки на СВО.
10: Телеграм-канал пишет, что Александр заметил у одного из пришедших символику так называемой «русской общины». Гости хотели отвезти пензяка из дома под предлогом дачи объяснений про когда-то потерянный, но уже найденный мобильный. Александр стал звонить юристу, и гости ушли, пообещав забрать его позже на улице.
12: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
13: Вас заставили, скажите, вас били.
10: Видео успешных попыток забрать россиян на войну из Пензы разошлось в середине июня, а проект «Идите лесом» сообщал, что в пензенском микрорайоне «Спутник» полицейские устроили поквартирный обход. Цитата. «Мужчин пакуют и увозят подписывать контракт облавы по всему городу. Из-за нервозности по всей стране, Путин позже объяснит это информационной атакой на Россию, пензенские власти не просто реагировали на такие видео, а даже объясняли, что рейды плановые, их цель – постановка на воинский учет тех, кто только получил российское гражданство.
14: Если вдруг я по каким-то причинам соизволю, как-то подпишу контракт, это... Я сделал против своей воли.
15: Мой подписчик из Кузнецкого района города Пензы переживает за свою жизнь, ведь по селу Анинково разгуливает работник местной администрации в сопровождении двух неизвестных лиц и отвозит людей в военкоматы якобы для проверки или обновления данных.
10: Местные новости про рейды и проверки документов все лето отслеживал пензенский блогер Станислав Морозов. Издание «Семью-7» называет его блогером ультраправых взглядов. В начале августа он создал городской чат координации, назвав его штаб быстрого реагирования и объявив целью защиту от принудительного подписания контракта.
16: Мне уже, не знаю, наверное, десятки людей написали, что приставы приезжают под видом того, что у человека есть долг, его забирают и отвозят в военкомат. И из военкомата уже человек выходит контрактником.
10: В конце августа региональное отделение полиции в Пензе официально признало, что, цитата, «люди все чаще встают на защиту правонарушителей, препятствуя их задержанию сотрудниками полиции». Заявлено, что полицейские не осуществляют доставление граждан в военкоматы. Блогера Морозова в сентябре на 2 недели задерживают за мелкое хулиганство. Надпись с оскорблением Путина на избирательном бюллетене. А в октябре выдвигают более серьезные обвинения – публичные призывы к экстремизму. В одном из видео о тех самых рейдах он сказал, что, цитата, «произвол властей может спровоцировать сопротивление россиян по примеру граждан Украины». 13 октября блогер попросил подписчиков о денежной помощи. Его оштрафовали и приговорили к 2 годам принудительных работ. Аккаунт Морозова во ВКонтакте заблокирован. Подробности того, что в Пензенской области считают ползучей мобилизацией, он продолжает отслеживать в запрещенном Инстаграме.
2: Тему продолжим с пресс-секретарем движения «Идите лесом» Иваном Чевеляевым. Иван, вот как вы думаете, вот эта история с якобы потерянным мобильным телефоном, во-первых, слышали ли вы нечто подобное, такие поводы для обращения к гражданам? И вот здесь, пожалуй, такая вилка. Это уловка или у страха глаза велики просто уже?
7: Ну, слушайте, здесь невозможно ничего про это сказать, потому что в таких кейсах надо копаться подробно. Если бы это был человек, который обращался к нам, с которым общались мы, наверное, да, наверное, я бы мог что-то подробнее про это рассказать. А так я не очень понимаю, что тут добавить, потому что уже сказано выше.
2: У вас есть мысли вообще, вот поскольку мы длительное уже время наблюдаем именно за событиями в Пензенском регионе, да, почему именно там все это произошло и происходит дальше?
7: Как я уже говорил, мы уже об этом много раз говорили, что причина на самом деле в первую очередь просто в том, что в Пензе так вышло. Там есть достаточно большое количество оппозиционных пабликов, и просто там появились те ресурсы, через которых просто люди, широкая аудитория могла узнать про все эти утечки и могла узнать про все эти облавы, да, через которые эти утечки, вернее, происходили, и через которые люди про облавы узнавали. Никакой другой, на самом деле, причины не было. В том же месте могла бы быть любой другой, мог бы быть любой другой регион, но тогда бы, скорее всего, мы об этом узнали с большой задержкой, да и люди, возможно, близкие этих людей, попавших под облавы, тоже узнали бы об этом позже.
2: То есть, получается, такая ошибка выжившего. Мы в этом знаем, потому что вообще начали массово рассказывать, поскольку были на то ресурсы.
7: Еще можно сказать, что повезло.
2: Ну что ж, побольше бы только таких возможностей, скажем так, медийных для тех, кто вообще в таких ситуациях оказывается.
7: Поменьше бы таких поводов, да.
2: И это тоже, да, палка о двух концах. Такой момент хотел с вами сегодня еще обсудить. 15 октября, вот эта дата очень часто звучит в комментариях правозащитников. Не ваши коллеги, не вас имею в виду, но в целом. Как вот время отправки в войсковые части. И, соответственно, получается, ну, по крайней мере, предполагается, что именно к этой дате, как правило, активизируются вот те самые действия по облавам, по вербовкам, по попыткам затащить молодых людей уже в войсковые части, откуда, соответственно, побег — это уже самовольное оставление части. Если я правильно понимаю, там уже меняется юридический статус сам по себе. Учитывая, что еще было сообщение сегодня о том, что и от «Идите лесом», и от ваших коллег из других организаций о том, что вообще есть некое снижение страха мобилизации уже после выборов в Госдуму, стоит ли на этом фоне оглядываться на дату в 15 октября, ну и на всякий случай, конечно, не терять бдительности?
7: Надо не то что оглядываться, надо помнить о том, что никаких призывных кампаний не существует. Существуют вот эти периоды отправки в часть. Звонок звенит не для учеников, а для учителя. Соответственно, эта отправка в часть существует для военкоматов, а не для нас с вами. Это тот момент, когда они должны тех, кого они не смогли намотать на контракт, отправить в части. Точка. Никакого другого смысла в этом периоде нет. Какое-то количество людей в часть все-таки отправляется, какое-то количество людей все-таки удерживается на этом, какое-то количество людей наматывает на контракт уже после отправки в часть. Вот и все. Это их просто вот как бы установленный самим себе дедлайн, который на самом деле не имеет никакой ни юридической, опять же, никакой другой силы. Это просто та точка, с которой, начиная, людей отправляют в часть.
2: А давай расскажем, те громкие заголовки, которые мы видели о том, когда только еще вводили вот так называемый, да, что уже фактически круглогодичный прием, они как-то вообще повлияли на...
7: Да.
2: Да, и вот расскажите, что уже известно, поскольку мы уже имели возможность за этим наблюдать на дистанции подлиннее, чем только вот сам факт вступления в силу того законопроекта об этом.
7: Ну, безусловно, это все работает так же, как и должно было работать. Мы, опять же, об этом миллион раз говорили, что в конечном итоге суть круглогодичного призыва заключается в том, чтобы 12 месяцев в году заседали призывные медицинские комиссии, раз, и чтобы, соответственно, как можно большее количество людей наматывали на контракт во время этих заседаний призывных и медицинских комиссий, два. Никакого другого смысла в этом нету. Это просто как бы вот оставлен такой люфт, очень удобный для полиции, для военкоматов, чтобы наматывать людей на контракт. Никакого другого смысла в этом нет.
2: И еще одну новость прошлой, правда, недели хочу с вами обсудить, но весьма любопытную, возможно, далеко играющую, поскольку она пока только в стадии зародыша. Вот МЧС подготовила законопроект о мобилизации военнослужащих запаса для тушения пожаров после украинских атак. Не очень понятно, как это вообще может работать, на каком основании и так далее. Вот совещались, может быть, вы уже обсуждали это с коллегами. Как
7: здесь
2: вы думаете, какие
7: просто
2: здесь подводные
7: здесь
2: камни?
7: Все... Мы это видели уже тысячу раз, ровно так же наматывали на контракт людей под видом контракта с БАРСом, поисковым отрядом, поисково-спасательным. Ровно так же, собственно, использовались самые разные госструктуры, как прокси-силы Министерства обороны. Это просто формальная история. Человеку выдают бумажку, мы тебя берем в МЧС тушить пожары. А контракт он подписывает все равно с Министерством обороны, объяснение они найдут какое-нибудь для того, почему это так происходит. Никакого другого смысла, повторяю, повторюсь, в этом нету. Это просто очередной виток вот этой вот стратегии подписания наматывания на контракты, когда человека под видом контракта с каким-то другим ведомством наматывает на контракт с Минобороны. Вот и все. Не надо подписывать никаких бумаг ни с какими госструктурами. Ни с поисково-спасательными отрядами, ни с Росгвардией, ни, не знаю, с ОМОНом, ни с чем. Не надо подписывать контракты. И уж тем более с МЧС тоже.
2: Мне также попадались вот новости о том, что очень много стало объявлений о службе военной полиции. Я так понимаю, примерно такие же опасения должны возникать у тех, кто вдруг захочет присоединиться к подобным структурам.
7: Ну, естественно, конечно. Ну, слушайте, список, я говорю, вот любая госструктура, назовите на этом месте, что хотите. Хоть военную полицию, хоть скорую помощь, хоть службу газа. Если они вам предлагают работу и какой-то там контракт за бешеные деньги, посылайте их куда подальше, точка.
2: Ну, наверное, как-то давайте резюмируя наше с вами сегодняшнее общение, учитывая, что немножко разные получаются ситуации в Москве и в Пензе, вот там в других городах, как вы думаете, почему это вот связано ли как раз вот это с тем, что если в Пензе есть медиаресурсы и вообще такая активная позиция граждан по этому поводу, с тем, что именно об этих мы узнаем о регионах, и как бы так сделать, чтобы информация, о которой мы с вами сегодня и говорим, она как можно шире вообще разошлась по людям? Насколько в этом плане опасения мобилизации приводит к поиску информации о том, как бы избежать этого процесса?
7: Мне кажется, вы сейчас рисуете очень сложную какую-то схему. Во-первых, я ни с чем не могу сравнить, потому что, повторюсь, никаких данных об облавах в Москве у нас нет. Все вопросы, соответственно, к ДСО, они могут про это что-то, наверное, рассказать, раз к ним обращался человек такой. Что касается истории с участием медиа, ну, послушайте, мы живем в мире, в котором роль медиа играют и местные паблики, и чаты в WhatsApp, и чаты в Телеграме, и чаты в канале Макс. И что хотите еще? Да, невозможно ничего спрятать, загнать под ковер. Так или иначе, обо всем будут люди узнавать. И это играет, безусловно, очень важную роль в смысле самоорганизации, в смысле оповещения людей об опасностях и так далее и тому подобное. И на самом деле уже на сегодняшний день вообще не важно, что это за ресурс. Местная районная газета, от которой ждать вообще ничего невозможно, канал в Максе или чатик в Телеграме домовой.
2: Иван, я благодарю вас за этот разговор. Пресс-секретарь движения «Дети лесом» Иван Чевляев был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, мы сегодня начали этот наш разговор с сообщения юриста правозащитного движения в поддержку тех, кто не хочет участвовать в войне, тех, кто не готов вообще, в принципе, что-либо иметь общее с вооруженными силами Российской Федерации в его нынешнем виде, о том, что, возможно, была попытка облавы и вербовки на человека в Москве. И, судя по всему, по крайней мере, есть такие подозрения у Росгвардейцев есть немножко больше ресурсов, скажем так, для этого всего. По-прежнему остается открытым вопрос, как вообще работает реестр. Да, есть информация о том, что он весьма подвержен внешним атакам, он не столь стабилен, как некоторые другие, возможно, технические ресурсы, которыми пользуются российские власти, и что уж там история с Яндексом в меньшей степени их коснулась. Это о чем вот мой коллега Артем Радыгин вам на днях рассказывал об ударах по инфраструктуре, по дата-центрам Яндекса со стороны Украины. Тем не менее, остаются как бы тревожными сигналы, которые мы получаем из разных регионов, и тем тревожнее смотрится сам факт того, что вот правозащитники сегодня фиксировали явное снижение страха мобилизации. Мы не призываем бояться мобилизации, призываем лишь проявлять осторожность и внимательность, что ли. На этой ноте, пожалуй, мы на сегодня и закончим. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Радио Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не

0: Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
1: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
2: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Ну, они чувствительные, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. О том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защиты от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
1: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
2: нет.
1: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
2: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но Такова новая реальность.
1: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как

0: выразились?
1: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов, это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за вашими налогами придут обязательно.
0: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
1: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день, примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязано на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли IT айтишники с властями, к которому привыкла IT, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из IT. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим – то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условной. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
0: Вы были первой, ну, я не помню тут точную хронологию, вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
1: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох, Путину этого гарантировать не смогли, и, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая, вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится, или еще какой магической субстанции наделяет этот праздник российское руководство, но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
0: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы, то есть год назад Путину эти гарантии давали.
1: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными, имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее, то и даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
0: Да.
1: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
0: А как вы бы оценили публикации, или несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги, и вообще все боятся покушения на Путина и переворот, который будет организован Шойгу.
1: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой 2 политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
0: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
1: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
0: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди из системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге.
1: Больше.
0: больше. Соучастники?
1: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
0: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
1: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, в поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем, в разговоре было понятно, о ком идет речь.
0: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
1: Ну,
0: они перестали бояться его произносить?
1: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» — это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и, во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
0: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
1: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров, даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? Во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, а что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно найти укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай – все, это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть, как бы, хочется понять, что, а что с активами? А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое, кремлевское. Вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней, зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот
0: то есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, на, да. на кухнях. Сейчас разговор на кухнях.
1: Да, да, да, да, буквально, да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Мы разбили Гитлера, но... Боюсь, что мы заразились трупным ядом.
9: Мы похоронены где-то под Нарвой.
10: Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой.
9: Мы были и нет.
11: Есть ухваченное за кадык время.
9: Так значит, беда.
12: Привет, это Полина Галуева.
13: И Виктор Гульганик.
12: И сегодня в подкасте «Наш сосед Галич» мы будем обсуждать, как у Галича начали сочиняться острые социальные и политические песни, и почему Галич из поэта превращается в поэта и гражданина. Была ли это эволюция или революция сознания, как многие считают?
13: Мы сейчас немножко нарушим хронологическую линейность нашего повествования, которую мы задали. И вообще мы, наверное, будем периодически с Полиной делать такие флешбеки, поскольку это неизбежно, так как история, она все-таки нелинейна. И так мы закончили годом 61-м, а сейчас мы вернемся на 8 лет назад, в март 1953 года, когда в стране умер Сталин.
14: Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина.
12: Да, этот день стал переломным не только для Галича, а для всей страны, буквально для всей страны. Вот так вспоминает о настроении Галича филолог, историк литературы Ефим Эткинд. Запись из архива «Радио Свобода» 1988 года.
15: В последние годы Галич был угрюм. Тем, кто часто встречался с ним, казалось, что вокруг него сгущаются тени. В прежнее время в нем играла сила. После смерти Тормоза, так называли в 19 веке Николая I, и так можно назвать Сталина, страна начала оживать, двигаться, улыбаться. И тогда он тоже был феерически остроумен, бесшабашен, даже весел.
13: А 25 февраля 1956 года, уже после смерти Сталина, в Москве прошел 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза.
12: Это самый знаменитый съезд, потому что именно на этом съезде развенчали культ личности Сталина. Началась хрущевская оттепель, из лагерей начали массово освобождать политических заключенных, и было такое ощущение, что жизнь как-то налаживается. Простите, вот если как бы брать параллели, то мне кажется, это очень похоже на вот медведевские 2010-е годы, либеральные такие, когда все ходили на митинги, все было как-то...
13: Ну, конечно, эти параллели весьма условные, поскольку никаких митингов, кроме официальных, в стране тогда не было. Да и сравнивать первый путинский срок в качестве президента России с годами правления Сталина нельзя. Но ты, Полин, безусловно, права, что воздух свободы, конечно, появился в стране, люди стали себя по-другому ощущать, расправили плечи, и Галич здесь не был исключением.
12: Ну да, это был глоток буквально, но мне понравилось, что люди тут же как бы стали активизироваться, вступать в партию, потому что рассчитывали, что можно изнутри будет что-то поменять, какие-то хорошие вещи сделать. Верили, что что-то можно изменить к лучшему. И вот наш сосед Александр Галич тоже воспрял духом. Он достал из стола пылившуюся там уже почти десятилетие рукопись и решил добавить еще один четвертый заключительный акт. Так появилась пьеса «Матросская тишина».
13: Мы сейчас не будем рассказывать весь сюжет пьесы, поскольку это бессмысленно, и мы просто рекомендуем тем, кто ее не читал, почитать ее или послушать аудиозапись, потому что это действительно очень хорошая литература, это очень сильная вещь. Но просто, чтобы понимать контекст, это история еврейской семьи, точнее, отношения отца и сына Шварцев, Абрама и Давида. Их сложные отношения, их любовь, их недопонимание. Чтобы прочувствовать, насколько это трогательное произведение и каким Галич был сильным драматургом, давайте послушаем маленький фрагмент этой пьесы.
16: В один прекрасный день по всему гетто развесили объявление, что нас отправляют на поселение в Польшу. Ну что, мы должны быть в воскресенье с вещами на вокзальной площади.
17: И ты понял?
16: Разумеется. Впрочем, среди нас нашлись такие, которые поверили мне. Нет, Додик, это все глупости, что среди евреев нет дураков. Уверяю, тебе есть. На одного умного, как и всюду, приходится ровно 2,5 дурака.
12: Я не знаю, ведь можно ли сейчас рекомендовать не читать пьесу, а пойти в театр и посмотреть спектакль, потому что «Матросская тишина» до сих пор идет в Табакерке. А в роли отца еврея по-прежнему Владимир Машков.
18: Холопы те, кто пишет пасквили в спину нашей армии. Те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой.
12: А мы тут еще, когда в момент подготовки подкаста увидели новость о том, что с 1 августа 2023 года этот спектакль еще и начнут показывать в оккупированном Донецке.
13: Да, Полин, это очень сложный и тяжелый вопрос. Не в том вопрос состоит, можем ли мы рекомендовать смотреть эту пьесу. Конечно, можем, потому что это действительно большая, серьезная драматургия, и почему нет. Другой вопрос, что, к сожалению, мы видим то, что многие вещи, которые были написаны людьми с совершенно не связанными с тем, что сейчас происходит в России, совершенно не связанными с теми людьми, которые сейчас стоят у власти в России. Они присваиваются власти. Это, ну, начиная, не знаю, от песни Виктора Цоя «Кукушка», которую поет там Полин Гагарин на этом Путинге известном, да? Ну и вот включая, собственно, пьесу Галича «Матросская тишина». Но как бы то ни было, к сожалению, факт остается фактом, и то, что ты сейчас сказала про показы ее в ДНР, это факт, отсюда мы никуда не денемся. Но сама-то пьеса, конечно, от этого хуже не становится. А, собственно, у нее же еще вообще очень тяжелая история.
12: Да, на самом деле история постановки этой пьесы, мне кажется, не менее интересна, чем ее содержание. Дело в том, что в конце 50-х годов эту пьесу решилась поставить студия молодых актеров, которая вот-вот превратится в современник. Ее начали репетировать достаточно активно, но спектакль не прошел цензуру, его сняли с генеральной репетиции, насколько я поняла.
13: Собственно, спектакль только и существовал на той самой генеральной репетиции, на которой присутствовал Галич и видел, как это все выглядело на сцене, но после которого его сняли, и никто из зрителей его не увидел до тех самых 90-х годов, когда уже Табаков его поставил.
12: Журналист и режиссер Юрий Векслер считает, что запрет «Матросской тишины» повлиял на Галича и подвинул его в сторону диссидентства.
19: Такой толчок для прозрения. Это его разговор в ЦК КПСС с функционеркой Соколовой по поводу запрета «Матросской тишины» и то, что она не могла ему сказать на генеральной репетиции, потому что там была публика. Она ему глаза в глаза сказала очень много такого, чего он никогда в жизни так живьем не слышал. По ее мнению, евреи шли на убой, как стадо. По ее мнению, евреи заполонили вузы и другие сферы деятельности. Это все она на него обрушила, дала ему понять, что никакого пути к спектаклю современника к разрешению нету. И это было событие, которое дало ему ясно понять, что он для этой власти, для этой системы, точнее сказать, чужой. Поэтому потом, конечно, происходит его развитие. Привело ли именно оно к песням? Песни все-таки появляются позднее. Это «Встреча» 58-й год, а песни 64-й там, и так далее.
12: Мне просто кажется, что тоже одной из причин того, почему Галич заговорил по-новому, начал писать серьезные песни, заключается в том, что жизнь советских граждан была пронизана антисемитизмом, и он однозначно сталкивался с антисемитизмом в своей жизни.
8: Я помню горестный разговор с Ильей Григорьевичем Эренбургом в 1946 году, когда он мне сказал: «Вы знаете, мы разбили Гитлера, мы победили фашистскую армию, но боюсь, что мы заразились трупным ядом». Естественно, потом было дело врачей, был космополитизм, была борьба за приоритет. И все больше и больше я осознавал свою принадлежность к этому народу.
13: Антисемитизм, с которым Галич столкнулся, который он видел своими глазами, это был не просто бытовой антисемитизм, когда из-за графы с национальностью человек не мог достичь, ну, каких-то карьерных высот или ему каким-то образом было сложнее существовать в социуме. То, Полин, с чем столкнулся Галич, это было гораздо страшнее. Галич столкнулся с самой смертью. Это была смерть Соломона Михоэлса, драматурга, писателя, очень известного еврейского актера и общественного деятеля. Человека, который в середине 40-х годов возглавил целый ряд общественных организаций. В частности, например, Еврейский антифашистский комитет. Он еще был членом комитета по сталинским премиям в области искусства, ну и так далее. Так вот, в какой-то момент Михоэлс со Сталином, так скажем, ну, поссорились, что ли, и Сталин решил от него избавиться. Парадокс в том, что за несколько дней до гибели Михоэлса Галич встречался с ним. Они обсуждали в том числе матросскую тишину. И вот после этой встречи Михоэлс уезжает и погибает в автокатастрофе, по официальной версии. А по неофициальной его убили, это уже потом архивы все рассекретили, и всем это стало известно. Галич в эту версию не верил, в официальную автокатастрофу, и об этом даже говорил в своих интервью, поздних уже на Радио Свобода. И для того, чтобы как-то поддержать своих друзей тогда, вот после смерти Михоэлса, он идет в еврейский комитет, и приходит на собрание секции еврейского комитета, чтобы просто побыть с ними, чтобы как-то дружески их поддержать. А что из этого вышло, мы сейчас послушаем рассказ самого Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
17: Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей. Существовала когда-то такая секция. После гибели Михоэлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно, хотя я не знал даже языка, должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженный, при галстухе, часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью. И где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому. И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь зал, остановился передо мной и проговорил нарочито громко и грубо: «А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка убирайтесь отсюда, вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!» Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось? Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удержать слезы, огорчения и обиды. Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы, многие, и среди них Маркиш, физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование. И теперь я знаю, что Маркиш в ту секунду, когда он громогласно назвал меня чужим и выгнал с заседания, просто спасал мне, мальчишке, жизнь. Я этого не забыл, Перец. Я этого никогда не забуду.
12: В то же самое время, когда Галич писал уже вот эти вот...
13: Запрещенные песенки, как говорится.
12: Запрещенные песенки, в начале 60-х он прочно вошел в обойму классиков советской драматургии, советской литературы. Об этой вот двойственности человека и говорит его соседка и подруга Ирина Роскина.
20: Многие, даже я бы сказал, наверное, большинство, совершенно неправильно решили, что в Галиче было два человека. Один — это тот, который написал «Верные друзья», ну и все там дальше, там, опять же, до, не знаю, «Дайте жалобную книгу». А другой — тот, который сервировал «Гражданские скорби». С моей точки зрения, это неправильно. Это был один человек, который никогда в жизни не славил советскую власть. Совсем неправильно про него сказать, что советская власть его пригрела. Ничего, кроме идиотской премии КГБ за фильм «Государственный преступник», а вообще-то это вполне такой смотрибельный детективчик, советская власть ему не дала. Он на нее не работал, не ишачил. Он сочинял для заработка сценарии, очень похожие на голливудское кино, которое он любил и знал. Он был насмотрен в кино. В сочинял очень ремесленные, не боюсь даже сказать, что не талантливые песенки, а потом стал все больше и больше писать не для денег. Это был другой период жизни, знаете. У всех бывают какие-то этапы творчества. Не было тут никакой смены кожи. Это не то, что он как-то вот как змея вылез откуда-то. Нет, это просто было нормальное развитие человека, который дал себе волю. А склонность к воле, какая-то свобода личности была ему присуща всегда.
13: Ну, собственно, понятно, что человек взрослый, человек опытный, человек думающий и умеющий критически мыслить, коим, безусловно, являлся Александр Галич, начинает в какой-то момент смотреть на окружающую его действительность не через призму розовых очков, а, в общем-то, сняв их. И, конечно же, в этот момент человек делает для себя какие-то малоприятные, нелицеприятные открытия об окружающем его мире, об окружающем действительности. И вот я сейчас опять предлагаю послушать голос Галича, а после этого я, Полин, тебе задам один вопрос.
0: Еще и еще раз нельзя не подивиться той непонятной жизни, которой живем мы все с вами, дорогие мои сограждане. Жизни, в которой как бы умышленно создается фантастическое белое поле отсутствующей информации, в которой мы никогда с вами не знаем, что происходит действительно на белом свете. В 30-е годы в Советской России циркулировала такая шутка. Кстати, кажется, был юмористический журнал, опубликовавший эту шутку, и после опубликования этой шутки этот журнал закрыли. Так вот, шутка гласила следующее. В Советском Союзе существует только свободная печать, а вся остальная запрещена.
13: Скажи, пожалуйста, Полин, тебе ничего не напоминает эта ситуация с положением дела, о котором Галич говорил полвека назад, с положением дела относительно отсутствующего белого поля информации и так далее?
12: Нет, естественно, ничего не ново под луной. Все это в полной мере мы видим в сегодняшней России. Но реакция Галича на происходящее очень человеческая. Советский диссидент и правозащитник Владимир Буковский говорил, что антисоветскость Галича не была злобной, а была скорее христианской. Галич был очень религиозным человеком и невероятно сострадал людям.
21: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
22: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
23: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
22: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
23: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
22: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
23: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
13: Это подкаст «Наш сосед Галич». Не будем забывать о том, что мы с Полиной для каждого эпизода нашего подкаста подготовили по одной песне Александра Галича, которая является, ну, некой стержневой, основополагающей для того момента, для того исторического отрезка, в котором, собственно, Галич живет, и который мы как-то с Полиной пытаемся переложить на наше время и провести некие параллели. Итак, время веселых песен прошло, городские романсы «Тонечка», «Леночка», о которых мы говорили в предыдущем выпуске нашего подкаста, остались в прошлом.
12: Канули в лету,
13: да, совершенно верно. И вот 62-й год. Галич вместе с группой кинематографистов прилетает на пленум Союза в Грузию, и там он пишет песню «Ошибка». О том, как это произошло, рассказывает сам Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
0: Я открыл последний номер газеты и прочел о том, что Никита Сергеевич Хрущев устроил для своего дорогого гостя, представителя острова свободы Фиделя Кастро, устроил правительственную охоту с егерями, с доезжачими, с кабанами, которых загоняли эти егеря, и они уже бессильные стояли на подгибающихся ногах. Высокое начальство в них стреляло в упор с большой водкой, икрой и так далее. Маленькая деталь. Охота эта была устроена на месте братских могил под Нарвою, где в 1943 году, к дню рождения гения всех времен и народов товарища Сталина, было устроено контрнаступление, кончившееся неудачей, потому что оно подготовлено не было, оно было такое парадное контрнаступление. И вот на этих местах лежали тысячи тысяч наших с вами братьев, наших друзей. И на этих местах, вот там, где они лежали, на месте этих братских могил, гуляла правительственная непристойная охота. И вот так возникла эта песня под названием «Ошибка». Мы похоронены где-то под Нарвой. Под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
13: Полин, я тебе хочу сказать, что для меня эта песня является какой-то абсолютно магической. Я ее первый раз услышал больше 30 лет назад и периодически слушаю сейчас, и она на меня оказывает гипнотическое совершенно воздействие. Я об этом много раз размышлял. Возможно, это потому, что Галич там использует такой прием, как вот лексические повторы, да, когда он повторяет одни и те же слова, там, под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой, там, ошибка, ошибка, ошибка и так далее. Может быть, потому, что в этой песне он как бы говорит уже не от лица живых людей, а от лица мертвых. То есть это уже добавляет какого-то мистицизма к этой песне. Но я не один человек, на которого эта песня произвела такое впечатление. Один из героев нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов, тоже вспоминает о том, как он эту песню впервые услышал и прочувствовал.
10: Была песня «Мы похоронены где-то под Нарвой». Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой, где вообще-то Нарва. То есть я вот этого... Потом я это как бы стало ясно, но поначалу я не понимал. Но сама эта фраза и вот это вот некое обращение к мертвецам, я помню, что я эту песню слушал на репите. Я ее послушал снова и снова. Она меня гипнотизировала, хотя я подозреваю, что... Ну, сейчас я знаю смысл, да, но я думаю, что вот тогда я не понимал всего смысла. Я понимал, что это вот что-то, кто-то умер, и что-то как бы в этом какой-то смысл. Что-то это не просто так. И гипнотизм, который был усилен тем, что я понял, что вот у этот эмигрант, он имеет значение, потому что что-то происходит вокруг меня, да? И все сидят и слушают, знаешь, там, типа, все сидят и слушают.
0: Так и лежим, как шагали попарно, и общий привет.
12: Я уже в первом эпизоде рассказывала про спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в Союзе Александра Галича, который в Берлине поставили уехавшие после начала войны в Украине актеры студии «Брусникина». Но это не первый спектакль о Галиче, который они ставили. Первый назывался «Право на отдых», и он рассказывал об исключении Галича из Союза писателей. Мы про это еще в будущих эпизодах поговорим. А сейчас я хочу привести цитату актера Игоря Титова, который в обоих этих спектаклях сыграл самого Галича, о том, как их спасла песня вот эта вот «Ошибка», про которую мы сегодня говорим, после начала войны, потому что... Когда это произошло, многие вещи и многие спектакли потеряли актуальность, а вот этот спектакль и эта песня, наоборот, приобрели какую-то дополнительную ценность.
1: Ну, просто все оглаушенные играли, и, конечно, нам тут повезло, что как бы, у нас был этот материал. Ну, понимаете, началась как бы война, а мы выходим петь, мы похоронены где-то под Нарвой. И песня, собственно, из-за которой Галичу вменяли дискредитацию вооруженных войск до Советского Союза, что не подвиг был советского народа, что это была ошибка, что были сражения под Нарвой в 43-м году. И это как бы это удерживало на плаву.

0: Игорь говорит интересную мысль о том, что песни Галича действительно удерживают на плаву. Это важный момент, потому что, мне кажется, для любого произведения творческого, будь то песня, фильм, спектакль, картина или что-то еще, если они действительно кого-то когда-то удерживают на плаву в трудные времена, в тяжелые времена, в смутные времена, это, безусловно, знак качества. Один из героев нашего подкаста, журналист Максим Семеляк, также рассказывает о музыкальной составляющей песен Галича.
1: Есть как бы странные записи, этот порывистый голос, это такая глуховатая гитара, глуховатый голос, о котором он говорил сам. В нем был элемент какого-то прорыва с другой стороны. Это касалось, с одной стороны, музыкальной как бы его стороны, ну и, конечно же, тем, потому что он предложил ту картину мира, которая выходила за рамки того, о чем пели Высоцкий и Окуджава.
2: И не тревожит ни враг, ни побудка померзших ребят.
3: Есть знаменитая фраза Анны Ахматовой, которую она сказала после суда над Бродским. Какую биографию делают нашему рыжему? И не советская ли власть сделала Галича настолько важным и актуальным, каким он есть сейчас? Не преследование ли сделало его вот этим вот как бы героем нашего времени?
0: Ну, это сложный вопрос. Это как, знаешь, что первично, а что вторично. Преследование ли его сделало героем, или он стал героем, потому что были преследования. Не знаю, это из области какой-то спекуляции, мне кажется, потому что все равно все шло так, как оно шло. Галич не мог писать по-другому, в силу того, что его поэтическое дарование, оно просто не позволяло ему по-другому мыслить, по-другому выражаться. Вот. Ну, а, соответственно, власть не могла по-другому на это реагировать. То есть он выламывался из всяких стереотипов, он выламывался из любой системы, и мы об этом будем еще говорить в следующих эпизодах подкаста, когда над ним действительно будут сгущаться тучи уже серьезные, потому что сейчас это только начало, это только предтеча. Вот. Но как бы то ни было, Галич силен в том, что он какие-то очень важные, очень сложные вещи проговорил языком, который многие люди смогли понять. Исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова говорит о песне Галича следующее.
4: Он именно мыслитель, он не правозащитник, не борец, он мыслитель и поэт. Если честно, я люблю Вольтера. Мне еще нравится Кандид, потому что Вольтер в своем веку произнес очень сложные мысли в очень простой форме, в форме сказки. Это легко читать, а потом очень хорошо и тяжело думать. И вот то же самое сделал Галич. Очень сложные мысли, очень сложные мысли в такой форме преподнес, что, ну, в общем, ну, все понятно.
2: Если зовет своих мертвых Россия, так значит беда.
3: То есть, получается, когда ты понял время, когда ты от его лица говоришь, ты просто не нуждаешься в каких-то примочках дополнительных.
0: Абсолютно. Потому что человек, ухвативший время, это человек, который уже зафиксирован и сам по себе в истории, и вот этот ухваченный кусок им зафиксирован. И это очень важно для любого художника, и это, конечно, наверное, мечта любого художника остаться не просто человеком, ну, своих лет или там десятилетий даже, да, а остаться человеком эпохи.
3: Собственно, про это и говорит Рома Либеров, кинорежиссер и продюсер.
5: Все, что сделано о своем времени и сколько-нибудь оригинально, оно как бы сделано навсегда, понимаете? Это же как Жванецкий. Либо наша жизнь станет лучше, либо мои произведения будут бессмертными. Все эти произведения оказались бессмертными. И окажутся, и всегда будут. Я не считаю, что это хорошо или что это плохо. Это просто некоторая данность. Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал. Не только Галичем, а многими. Таким образом, это существует навсегда. Что-то выносится временем, звучанием и так далее. Я вот жду, когда, наконец, время вынесет воспоминания о войне Николая Никулина на гребень, чтобы это было в каждом доме, чтобы каждый знал, о чем идет речь. Но очень хорошо, что Галича волна за волной выносит, ну, к так называемым нам, тем, кто живет после.
2: Где полегла в 43-м пехота, без толку зазря, там по Пороше гуляет охота.

0: егеря.
1: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде мы поговорим о том, что песни Галича становятся еще более сложными.
2: Причем они становятся более сложными не только по содержанию, но и по форме. В частности, в следующем эпизоде мы поговорим о песнях, где Галич уже говорит от лица женщин, что тоже, наверное, не самое легкое.
1: Так-так-так.
2: Будем, так сказать, с тобой общаться, обсуждать и так далее. Ну, а пока у нас начало 60-х, и песня Галича «Ошибка».
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были...
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. В нем мы использовали песню «Ошибка» из спектакля «Право на отдых» мастерской Дмитрия Брусникина. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
2: Всего доброго, до свидания.
4: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит «Радио Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
17: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Война продолжается. Кремль снова угрожает ядерным оружием, а военный бюджет России на следующий год планируют увеличить до 17 триллионов рублей. Путин вновь говорит о готовности применить все средства. О конце так называемого СВО по-прежнему не слышно. И на этом фоне арест в Москве Александра Кынева, известного политолога и эксперта по регионам. Правозащитники заявляют о жестоком обращении и пытках. Обсудим эти события с политологом Кириллом Роговым.

0: происходит с региональными элитами во время войны. Это очень интересные тексты, которые, в них нет как бы сенсации, но в них есть такое глубокое понимание вот динамики военного времени, и она совершенно неоднозначна, потому что это как бы он очень тонко описывает некоторую такую растерянность на первом этапе и какое-то смятение, которое в региональной элите царило на первом этапе войны. В общем, там много ценного. И да, мы хорошо с ним знакомы, много работали, и поэтому для меня это какое-то ужасное переживание, ужасно за него страшно и тяжело об этом думать. Но если говорить... Да. Что-что?
1: Ну, как раз вот для кого этот показательный процесс?
0: Да. Если говорить о политической подоплеке этого дела, то, как мне представляется, Саша стал жертвой борьбы между ФСБ и политическим управлением администрации президента Кириенко. Это не... политическое дело в том смысле, как это было раньше, ну, что человек что-то сказал, что-то там говорил про войну, выступал. Саша был очень в этом отношении осторожен последние годы, то есть он как бы, он сознавал риски, и он выражался так, чтобы не оказаться в тюрьме. Обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков – это такой необычный тоже ход. Ну, избиение и пытки – тоже важная история, потому что даже если решено такого человека закрывать известного через наркотики, то как бы здесь не должно быть избиений и пыток при задержании. И мы, как бы, вот я, Екатерина Шульман сообщила, что по ее сведениям его пытались принудить признаться в измене родине. В общем, короче говоря, я это рассматриваю в таком контексте. Это
1: хорошо.
0: Такие необычные и жестокие ходы. И логика здесь такая, что с точки зрения... Я думаю, вот этого силового блока, который борется с Кириенко, Кынев имеет какие-то контакты с администрацией и в интересах администрации поддерживал на протяжении предвыборной кампании партию «Новые люди». И с их точки зрения это вот такая, как бы через него нужно было скомпрометировать противника в администрации президента. Вот такая моя интерпретация происходящего.
1: А в чем причина наезда на Кириенко со стороны спецслужб? Что не поделили?
0: Ну, это давняя история, да, она, ее, наверное, гипотетически можно описать как попытку перехвата управления, как бы у нас вообще политическая власть, она смещается к силовикам, к силовым структурам, и, по всей видимости, в Кремле, в ФСБ, есть служба, ну, он ее называет второй службой, есть управление, которое в некотором степени пытается дублировать политуправление Кремля, политуправление администрации президента. Это подразделение вмешивалось в сценарий выбора и в результаты выборов, перестраивая его под свои нужды. Ну и Кириенко здесь, да, как бы он пытается сопротивляться, это его епархия. И это нормально для такой стадии подобных режимов, конфликт между, скажем так, такими гражданскими технократами и силовиками, такими псами режима, которые пытаются все решить. Они навязывают более жесткие политики, те политики, которые соответствуют их умениям, их навыкам, и перехватывают управление. Примерно так это выглядит.
1: Это означает, что судьба Кириенко решена, его не будет. Он, кстати, пропал из публичной политики. И на его место, видимо, назначат кого-то другого.
0: Ну, я не знаю. Да, это...

0: Мы наблюдаем борьбу и как бы предполагаем борьбу, и мы наблюдаем ее признаки. А вот чем она разрешится, это мне еще неизвестно. Ну, как всякая схватка, у нее есть какая-то своя логика и какое-то завершение. Впрочем, она может завершиться и статусом кво, потому что, в принципе, конфликт такой, он не противоречит устойчивости режима. Другое дело, что он должен быть управляемым и управляемым и не выходить наружу. Ну, посмотрим. Я не могу сказать, что там решено по Кириенко.
1: Хорошо. А можно ли говорить об аппаратном... Можно ли говорить об аппаратном поражении администрации президента в борьбе с чекистами?
0: Ну, оно еще не состоялось. Мы в определенном смысле можно, потому что как бы власть она перетекает к ФСБшникам. Они все больше принимают решения, они дублируют решения администрации, принимают против них своих решения, продвигают. Это есть, по всей видимости, их решение по жесткому поведению в отношении блокировок, оно было как бы взято на вооружение. По всей видимости, они в определенной степени изменили сценарий думских выборов под свою повестку, но эта повестка оказалась и повесткой Путина, поэтому им удалось. Но это не значит еще окончательного разрешения этого конфликта и окончательного поражения администрации.
1: Ну хорошо, а кого они могут назначить? Кирилл, кого они могут назначить вместо Кириенко?
0: Я совершенно не хочу гадать. Ну откуда мне знать? Могут быть разные расклады. Это... Гадание, нет.
1: Ну, хорошо, можем ли сегодня мы утверждать, что Лубянка сегодня на абсолютном пике своего исторического влияния?
0: Нет, ну, может быть, оно еще возрастет, мы не знаем. Нет, конечно, эта ситуация, опять-таки, она характерна для определенных стадий развития диктатур. И в этом смысле мне приходит на ум последние годы Сталина и роль МГБ в этот момент, когда МГБ, безусловно, становится выше по статусу, оно контролирует, может контролировать, репрессировать и армию, и партию, и административный аппарат. В этом смысле, да, это вот такая уже довольно жесткая ситуация, когда слишком много власти перетекает непосредственно силовикам. Но является ли это уже пиком или еще только предпиком, я сказать не могу, мы увидим, это борьба, это и живой процесс, так сказать. Но, безусловно, этот перекос очень силен, но этот перекос, он ведь связан не только с тем, что там ФСБ, кто-то очень стремится куда-то и хочет перехватить полномочия. Это нормально для любой части административного аппарата перехватывания полномочий. Дело в том, что умозрение, так сказать, и видение реальности Владимира Путина развивается в таком направлении. Это параноидальные страхи, опасения, это ощущение того, что что-то идет не так, ощущение того, что гражданские аппарат ненадежен, что он только терпит войну, но совершенно не сочувствует ей. Ощущение собственного поражения, которое терпит Владимир Путин, все это подталкивает его к тому, чтобы все больше и больше полагаться на силовиков и все больше и больше как бы наращивать насилие. Да? Он видит в этом наращивании насилия некоторые гарантии, в то время как, в принципе, чувствует себя неуверенно в связи с теми неудачами, которые он терпит в течение 4,5 лет.
1: Вы знаете, в прессе пишут о реформе ФСБ. И даже говорят о том, что могут вместо Бортникова, который просится на пенсию или в отставку, могут назначить человека не из-за системы. Причина, потому что слишком сильно влияние ФСБ, и Путину нужен человек со стороны для того, чтобы этот гражданский не из структур ФСБ, ну, как-то их держал под контролем. Вот как вам такая версия и такой прогноз?
0: Опять-таки, я не хочу совершенно гадать. И мне кажется, что это не очень, ну, не очень эффективно и содержательно гадание. Но я практически уверен, что это невозможно, чтобы ФСБ возглавил человек не из системы, не из структуры. Это очень сильная какая-то такая корпоративная идеология. И Путин этой идеологии предан. И наоборот, он пытается все время поставить как бы надсмотрщиков от ФСБ в другие системы, и в том числе в другие силовые структуры. Но само по себе, само ФСБ не нуждается во внешнем контроле с его точки зрения. Я думаю, что модель здесь немножко другая, что в последнее время, последние годы все, как мне представляется, для Путина было важно, что он взаимодействует не только с руководителем ФСБ, а с непосредственно руководителями подразделений. И таким образом это его способ контроля спецслужбы. Ну, опять-таки, гадать не хочу, посмотрим, что будет.
1: Выборы позади. Означает ли это, что режим окончательно сбросил тормоза и переходит к новому этапу жестких внутренних чисток?
0: Вы, наверное, имеете в виду тот доклад о контрэлитных репрессиях, который мы недавно опубликовали в проекте «Раша». И действительно, это такая большая тема вообще для диктатур, для тех авторитарных режимов, которые в значительной степени полагаются на насилие и репрессии. Для них репрессии в отношении элит не менее важная вещь, чем репрессии политические, хотя о репрессиях в отношении элит говорят реже. И мы как раз разбираем, как устроены эти репрессии, как этот механизм работает. Это такая сложный механизм единства коррупции и борьбы с коррупцией, селективной борьбы с коррупцией. То есть такого рода режимы, они для, у них коррупция является встроенным нормальным инструментом управления, то есть административный аппарат в основном, в значительной мере, его мотивация коррупционная. Но при этом коррупция в таких режимах имеет... Это вертикальная коррупция. Вертикальная коррупция в том смысле, что коррупция есть, но потоки коррупционной ренты и ее получатели, они контролируются сверху вниз. И в любой момент часть из них может быть наказана и наказывается за коррупцию. И это и то, и другое, и коррупция, и такая селективная борьба с коррупцией являются частями единого инструмента управления.
1: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – политолог Кирилл Рогов. По какому принципу Кремль выбирает жертв среди чиновников и регионов?
0: Ну, это бывает по-разному. Бывают целенаправленные кампании. Вот, например, мы описываем, как на протяжении 2010-х годов с помощью уголовных дел против губернаторов и мэров были фактически подчинены региональной администрации Кремлю. Они стали зависимыми от Кремля полностью, а местные элиты потеряли возможности влиять на них в значительной мере. Тогда как бы у коррупционных компаний были конкретные таргеты и конкретные цели, да, это они должны были дискредитировать избранных мэров, дискредитировать губернаторов и таким образом укреплять централизм. Другие компании устроены по-другому, периодически надо, во-первых, это в принципе репрессии, они выполняют целый набор функций, да, они, например, обеспечивают определенную эффективность управления, потому что ты должен воровать, но при этом выдавать определенный уровень эффективности в решении вопросов, особенно тех вопросов, которые политически болезненны и важны для верхнего уровня власти. Во-вторых, это ротация элит. Одни приходят, другие уходят, лифты снизу вверх работают, места освобождаются и особо не засиживаются, не обрастают очень мощными системами связи те, кто находится на тех или иных этажах власти. Это всегда инструмент управления регионами, потому что основная борьба, селективная борьба с коррупцией и посадки, они сосредоточены на региональном уровне. Вот, согласно нашей статистике, всплеск преследований чиновников начался сразу после президентских выборов в 2024 году, но он уже немножечко нарастал в 2023 году. И если взять вот этот период с начала 2023 года до середины 2026 года, то мы увидим, что среди мэров средних и крупных городов, среди региональной административной верхушки и среди министров региональных и их заместителей примерно 8-10% от списочного состава всех этих вот категорий были, против них были, возбуждались уголовные дела за эти, значит, 23, 24, 25, за 3,5 года были возбуждены уголовные дела против 8% от списочного состава этих вот категорий чиновников. Например, против федеральных чиновников, министров, замминистров, руководителей федеральных служб и их заместителей, там только 3% попали под эту раздачу. Это всегда смещено в регионы. Это способ для федерального центра, для центра контролировать региональные элиты и показывать населению, что коррупция в основном сосредоточена на региональном уровне, и таким образом пропагандировать идеологию централизма и вертикали власти, да, что всегда надо из столицы контролировать местных чиновников, которые вороваты. Вот это еще одна политическая тема, политическая конструкция, которую поддерживает этот механизм.
1: Кирилл, а вот почему внутриэлитных чисток не проходит в такой могущественной организации Ростех?
0: Это хороший вопрос. Там не только Ростех, там есть много кто не проходит. И есть такие чиновничьи бюрократические корпорации, которые непосредственно замкнуты на Путина. Их руководители являются относительно близкими Путину людьми, и они не подлежат чисткам. Это и крупные строительные компании, которые завязаны на Москву, это и Ростех. Характерно, что когда была чистка, одна из самых больших чисток этого вот периода военного, чистка в Министерстве обороны, все обвинения в основном, они касаются, не, ведь на самом деле основные финансовые потоки последних лет шли Ростеху, где находятся основные, проходятся все оборонные предприятия. А Министерство обороны выступало только заказчиком и приемщиком. Но вот эта чистка, направленная против клана Шойгу, если мы посмотрим на фабулу обвинений, они совершенно не связаны с поставками вооружений военного времени. Они имеют такой характер, я бы сказал, рутинный, да, там парк Патриот, какие-то хищения при строительстве парка, строительство на земле там не того целевого назначения, какая-то закупка средств гигиены для войск. Это все такая рутинные вещи, которые не связаны с основными финансовыми потоками, потому что финансовые потоки замешаны на Ростех, завязаны на Ростех и на Чемизова. Это селективная борьба с коррупцией, она является инструментом управления. Когда надо будет репрессировать Чемизова, то вскроются дела в его ведомстве. Но пока решения репрессировать Чемизова нету, в его ведомстве не будут скрыты дела. Именно поэтому мы называем это не борьбой с коррупцией, а контрэлитными репрессиями.
1: Хорошо. А вот могут ли эти репрессии сплотить и дисциплинировать путинское окружение? Или они ведут к параличу и скрытому саботажу?
0: Они, это, ну, вообще, это такой встроенный механизм, он работает все время. Вопрос только в интенсивности его использования. Вот, например, опять-таки, наше исследование того, как это развивалось в военное время, показывает, что на первом этапе войны, были почти, практически приостановлены. Они минимальные были. В 22-м году, в начале 23-го года минимальный был этот уровень этих репрессий, ниже существенно, чем в 21-м году. И это не единичное явление, оно перекликается с тем, как раз о чем писал Александр Кынев в своей статье, о том, что и в ротации на уровне регионов в 22-м, начале 23-го года практически были на нулевом уровне, их практически не было. То есть Кремль приостановил какое бы то ни было давление на, в частности, региональные аппараты, на аэроаппарат вообще, потому что был не уверен в своих силах, был не уверен в том, что понимал, что у него не очень получается с войной, ему надо было выстроить военную машину, и на этот момент в отношении регионального аппарата были приостановлены давление. Потом мы обнаружили, что перед выборами, за 3-4 месяца до каждых выборов, дела уголовные перестают возбуждаться против чиновников. После выборов это возвращается обратно. То есть мы видим, что это такой настраиваемый механизм, и здесь в Кремле все время смотрят, как поддать жару чиновникам, немножко сбросить жар, чтобы они вздохнули. И балансируют на этом уровне. Сейчас выборы прошли, но наше предположение заключается в том, что если Кремль вынашивает планы новой частичной, так называемой частичной мобилизации в той или иной форме, то репрессии против чиновника будут приостановлены до этого момента, потому что весь вся тяжесть этой операции по набору мобилизованных ляжет на региональные администрации, они же примут на себя, должны будут принять на себя волну недовольства населения, и в этот момент чиновников не надо беспокоить посадками, да, Кремль будет относиться к ним более бережно. Но когда эта кампания пройдет, то Кремль наверстает упущенное, и посадки вернутся на высокий уровень. Потому что, как мы уже говорили, по той же самой причине, потому что политическая власть переходит к более силовым группировкам, репрессивно-силовым группировкам, к тем группировкам, для которых репрессия – это главный способ общения с внешним миром и утверждения своей власти. Поэтому мы ждем возврата к высокому уровню репрессий.
1: Кирилл, давайте поговорим про идеологию. Вот почему Z-сообщество все громче жалуется на отсутствие этой идеологии, а главной мотивацией на фронте остаются только деньги и выживание?
0: Это хороший вопрос. Это хороший вопрос и интересная история. Это интересная история про Путина, про его режим, про то, что он умеет и что не умеет. С самого начала войны, с самого начала войны, а с того момента, когда российская армия начала терпеть неудачи на фронте, то есть где-то с лета 22-го года, этот выбор стоит перед Путиным. Вот, скажем, Пригожин и его группа «Вагнер», они выступали как такая партия настоящей мобилизации. Собственно говоря, риторика Пригожина состояла в том, что там Шойгу для него был, он выставлял Шойгу как пример коррумпированного чиновничества, которое засело в Москве, и искоренение которого будет таким очищением для России, и именно оно позволит победить, выиграть в этой войне с Украиной. В то время как сохранение этого коррумпированного чиновничества в Москве объявлялось главной причиной поражений, которые Россия терпит на поле боя. Но мы помним, чем кончилось дело, и Пригожин поплатился за эту свою идеологию. И с 23-го года, вот с середины 23-го года, режим, путинский режим стабилизируется, стабилизируется в условиях войны. И эта стабилизация, она такая, она в основном денежная. Да? Начинается экономический бум, режим чувствует себя увереннее, режим распределяет много денег, и режим придумывает чисто коммерческую схему войны, когда наемническую схему, когда люди идут воевать за деньги. Вместе с тем, в отношении как бы к участникам войны, сам Путин пытается поддерживать такую риторику а-ля Великая Отечественная война, то есть мобилизационную. У него таким образом есть два как бы инструмента. Де-факто это совершенно не мобилизационная модель, а наоборот такая денежно-коррумпированная модель организации войны, а риторика при этом мобилизационная. Но этот период такого благополучия, период, когда вот эта немобилизационная модель коммерческая работала, он явным образом заканчивается. Во-первых, он не дал результатов. Путин надеялся, что Украина не выдержит войны на истощение, длительной войны, но этого не произошло. Путин понес второе поражение, первое в Блицкриге, второе вот в этой войне на истощение. И сейчас наступает как бы время третьего этапа, когда Путин вынужден пойти на некоторые эскалации, чтобы все-таки добиться результата, и чтобы таким образом отыграть назад свои две предыдущие неудачи.
1: Вот Кирилл, Кирилл, вот как раз вопрос вот по существу. Идет пятый год войны. Вот какая главная иллюзия или аргумент остаются для Путина сегодня решающими, вот чтобы продолжать эту войну?
0: Главный аргумент продолжения этой войны заключается в неудаче Путина на предыдущих этапах. Он не может ее закончить, потому что, как бы, ну, да, для него, вот я сегодня тоже перед нашей встречей поглядывал, что он там говорит на Валдае, и я думал все время, что надо же понимать, что это говорится неудачник. Он ввязался в эту войну, он не сумел окончить ее блицкригом, он получил санкции, от которых, ну, все понимают, все те же самые его коллеги по БРИКС понимают, что это какая-то фигня. Ты, чувак, просто попал в какую-то помойку, ты себя сам загнал, потому что у тебя повсюду санкции, ты торгуешь всем с дисконтом, не можешь продавать на хороших рынках, все время бегают твои люди, пытаются где-то там провести какие-то проводки, чтобы было незаметно, а китайцы им пинком под зад выгоняют из своих кабинетов. Что ты устроил? И сколько человек погибло, и у тебя войска стоят на том же месте, они уже год, второй, третий пытаются пройти 4-5 тысяч километров и не могут это, и потери только возрастают.

0: Журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Обстрелы дата-центров, теперь еще и Сбербанк. Какие последствия?
3: Если будут уничтожать по 4 дата-центра в неделю, то до Нового года IT в России перестанет существовать.
2: Кадры, по словам пресс-секретаря Кремля, совсем не связаны с тем, зачем Путин собирает Совет Безопасности. У вас на экране последствия удара по дата-центру Сбербанка в Саратовской области. И да, тема встречи по цифровой безопасности заявлена Кремлем еще с пятницы. Это факт. Но в пятницу горел и дата-центр Яндекса в Калуге. Это тоже факт. Как и роль этих центров в экономике всей страны. Важные истории пишут, что за несколько дней до ударов по Яндексу Сбербанк срочно закупал средства для обороны своего дата-центра. На экране у вас скриншоты госзакупок. Но почему-то закупки не помогли. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о защите дата-центров и о мифах, которые появились после ударов по ним.
4: Это видео из Балаково Саратовской области. В ночь на 14 октября украинские беспилотники атаковали здесь дата-центр Сбербанка. В компании заверяют, что атака не повлияла на критические процессы. Сотрудник Сбера в анонимном комментарии «Радио Свобода» также упомянул, что удар не сильно затронул их отдел. Сотрудники возвращаются к работе.
5: СОТ-1 будет потреблять электроэнергии больше, чем весь город Балаково.
4: Сбер начал строить дата-центр в Балакове в 2021 году. Одним из главных лоббистов строительства выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На строительство выделили 2,5 миллиарда рублей. Это почти 30 миллионов долларов. Комплекс из 7 модулей площадью более 55 тысяч квадратных метров планировали полностью ввести в эксплуатацию к 2030 году. Власти Саратов области называли его будущим крупнейшим подобным центром Европы. Дата-центр в Балакове – четвертый на территории России, атакованный за последнюю неделю.
3: Если будут уничтожать по 4 дата-центра в неделю, то до Нового года IT в России перестанет существовать. Можно закопать под землю. Там, типа, у нас много бомбоубежищ и так далее, и вот туда под землю их закопать. Но, во-первых, это время. Ну, то есть это надо эти бомбоубежища подготовить. Это тоже не там, за день ты не перенесешь туда никакого оборудования. Во-вторых, там должно быть подведено электричество. Это сложный промышленный объект. Десятки мегаватт, потребляющие электроэнергии на десятки мегаватт. И сотни даже вот там. Как туда это электричество подвести? Под землей эти стойки тонна весом, каждая стойка. Их надо там, 1000 стоек этих, но надо туда занести. Как ты их туда занесешь?
4: В результате ударов по дата-центрам многие россияне на этой неделе жаловались на сбой и недоступность сервисов пострадавших IT-компаний.
6: Вот, разбомбили дата-центр. Не работает. Свет у меня.
4: После атак на Яндекс в сети появились сообщения, что активность прокремлевских ботов в соцсетях резко упала. Это упоминал и президент Украины Владимир Зеленский.
7: Во многих соцсетях вдруг стало немного легче дышать. Многие это заметили. Стало меньше ненависти, меньше раскола и меньше провокаций, потому что стало меньше ботов. И вполне понятно, откуда эти боты исходили.
4: В качестве доказательств приводилось 2 графика, пишет фактчекерское агентство «Проверено медиа». Первый – о снижении активности поисковых краулеров Яндекса, ботов, которые индексируют интернет для поисковиков. Но это не кремлеботы. Второй график, как утверждалось, показывал резкое снижение в сети числа сторонников партии «Альтернатива для Германии». Его опубликовал анонимный пользователь Threads, удаливший затем и график, и свой аккаунт. Доказательств снижения активности кремлеботов нет, делает вывод «Проверено медиа». К такому же выводу пришли авторы проекта BBC Verify и опрошенные «Радио Свобода» эксперты.
2: Ну а о последствиях атак на дата-центры мы поговорим с журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем. Давид, здравствуйте.
8: Добрый день.
2: Давид, я хочу сперва разобраться с мифами о последствиях. Вот про краулеров, про ботов мы рассказали в сюжете, но ходят еще слухи о том, что от ударов по дата-центрам, всем Яндексу в первую очередь, страдают почему-то VPN и средства обхода блокировок. Так ли это?
8: Ну, единственное, что здесь можно предположить, это что страдают те сервисы, которые использовали российские облачные хостинги, ну, хостинги Сбера и Яндекса, для промежуточного узла внутри России. В первую очередь для обхода белых списков. Понятно, что если в каком-то из дата-центров пострадавших находился непосредственно сервер, на котором ваш VPN-сервис установил свой промежуточный узел, то теперь этот сервер не работает, и ваш промежуточный узел исчез. Это единственное, что можно привязать к этой истории. Но мне кажется, что это... Мне сложно говорить о массовости такого эффекта, потому что мы и раньше видели, как российские власти очень активно борются с тем, чтобы VPN-сервисы размещали свои мощности внутри российских хостингов. Ну, в первую очередь, это попытки, собственно, детектить, находить эти самые VPN-сервисы внутри России, блокировать их, наказывать людей, которые заключали договора предоставление услуг с хостинг-провайдерами, и, в общем, с этим шла борьба давно. Поэтому я не уверен, что это прям настолько уж массовая сейчас ситуация, чтобы уж прям кто-то массово пострадал от этого.
2: Мои коллеги перед эфиром поговорили с сотрудником Сбербанка, который работает как раз в ИИ-сервисах, и сотрудник на условиях анонимности рассказал, что перезапускали серверы, могли какие-то функции не работать, но почему сегодня, в день, когда мы проводим этот прямой эфир, почему сбоили другие сервисы, не связанные со Сбербанком в России?
8: Ну, смотрите, во-первых, Сбербанку принадлежат мощности, по-моему, называется Cloud.ru. Это, собственно, такой облачный провайдер, такой же, как Яндекс.Облако. Это аналоги довольно популярных во всем мире платформ, таких как AWS от Amazon, да, или Azure от Microsoft. Это возможность удобно, дешево, относительно дешево купить инфраструктуру в облаке. Это значит, что вы нажимаете несколько кнопок в интерфейсе на веб-страничке и получаете свой собственный сервер с кучей предустановленных на нем программ, взаимосвязи с другими программами. А вместо того, чтобы все это настраивать, поднимать самим и платить деньги своим сотрудникам за поддержку всей этой системы, вы платите, ну вот, Яндекс.Облаку какую-то обычно выше рыночной стоимости за сервер, но ниже, чем стоимость обслуживания, чем стоимость там вашего сотрудника. И для вас это выгодно. И очень многие бизнесы по всему миру, ну это просто стандарт, переходят в такие облака. Это долгосрочно, это дешево, удобно и, в общем, надежно. Потому что даже у того же самого Яндекса все-таки есть несколько так называемых availability zones, зон доступности. То есть одни и те же сервисы существуют сразу в нескольких дата-центрах, в разных регионах. В Америке очень популярно иметь одно и то же на западном и восточном берегу и так далее. А в случае, если одна из зон отваливается, в нее попадает дрон или с ней еще что-то происходит, то остается другая зона. И самим, если вы какой-то бизнес, который хочет иметь такую же степень надежности и дублирования, для вас это очень дорого. А в масштабах Яндекса это копейки, и вы просто покупаете у них эти сервисы. То же самое со Сбером и их облаком. Поэтому неудивительно, что проблемы этих облаков, уничтожение каких-то отдельных зон или просто каких-то серверов приводят к тому, что самые разнообразные бизнесы, сервисы, сайты в России, в общем, наверное, и не только в России, отваливаются, потому что они использовали эту инфраструктуру.
2: Ну вот о том, что может отвалиться и какие вообще последствия для российской экономики, мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта перед эфиром. Давайте послушаем, как он оценивает масштаб.
9: Надо понимать, что Сбер, как и другие российские IT-компании и банки, занимаются резервным копированием и хранят свои резервные копии всех ключевых и важных файлов у других, собственно, крупных IT-компаний, в других крупных дата-центрах. Поэтому вопрос о том, наступит ли коллапс российской банковской системы, это теоретически весьма вероятно, зависит от того, сколько центров обработки данных будет выведено из строя. Если это будет критическая масса, то одним переходом в наличные дело не обойдется, потому что российскую и банковскую систему, и весь финансовый сектор, и всю экономику ждет коллапс. Представьте себе, например, что у Сбера безвозвратно утрачиваются все данные по тому, у кого сколько денег на счете, по всем переводам, по всем кредитам, по всем депозитам. Собственно, это такой апокалиптический для экономики сценарий, в том числе для государства, да, потому что и государственные компании, и весь банковский сектор, он между собой сильно связан. Поэтому даже не обязательно Сбер, да, любой крупный банк способен обрушить российскую банковскую систему. Представьте, у ВТБ исчезает информация обо всех счетах, да. Вот у вас были деньги, и нету этой информации. Никто не знает, да, в бумаге давно никто ничего не держит. Но тут надо принимать во внимание, что, например, у того же Сбера есть резервный мега-ЦОД, мега-центр обработки данных в Казахстане. Поэтому, тем не менее, да, по мере того, как выходит из строя, а за 5 дней это 4 крупных центра обработки данных, по мере того, как они выходят из строя и мощности, в том числе для хранения резервных копий, уменьшаются, вероятность вот такого катастрофического сценария растет. И о том, что российские власти всерьез относятся к этим угрозам, говорит тот факт, что Путин созвал экстренное совещание по кибербезопасности в тот же день, когда были удары по центру обработки данных Сбера в Саратовской области, на который, среди прочих, пригласил и главу Банка России Эльвиру Набиуллину.
10: Но вот РБК пишет, что зампред правления Ростелекома Валерий Ермаков говорит о необходимости создать некий резервный центр обработки данных «судного дня», в кавычках. Так называемый ЦОД «судного дня», это я цитату читаю по РБК, это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап – это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстанавливаться. Давид, а что же нужно российским властям для подобного центра «судного дня»?
8: Ну, я бы сказал, что идея делать один какой-то бункерный дата-центр, который будет, значит, этим резервным копированием судного дня, идея, я бы сказал, плохая, потому что первый принцип надежности заключается не в том, чтобы построить бункер, в который никто не сможет дострелить, а в том, чтобы создать децентрализованную, распределенную систему, в которой узлы будут копировать друг друга. И, в общем, по большему счету, у того же Сбербанка, несомненно, такая система в России есть, и без вот этих мегацодов, просто потому что им нужно обслуживать огромную территорию, и для поддержания просто нормальной производительности системы на такой большой территории им уже нужна распределенная система. Для того, чтобы поддерживать Дальний Север, Дальний Восток. Страна очень большая. Да? Понятно, что они не из Балакова обслуживают, не знаю, Магадан. Поэтому, скорее всего, такая какого-то такого рода система у них уже есть. Но, наверное, они принимают сейчас дополнительные шаги для того, чтобы действительно получить еще больше этих резервных копий, для того, чтобы как-то перестроиться, для того, чтобы, может быть, меньше полагаться на вот эти мегацоды, как такие более централизованные участки этой сети. Ну, в общем, что делать? Мне не хочется давать советов российскому государству, но с точки зрения здравого смысла, ну, конечно, нужно делать больше распределенных таких дата-центров. Нужно покрывать ими равномерно всю страну, и именно это делают украинцы, например. Да, в некотором роде нужно было делать то, что если вредишь соседу и пытаешься не только их убивать, но еще и вредить им какими-то такими пакостями, то подумай сам о своей защите, как они тебе ответят, если сделают то же самое. Посмотри, как они реагируют на твои пакости. Да, украинцы распределяют, украинцы используют не мега-цоды, они делают гораздо меньше, какие-то небольшие дата-центры, по большей, скажем так, меньшей плотности, да, чтобы это было все-таки распределено. И в итоге попадание, там одно российское попадание приводит к гораздо меньшим последствиям, чем когда это, да, какой-то гигантский дата-центр, обслуживающий, ну, огромную часть страны. Поэтому, ну, Сберу, российским властям стоило бы приглядеться к тому, как это делают люди, страдающие от них каждый день.
10: Давид, я попрошу вас резюмировать и не подсказать российским властям, но проанализировать уже сделанное. В России есть закон, который запрещает переводить персональные данные за границу. Я так понимаю, что это и есть причина, почему нельзя, например, в том же Казахстане хранить эти ЦОДы. Правильно ли я понимаю, что здесь власти России оказались заложниками своих же решений?
8: Ну, на бумаге, наверное, да, но на практике я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что особенно в какой-то такой экстренной ситуации кого-то это будет беспокоить. Как это проверить? Как можно проконтролировать? А тем более, как это можно сделать как бы независимо? Если это Роскомнадзор твоя правая рука, Сбербанк твоя левая рука, то какой может быть независимый контроль за соблюдением этого законодательства, если очень нужно? Поэтому я не думаю, что это прям какое-то серьезное препятствие, скопируют все ваши персональные данные в Казахстан и не моргнут глазом. А в целом, ну, с одной стороны, такая балканизация, как это называется, интернета, она по всему миру происходит, все боятся отключений и теперь, наверное, дронов, все боятся и хотят иметь свои собственные дата-центры, свои собственные мощности, боятся передавать что-то соседям. А с другой стороны, да не такая уж это и проблема для российских властей, в том смысле, что... ну, сестра большая. В любом случае, необходимость держать свои данные где-то в разных частях страны существует. Поэтому я бы не сильно бы полагался на этот закон как какое-то большое препятствие.
10: Спасибо вам большое, Давид. Журналист «Медиазоны» Давид Френкель объяснял нам последствия ударов по центрам хранения персональных данных в России. Но давайте мы посмотрим, как государство пыталось обеспечить безопасность этим центрам.
11: До ударов дела у Яндекса шли хорошо. За первые полгода его прибыль выросла почти вдвое, до 82 миллиардов рублей. Только владельцы решили выплатить себе дивиденды, как прилетело, и за неделю Яндекс подешевел на бирже примерно на 120 миллиардов рублей. В Сасове стояли два из трех суперкомпьютеров компании, на которых учится ее искусственный интеллект. Червоненкис и Липунов. Их стоимость аналитики оценивают примерно в 67 миллионов долларов, а третий, Галушкин, был во Владимире. И уцелел ли он, Яндекс не сообщает. Все три собраны на американских чипах NVIDIA, которые с 22 года в России ничего не продает. И как рассказал русской службе BBC бывший сотрудник Яндекса, компания ввозила их в обход санкций. Теперь такие обходные пути придется искать заново. А чипов не хватает во всем мире. И по оценке профильных изданий, на которые ссылается BBC, дата-центры Яндекса могут заработать снова только к 2022 году.
12: Это крайне тяжелая задача даже без санкций, потому что в ней лихорадка, в ней дефицит всего-всего, и, возможно, там, для некоторых серверов и для некоторых мощных, там, например, тех же видеокарт NVIDIA, еще не построены заводы по производству каимния из песка, ну, условно говоря, то есть настолько далеко, так сказать, ушли. Все это давно законтрактовано, память законтрактована, если не ошибаюсь, на 75% в 2027 году, то есть это не полгода, мне кажется, а кроме того, дата-центр не строится за полгода. Дата-центр, а в Сасово, например, надо, видимо, строить заново.
11: Почему прилетело именно по Яндексу? В Киеве не скрывают и называют удары зеркальным ответом. С конца сентября российская армия била по дата-центрам в Украине. А Минобороны России после ударов по Киеву выложила в телеграм-канал снимок летящих гераний с подписью про цифровой детокс. Теперь этот детокс идет и по России. Около 64 тысяч компаний держали сайты и приложения на облачной платформе Яндекса. И после третьего удара она перешла в аварийный режим. Миллионы людей остались без такси, без доступа к деньгам Яндекс.Пэй и безумного дома. А детокс дошел и до соседей от Казахстана до Армении.
13: И вот вам инновационные технологии. А мы не смогли сегодня открыть шторы в зале. 6 метров шторы, которые открываются только при помощи приложения Яндекс. «Умный дом». После атаки на Яндекс этот сервер слег, и сейчас Алиса не может найти эту функцию.
11: Но кому-то от этой истории стало только лучше. Конкуренты Яндекса Selectel, VK-Cloud и K2-Cloud принимают его клиентов. И, как считает портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова, многие из них назад уже не вернутся. Растут и продажи мобильных дата-центров в контейнерах, которые можно спрятать или перевести. Такой контейнер без сервисов стоит от 18 до 25 миллионов рублей. А среди поставщиков русская служба BBC называет компанию «Ядро» из X-холдинга, связанного с Борисом Королевым, сыном замглавы службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева. В Казахстане тоже рады. Местный «Казахтелеком» после сбоев ведет переговоры более чем с 20 крупными заказчиками, которым теперь нужны мощности вне России. Денег у Яндекса на ремонт хватит. Портфельный управляющий инвестиционной компании General Invest Татьяна Симонова считает, что компания может покрыть даже ущерб в 100 миллиардов рублей. Вопрос только в том, на что их потратить. В соцсетях уже предлагают перенести мощности в Казахстан, где у Яндекса с 2024 года есть дата-центр в Караганде. Но это не так просто. По российскому закону личные данные россиян нельзя хранить за границей. А весь Казахтелеком, крупный оператор дата-центра в Казахстане, вдвое меньше одного калужского дата-центра Яндекса.
12: Ну, Яндекс договаривается о переносе части мощностей к ВК, Клауд, к Селектелу, к другим компаниям. Но ну, надо понимать, что, во-первых, все то, что работает в Яндексе, это оно давно уже достаточно ну, такое специфически яндексовское, начиная от серверов. То есть вам нужен именно яндексовский сервер, чтобы на нем безболезненно развернуть все то программное обеспечение, которое должно бы работать.
11: Пока Яндекс держится на оставшихся мощностях, и часть из них, как калужский дата-центр, уже повреждена. Замминистр цифрового развития Евгений Филатов еще за два дня до первого удара предлагал увозить серверы за Урал. Но две трети российских дата-центров стоят в Подмосковье и под Петербург. Замминистр цифрового развития Евгений Филатов еще за два дня до первого удара предлагал увозить серверы за Урал, но две трети российских дата-центров стоят в Подмосковье и под Петербургом. И перевести их быстро не получится.
10: Ну и о том, какие выводы Кремль делает из этой истории, мы спросим у политолога Александра Морозова. Александр Олегович, здравствуйте.
14: Да, добрый день, здравствуйте.
10: Мы цитировали в нашей программе зампреда Ростелекома, который говорит, что нужно строить центры судного дня. А почему же чиновники не готовятся к этому заблаговременно? Почему они не рассчитывают на судный день?
14: Нет, но если очень коротко ответить, то никто никогда не готовится к таким последствиям. Предварительно мы знаем, что обсуждалось на уровне Кремля, обсуждалась необходимость диверсификации и дата-центров, и вопросы кибербезопасности. И сегодня, 14-е, будет совещание у Путина, или, возможно, даже уже началось, по безопасности. Но дело в том, что, понимаете, подготовиться в войне ни к чему невозможно надежно. Вот, допустим, сейчас дата-центры горят. Но ведь дело в том, что вы не можете перенести, скажем, международные аэропорты при Москве и Петербурге. Вы не можете перенести железнодорожные узлы. И в этом плане, я бы сказал, бесполезно спрашивать, почему кто-то оказался не готов заранее построить систему, при которой, ну, как говорилось в сюжете, как это сделали украинцы, то есть распределить все. Российская Федерация, конечно, такого не могла сделать, и Яндекс не мог такого сделать. Ну, а теперь, наверное, в какой-то степени придется.
10: Но было ли в глазах чиновников очевидно, что к этому нужно готовиться, когда Министерство обороны, например, язвило цифровым детоксом?
14: Ну, это было совсем только что, это же было в конце сентября, во второй половине.
10: Ну, почти месяц.
14: Почти месяц. Нет, ну, они и начали готовиться, собственно говоря, накануне этого момента, и российская сторона начала готовиться. Просто мало времени, и украинцы опередили всю эту подготовку и возможность использовать распределение этих дата-центров.
10: Сбои, которые случились после атак по дата-центрам, показали, насколько уязвима система, которая держит данные внутри страны в одной точке. Какие выводы, по-вашему, делает Кремль сейчас?
14: Делает те же самые выводы Путин, что и в отношении НПЗ. Что таких выводов, собственно, три. Первый вывод, что компании должны сами оплачивать свои потери, плюс к этому не будут компенсировать потери в массовом порядке для тех компаний, которые страдают от подобного рода ударов, а страдают очень многие, и при атаках на НПЗ сейчас колоссальные потери понесут предприниматели, которые были зарегистрированы со своими компаниями на платформах Яндекса. Первый вывод, что, значит, нет, Кремль не будет это все оплачивать, а переносит на владельцев. Второй вывод, что да, надо переноситься за Урал, но так оно и будет в результате. И это будет делаться активно. И третий вывод, который Кремль для себя делает, что надо добиться зимой такого перелома в войне, чтобы Украина потеряла возможность наносить ответные удары. Ну, это тоже абсолютно нереалистично, и поэтому, в сущности говоря, мы увидим и дальнейшую степень неготовности Кремля в ближайшие 4-5 месяцев к ответным ударам, которые наносит Украина.
10: Политтехнолог Илья Грищенков пишет, что оценивая всю эту ситуацию, что главным критерием технологического развития, как раз того технологического развития, о котором Владимир Путин разговаривал с Советом Безопасности, скоро станет не то, насколько быстро работает цифровая система, а то, способна ли она вообще продолжать работу в чрезвычайных обстоятельствах. Ну, тех самых обстоятельствах, которые мы нашим зрителям показываем. Как, по-вашему, в глазах Кремля выглядит та самая цифровая система военного времени?
14: Да, это очень непростой вопрос, и здесь Илья Геращенко правильно его формулирует. Дело в том, что в условиях военного времени, ну, к следующему этапу войны, в этом смысле слова, Кремль сам не готов, потому что ведь наносится удар и по тем самым по возможностям развития искусственного интеллекта, это видно уже сейчас по ударам по Яндексу, где и были, собственно, в этих его дата-центрах сосредоточены и тренировочные центры искусственного интеллекта. Таким образом, это удар по всей этой путинской концепции развития искусственного интеллекта, которую он анонсировал. Плюс к этому, это, несомненно, мы стоим на пороге удара по банкингу очень большому в результате, поскольку удар по Яндексу показал высокую эффективность. Так что первый удар по дата-центру Сбербанка, Сбера, то есть, он является анонсом дальнейшего. Никакой защищенной цифровой системы в условиях войны построить Кремль не сможет. Расчет на то, что можно перенести часть серверов на территорию других государств, да, это позволит что-то сохранить, но это не позволит, конечно, сохранить всю большую систему для огромной страны.
10: Вы сказали, что один из уроков, который Кремль извлекает, что дальше бизнес будет сам платить за, получается, государственные ошибки. Но я вспоминаю указ Владимира Путина о национализации предприятий, если они плохо себя защищают. Но если речь идет о Яндексе, если речь идет о Сбербанке, там же во главе стоят люди, довольно близкие к Кремлю и, возможно, даже лично к Владимиру Путину. Как наказывать таких людей?
14: Нет, их наказывать не будут. С ними будут договариваться, как с Wildberries, и пытаться компенсировать, если говорить об очень крупных, как раз об этих владельцах Яндекса или владельцах, тем более, Сбера, как бы всей системы. Это даже не владельцы, а это что-то вроде гигантских консорциумов. Но как раз, как и с Wildberries, им будут, в этом смысле слова, компенсации. Всем, кто, наоборот, был на этих платформах и теряет деньги. Мы сейчас видели сообщение о том, что банки отказываются кредитовать значительную часть тех, кто пострадал при ударах по торговым центрам и по нефтеперерабатывающим предприятиям. Вот там малый и средний бизнес лишается возможности продолжать свою деятельность или, во всяком случае, поставлен под очень тяжелый удар. А что касается руководства Яндекса, нет, оно надежно встроено в целом в систему путинизма и, понятно, будет поддерживаться так же, как и, условно говоря, там Яндекс частная компания, а, скажем, РЖД в значительной степени является государственной корпорацией. И в этом смысле Яндекс ничем не отличается реально от крупнейших государственных корпораций.
10: У нас остается примерно минута. Если государство не будет трогать владельцев, управляющих Яндекса, значит ли это, что у них есть все-таки какая-то агентность в этой системе? Они могут влиять на решение?
14: Ну как, они могут влиять, но они не могут повлиять на выработку политической линии. То есть они не могут остановить войну. И поэтому должны будут дальше адаптироваться к ситуации.
10: А почему во время угрозы, когда им, возможно, угрожает угроза, почему они не обретают эту субъектность?
14: Но дело в том, что бы означало эта субъектность? Мы под субъектность понимаем их способность повернуть
10: кремлевскую политику. Да, я имею в виду повлиять на политику, да.
14: Ну, это трудно себе представить в ходе войны вообще. Этого не было ни в одном государстве в условиях войны. Можно попытаться влиять на ошибочные решения вне условий реально идущей войны. И в авторитаризмах такое бывало. Но если авторитаризм или тоталитарная система ведет войну, то внутри нее любая попытка такой субъектности – это просто предательство и абсолютно государственное преступление. Никто на него не пойдет.
10: Спасибо вам большое, Александр Олегович. Политолог Александр Морозов был с нами в эфире «Лицом к событию». Мы обсуждали последствия ударов по дата-центрам. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите, как работал интернет у вас сегодня. И увидимся завтра. До свидания.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Когда в ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
9: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале 18 века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя, бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется моральной карьерой. Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций от того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
8: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит, и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
10: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
11: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно, ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно, потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они вот это и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы, приоритеты остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот очень смешно. Очень интересно наблюдать. До войны, например, этих же людей все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиции парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Вся вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
10: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
11: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят, исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, он же нашего сейчас убедит и войну закончит, он же пообещал ее закончить, наконец.
10: Будет жить нормально снова, как раньше.
11: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата, и вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина.
10: Mm-hmm.
11: Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
10: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
11: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом, через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается.

0: возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег у, в том числе, совершенно лояльных власти людей. Это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку бюджет?
1: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, как это фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Mm-hmm. Но опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования, как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
2: Настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
0: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь. Я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть это документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах выше этой суммы.
1: Это фейк. Сумма в 2 800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, написано, но это как бы... Нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить, и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела... то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты. Но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций. И мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там в четверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и неподсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, границы, потому что за границей они могли быть замороженными.

0: мороженое и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
1: Ушел за 100 долго.
0: Ушел за 100.
1: На несколько недель.
0: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
1: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно?
0: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
1: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
0: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать, не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
1: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
0: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне большинство очень тонкие рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для Нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
1: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ. Когда?
0: 24 февраля 2022 года.
1: Как объяснялась ваша мотивация?
0: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси-истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправила в свободное плавание. То есть я не планировала и ни эмиграцию не планировала. И, ну, как бы всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это вот, вот все, все война. И как бы связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка. Угу. Потому что мы, как бы, мы вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность. Но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
1: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
0: Нет.
1: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
0: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они как бы остались на месте. А на уровне ниже, ну, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
1: Угу. Ну вот, как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию, вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
0: Ну, наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, ну, может быть, там, не знаю, Рамзан Кадыров какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными. Эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями. То есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. И они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, как бы вот, ну, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Вот, поэтому а дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
1: А поступок Набиуллиной, вот вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, не знаю, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
0: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, наверное, 23-го года. До, наверное, да, до того, как Донбасс стал, через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z». 26 марта 22 года. Mm-hmm. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказала, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
1: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное, это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 16 числа месяца Хишвана 5787 года от сотворения мира. Или 27 октября 2026 года в Израиле состоятся парламентские выборы. Первые после трагедии 7 октября. Теракт остается главной темой. И вопрос об ответственности Бениамина Нетаньяху может привести к его поражению. Останется ли у власти коалиция консерваторов? Как будет решаться вопрос Газы и палестинской автономии? И каково будущее Израиля? Будет ли он светским или религиозным государством? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: 27 октября Израиль выбирает новый парламент. Впервые после нападения Хамас 7 октября 2023 года. Главный вопрос этих выборов не только кто получит власть, а кто ответит за крупнейший провал в безопасности страны. Спустя 3 года Бениамин Нетаньяху остается премьер-министром. Его противники требуют ответственности за трагедию. Он вновь обещает израильтянам безопасность. Общая боль сплотила страну, и теперь спор о заложниках, войне в Газе и действиях правительства снова разделяет общество. При этом разочарование в Нетаньяху не обязательно означает поворот влево. Часть его бывших сторонников выбирают еще более радикальные правые партии. За борьбой политиков стоит и спор о будущем Израиля. Как совместить светскую демократию с растущим влиянием религиозных сил? Выборы могут сменить правительство, но преодолеть травму 7 октября и найти выход из политического раскола будет гораздо сложнее.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется Ксения Светлова, бывший депутат Кнессета Израиля, научный сотрудник исследовательской организации Chatham House. Добрый день, Ксения.
2: Добрый день.
0: Действительно ли 7 октября и травма 7 октября, и переживания 7 октября остаются главной темой выборов?
2: Да, безусловно, это и сами обстоятельства вот этой страшной трагедии 7 октября, это и то, как шла война после 7 октября, это и вопрос об ответственности правительства, и это, конечно же, вопрос о том, что дальше. Что дальше для безопасности Израиля, как ее обеспечивать, и кто, собственно, должен вести страну вперед к этому более безопасному будущему.
0: И я смотрю списки кандидатов, там просто родители заложников, родители убитого полицейского, да даже Яир Галан, да, партия демократов, он фактически, кто он, боевой генерал, который, так сказать, вернулся и пошел сразу после 7 октября. То есть фактически даже, да, предвыборные списки, они полностью отвечают этому запросу.
2: Да, однозначно, это было понятно абсолютно, потому что в Израиле очень сильно развито гражданское общество. И гражданское общество, оно, в общем-то, показало себя во всей своей красе во время вот этих страшных 3 лет, начиная с первых часов этой трагедии, когда государство практически бездействовало, но общественные организации, ну и, конечно же, семьи пропавших детей, которые танцевали на вот в этом месте, на фестивале «Нова», это были родители солдат, которые также приезжали на пепелища и буквально просто руками перебирали кости и обгоревшие фрагменты тел для того, чтобы попытаться найти своих детей. То есть это выглядело именно вот так. И мне кажется, что эта реальность, она отражена сейчас и в предвыборных списках. К сожалению, она не отражена во всех кампейнах всех партий, потому что, ну, некоторые из них, правящая партия Ликуд, которая была у власти 7 октября, всячески пытается отмежеваться как минимум от тех семей заложников, которые погибли, от тех родителей солдат, которые требуют ответа, а от премьер-министра и требуют от него взять ответственность. Поэтому эта история отражена, но она отражена очень по-разному.
0: Насколько вот этот вот вопрос, тот чудовищный провал по security failure, да, провал по безопасности в Израиле, и то, что вы говорите, то, что государство не реагировало в первые часы трагедии, насколько это может действительно опрокинуть Нетаньяху, опрокинуть режим Нетаньяху, и приведет ли это его поражение автоматически к ответственности и, может быть, к судебным разбирательствам?
2: Смотрите, автоматически, к сожалению, как мы видим, за эти 3 года ничего не происходит. Честно говоря, я, конечно, не думала, что премьер подаст в отставку после 7 октября, несмотря на то, что было совершенно понятно, что именно его действия, именно его концепция в отношении того, как нужно было обращаться с Газой, как надо было вести дела с Хамасом, именно это и привело нас туда, куда мы в итоге пришли, не умаляя ни в коем случае ответственности военных, глав силовых структур, которые проморгали эту историю полностью и которые тоже были подвержены такому, знаете, groupthink. Ну, это groupthink началось в канцелярии премьер-министра, но да, оно дошло практически до всех высоких рангов, не дошло разве что до тех, кто как раз-таки выполнял свою работу и кого не услышали перед 7 октября. Но я не могла себе представить, что 3 года спустя Нетаньяу, во-первых, что его правительство додержится до конца, да. Досидит до конца своей каденции, и что 3 года спустя он будет идти на выборы и, глядя в глаза израильским гражданам, обещать им безопасность. Это тот человек, при котором произошла самая страшная трагедия фактически с момента основания государства Израиль и после катастрофы еврейского народа.
0: Захват самолета стал вообще подарком Нетаньяху и чудесное спасение. Даже вообще читал всякую конспирологию про то, что это был вообще инспирированный теракт, разыгранный теракт в предвыборном контексте.
2: Ну, знаете, конспирациями наш регион богат, и они множатся, конечно же, с первых минут, хотя, в общем-то, представить себе, да, что, ну, вот кто-то там что-то подговаривает уманского пилота, одновременно
0: координирует. Ну да, действия. Нет, естественно, я это иронично говорю, да.
2: Да, то есть это понятно. Но я не могу сказать, что эта история стала для него подарком.
0: Нет?
2: Потому что, нет, после первых дней, когда, конечно же, СМИ, падки на такие прекрасные истории увлекались, и полностью посвящали свои эфиры и свои полосы газет вот, значит, чудесному спасению и героизму израильских пассажиров, что действительно имело место быть. Да? То есть если бы не эти ребята, если бы не пилот-герой, который смог открыть кабину, если бы немного факторов, то да, была бы страшная трагедия, потому что, судя по заявлениям эмиратцев, оманский пилот-террорист собирался разбить самолет не где-то в пустыне, просто убить те 200 человек, которые были на борту, но разбить его об аэропорт Бен-Гурион в разгаре праздников, в разгаре вот этой вот кутерьмы всей предпраздничной, когда огромное количество израильтян возвращаются или летят за границу и так далее. Но когда все немножко отошли от вот этого вот чудесного спасения, да, то есть то начали заниматься вопросами, которые непосредственно связаны с деятельностью его правительства. О том, кто, по сути дела, виноват, кто не проверил информацию. О том, что оманский пилот, у Омана нет дипотношений с Израилем, и эта страна прошла такую, знаете, немалую радикализацию в последние несколько лет. Ну и еще там что-то мать сирийка, и вырос он там между Сирией, там и непонятно, там еще рядом стран и так далее. Что вот этот человек, которого, собственно, отстранили от полетов в Омане, несколько раз прилетал в Израиль, собирал информацию, и вот прилетел еще один раз для того, чтобы совершить теракт. Ну, понятно, что тут, значит, все обвиняют друг друга, но ясно, что абсолютно, что Минтранс, и Минтрансом руководит приближенный Нетаньяу Мири Регев, имеет прямое, самое прямое отношение, как бы это ведомство взяло на себя ответственность за безопасность полетов. Да. Который прилетает из-за границы, несмотря на рекомендации специалистов в этом же министерстве, которые говорили, у нас нет ни кадров, у нас нет подготовки, мы вообще не знаем, как это делать. Ну и понятно, что и служба общей безопасности тут тоже, причем они, кстати, предупреждали несколько месяцев назад о том, что есть проблемы. Но в целом все упирается в том, что Нетаньяу назначает не в первый раз людей некомпетентных. Он назначает своих политических соратников, людей, на которых он может положиться, что они там против него не восстанут, не поднимут мятеж, но и всему есть цена. Цена — это вот эта вот посредственность, это неумение управлять, это отказ от какой-либо ответственности. И я не говорю здесь только про полет и только про 7 октября. Это характеризует политправительство, последнее правительство и предыдущее правительство Нетаньяу. Уход полный от любой ответственности за любые промахи, за любые провалы, любые трагедии, которые здесь происходили на протяжении последних лет.
0: Перейдем теперь от, собственно, Нетаньяху к израильскому обществу. После 7 октября мы все помним первые часы, первые недели, первые дни после трагедии, как консолидировалось общество, как люди возвращались в Израиль спешными рейсами. Но сейчас, через 3 года, после операции в Газе с ее непонятными пока что итогами, после обвинений в геноциде, изоляции международного сообщества, после, о чем мы еще поговорим, очень взорвавший Израиль премьеры фильма «Наза». Насколько сейчас общество консолидировано или, наоборот, расколото по вопросу 7 октября?
2: Смотрите, прошло 3 года. Боль не утихла. Наоборот, я думаю, что она становится все более хронической. И вот эти кадры, которые у нас мелькают у всех перед глазами. Я насмотрелась в первые эти дни, потому что, ну, тоже веду свой телеграм-канал, и я смотрела с самого раннего утра каналы Хамаса, и там это все шло в первые часы, первые дни, совершенно анкат. Ну вот как есть, да. Вот, что есть, то и показывали. И у всех это так. Это целое поколение детей, которое вот буквально выросло вот в этой атмосфере. Это израильтяне, которые каждый знает. Каждый знает кого-то, кто погиб, кто был пленен, кто был ранен. И это действительно общенациональная трагедия. Боль консолидирует. Но я хочу вам сказать, что есть те в политической системе, конечно же, прежде всего говорю про премьер-министра, которые усиленно работали над тем, чтобы положить конец этой консолидации, чтобы людей разъединить, политизировать абсолютно все, политизировать самое святое, что, в общем-то, всегда было у Израиля, это тема заложников, тема того, что нужно возвращать наших людей домой, естественно, гражданских, но и военных тоже, мы своих не бросаем, и все было политизировано. То есть это был кампейн, и как, вот по мере того, как проходит время, также публикуется интервью людей, которые были очень близки к Нетаньяху, которые работали вместе с ним, которые рассказывают о том, как он, его помощники ближайшие, некоторые из них, кстати сказать, финансировались Катаром, враждебной Израилю страной, фактически работали с первых дней над тем, чтобы одна часть израильтян возненавидела другую часть израильтян. И да, протесты за освобождение заложников, все немедленно было политизировано. Это произошло не само собой. То есть если бы действительно у нас было правительство, которое вместо вот этих месседжей ненависти и разобщения, наоборот, транслировало бы «мы здесь все вместе, мы здесь все израильтяне», включая и арабских граждан Израиля, это 20% населения, на минуточку, которые также погибали бок о бок с евреями, потому что их убивали как израильтян, несмотря на то, что они были арабами, мусульманами, христианами и так далее. Можно было повернуть вот этот корабль туда, а можно было его повернуть в другую сторону. И, вы знаете, я не недооцениваю никогда роль СМИ, которые фактически перестали быть СМИ, они стали давным-давно рупором пропаганды. Мы видим, как это подействовало на психику людей, наверное, так можно сказать, в России, и как это подействовало также на израильтян. Когда люди повторяют, 40% израильтян верят в теорию предательства изнутри. Но почему они в нее верят? Они не сами ее придумали. Потому что, например, депутаты от партии Ликуд и министры, и ближайшие помощники премьер-министра говорят о том, что, вы знаете, все неспроста. Жена премьер-министра Сара Нетаньяху дает интервью и говорит о том самом Яире Галане, главе партии демократов. Ну, неспроста он, значит, был одет и готов в тот момент, когда началась вот эта трагедия, а мой муж спал со сном праведника. Ну, что?
0: В обратную работает. Но вот я хотел дальше про тему общества. А насколько сильно ожесточение? Потому что вот наблюдая за эволюцией израильского общества, даже по комментариям, скажем, у себя в Фейсбуке, по общению со своими знакомыми, которые я знаю десятки лет еще по России, которые переехали жить в Израиль, я вижу, как нарастает вот эта вот волна ожесточения, в том числе по отношению к Палестине, по отношению к Газе, и вот это вот консолидация rally around the flag, консолидация вокруг флага. Насколько это сильно влияет сейчас?
2: Да, это влияет очень сильно. И опять же, знаете, потому что Хамас ударил по как раз-таки тем самым населенным пунктом, где, возможно, тему мирного процесса с палестинцами поддерживали больше всего. То есть ударили по тем кибуцам и там, поселкам, где жили люди, которые волонтерили с палестинцами из Газы. Моя хорошая знакомая Вивиан Сильвер, которая была активисткой движения «Женщины за мир». Я неплохо ее знала. Она, когда была депутатом Кнессета, она не раз была у меня в Кнессете на возможных заседаниях и так далее. Пожилая женщина. Ее дом сожгли вместе с ней внутри. И достаточно много дней никто не знал, что с ней стало. Она была похищена или что произошло. Но в итоге как бы поняли, что от нее остался пепел просто. То есть вот это страшное, вот это то, что произошло, и то, что это произошло именно с этими людьми, я думаю, что это многих действительно заставило думать, что, ну, что, да, то есть не с кем говорить. Там, по ту сторону, там находятся там, сплошные звери, им они заслуживают всего самого худшего и так далее, и тому подобное. Опять же, я никого не оправдываю здесь. Естественно, не вторую сторону, где мы знаем, Хамас отмечал и праздновал, и обещал 7 октября повторить вновь и вновь, как бы, да, вот это вот зверство, вот эти, вот эту жестокость и вот этот сатизм, да. Но когда гегемон — это, как всегда, правительство, задает тон буквально с первых минут, говоря о мести, да, то есть личные люди, они могут, и граждане могут говорить о мести, это их право, да, то есть так они чувствуют, но правительство не имеет права в такой стране, как Израиль, особенно демократической, не может говорить, вы знаете, вот сейчас мы будем мстить, и наша главная цель будет не восстановление безопасности, не скорейшее возвращение заложников, мы хотим мстить. Ну, потому что популистское правительство всегда будет действовать популистскими методами. И в этой войне оно действовало именно так. Поэтому, к сожалению, по прошествии 3 лет мстили, но получается, что Хамас по-прежнему у руля в Газе каким-то образом. Да? То есть Хамас не удалось уничтожить, не удалось даже свергнуть этот режим. Ну, во-первых, потому что, видимо, этого никто в правительстве особо не хотел. Если бы хотели, было, это было бы возможно. Для этого нужно создавать другую власть или сотрудничать с другими элементами, которые поддерживают другую власть. Я имею в виду, конечно, палестинскую автономию. Ну, это вот значит, допускать не хотели. Поэтому увековечивают Хамас. Да. И вот эта безысходность какая-то, какое-то ощущение, что решения нет. Нет политического решения.
3: Вы знаете, я смотрел программы, ее, по-моему, нету даже оппозиции. Да? Тот же Иир Галан, о котором мы говорили, он, у него нет какого-то решения палестинского вопроса. И мне кажется, он вообще не стоит на повестке этих выборов. То, что вы говорите, месть, она стала таким как бы консолидирующим чувством. И все, и дальше мести ничего не распространяется. Как жить дальше, непонятно.
2: Я не могу сказать, что это так, потому что кампейн — это все-таки одно, а какая-то политическая, какая-то идеология и понимание того, что нужно делать, это совсем другое. То есть мне понятно абсолютно, и, ну, в общем-то, это было мне понятно и до 7 октября, что двухсторонние переговоры в формате Осло нас не ждут. Этого не будет. Этого не будет в ближайшее время, там, в ближайший год, два, пять. Я не вижу, как можно откатить обратно. И вот эта радикализация, которая произошла, и ну, та сторона, там, понятно, там выросло поколение, воспитанное Хамасом, это понятно. Плюс еще был процесс игилизации, да, то есть это в плане насилия, именно садизма и так далее, как на всем Ближнем Востоке фактически, да, то есть все видели то, что происходило в Сирии, циркулировали везде вот эти ужасные видео и так далее, как бы, да, то есть это их сторона. Наша сторона, посмотрите, радикализовалась еще после второй интифады, когда ты регулярно наблюдаешь, как взрываются автобусы. Я, например, помню, как житель Иерусалима, ну, я помню, как я ездила на автобусах и вот периодически думала, еще даже до интифады, в 90-е годы, которые считались относительно мирными. А вот если сейчас автобус со мной взорвется, как будут выглядеть мои похороны? А кто на них придет там, и так далее? Да? То есть это ненормальные мысли, они тебя меняют очень сильно. Да? Но ну, люди, которые этим занимаются профессионально и понимают, что, в общем-то, других вариантов нет. Тут есть палестинцы, тут есть мы, и с террористами нужно воевать, а с умеренными нужно договариваться, да, то есть, ну, вот так можно, как бы сказать, подвести итог, да, то есть того, что, в общем-то,
3: вопрос,
2: здесь есть.
3: Да.
2: Ксения, политики, здесь... Я вот просто закончу предложение политики, которые сейчас представляют оппозицию. Да, конечно, они не выставляют, значит, вот этот вопрос, а, ну, да, там, как было даже 10 лет назад или там 15 лет назад, вот мы принесем мир, вот мы, значит, сейчас там возобновим переговоры и так далее. Потому что это не представляется возможным, но у этих политиков есть план деэскалации, у этих политиков есть план сотрудничества с администрацией Трампа по тому плану из 20 точек, который был представлен ровно год тому назад. И эти политики прекрасно знают, что нужно положить конец разгулу террора, еврейского террора на Западном берегу, что нужно начинать потихонечку как бы восстанавливать какое-то руководство, не Хамас, вместо Хамаса в секторе Газа. То есть они будут вести себя по-другому, если они придут к власти. Они не будут репликой того, что мы наблюдаем сейчас с Нетаньяху и с его ультраправым правительством.
3: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об Израиле накануне судьбоносных выборов 27 октября и вообще шире о судьбе Израиля, израильской демократии, о судьбе Израиля как религиозного или светского государства. О видах, о перспективах выборов говорит Леонид Голденберг, автор телеграм-канала «Говорит Голденберг».
4: Биби, в отличие от оппозиционных лидеров, понимает очень одну простую важную деталь. И то, что, кстати, не понимают многие аналитики, что израильские, что не израильские, когда анализируют израильские выборы, это то, что у нас не президентская республика, у нас не прямые выборы премьер-министра, у нас должна сформироваться коалиция, которая должна просуществовать какое-то время, желательно весь срок. У нас вот сейчас, допустим, как раз коалиция просуществовала впервые полную каденцию, впервые за, по-моему, 50 лет, что-то в таком духе. У нас обычно они гораздо меньше срок жизни этих коалиций. И Биби это понимает, это именно поэтому он сейчас очень плотно пытается сформировать коалицию или не дать сформировать коалицию оппозиции, что оппозиция же в это время занимается, да, на момент внутренним каннибализмом и спорами внутри, кто из нас будет премьер-министром. Собственно, это дошло до такого абсурда, что Яир Лапид собирал у себя лидеров оппозиционных партий и в подвале у себя дома, ну, в защищенном пространстве, где не будет ни прослушки, ничего, чтобы обсудить с ними, что, ребята, давайте, пожалуйста, не будем ругаться хотя бы публично. Ну, серьезно, но потому что это очень плохо. Давайте не будем делить шкуру неубитого медведя, кто из нас будет будущим премьер-министром, потому что такими темпами никто, видимо, не будет. Все сказали хорошо, сфоткались, подписали большую красивую бумажку, однако спустя уже день-два все продолжилось в том же самом духе. А во-вторых, внутри оппозиционного блока есть несколько фигур, которые стабильно набрасывают и накидывают на других оппозиционеров. К примеру, Яир Галан, лидер самой-самой левой партии среди так называемых сионистских партий, хотя кто-то согласится, кто-то нет с тем, насколько сионист Яир Галан. И у него стабильные высказывания на тему, как минимум, того, кем являются его партнеры по коалиции, к примеру. То есть он буквально недавно заявлял, что задача оппозиционных лидеров – это просто привод правых голосов. Это как бы вот так он их называл. Во-вторых, он постоянно стабильно высказывает, что он планирует и считает правильным делать коалицию с арабскими партиями. В Израиле есть 3 арабские партии в данный момент времени. Партия некогда исламистов, они заявляют, что они уже не являются исламистами, РАМ, партия арабов-коммунистов ХАДАШ, и, правда, в ней есть еврейский один член, депутат, и, возможно, он будет не допущен к выборам, потому что слишком радикально антиизраильски высказывается и делает еще к тому же. В том числе поддерживает иски против Израиля и сравнивает Израиль с нацистским режимом. Вот. И есть партия арабских националистов. Вот. Это у нас такие вот арабские партии, они допущены к избиранию в Кнессет, хотя ЦИК уже какой раз пытается этого не допустить. Но суд их пропускает. И проблема для оппозиции очень большая. Это Яир Галан как раз-таки, лидер партии «Демократы», который регулярно говорит о том, что мы будем формировать коалицию с арабскими партиями, потому что без них коалиция невозможна, потому что мандатов не хватит. Тут он абсолютно прав, потому что по данным любых опросов коалиции будущей, у оппозиции нет, то, собственно, как у Биньямина Нетаньяху, тоже нет в данный момент времени. И проблема в следующем. В данный момент времени главный апогей, главный вообще, главный тезис оппозиции – это 7 октября. То, чем они проходятся по Нетаньяху, что при тебе случилось 7 октября, и потом ты неправильно вел войну, и вообще в целом как бы все идет не так. То есть звучит следующая история. Главный тезис оппозиции. Провал 7 октября не произошел бы при нашем правлении, а все успехи, которые были после этого время войны, они были бы независимо от того, кто был бы у власти, а при нас был бы еще и лучше. Вот даже, если бы при нас было. У Нетаньяху другая позиция. 7 октября произошло бы, неважно, кто был бы у власти, а успех, достигнутый после 8 октября, был бы достигнут только при мне, а при них не был бы достигнут, они провалили бы войну, как минимум потому, что они стабильно призывали сдаться. И он постоянно всплывают архивы последних 3 лет, как те или иные лидеры оппозиции говорили те или иные вещи. Это очень ошибочная стратегия, потому что сами израильтяне не до конца понимают, кто виновен 7 октября. 7 октября в целом очень поляризованная тема. Про нее ее постоянно поднимают именно на знамена политической повестки. И из-за этого она уже не настолько актуальна. То есть, если мы отталкиваемся от опроса Института Кантера, то у нас есть очень интересный факт. Большинство тех, кто проголосовал, ну, прошел этот опрос, то есть 42% против 28%, считают, что провал произошел при любом правительстве. Неважно, кто был бы у власти, 7 октября бы произошло. То есть подавляющее большинство опрошенных израильтян считает, что неважно, кто у власти, Синвар, Хамас, палестинцы так или иначе устроили бы эту резню.
3: Это был Леонид Гладенберг в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашей беседе с Ксенией Светловой, бывшим депутатом Кнессета и научным сотрудником Chatham House. Ксения, прежде чем поговорить о будущем самого Нетаньяху и режима Нетаньяху, все-таки хотелось закончить то, что мы начали в предыдущей части, а это именно отношение израильского общества. И в частности, в связи с фильмом «Наза». Насколько вообще... И какую, может быть, большую, малую часть израильского общества волнует вопрос методов ведения войны в Газе? Вопрос той самой НАЗА, тот самый коэффициент сопутствующего ущерба. Или по этому поводу тоже есть консолидация, что вот они затронули табуированную тему, не учли травму и являются национальными предателями? Я говорю о режиссерах фильма.
2: Да, конечно же, тут началась, когда вышел этот фильм, который пока еще мало кто смотрел, поднялась вот такая очень жесткая как бы волна протестов против них. Хотя, казалось бы, то есть все, что они сделали в фильме, плюс-минус известно. Об этом писали уже там и New York Times, и Guardian, и Wall Street Journal в свое время об этом писал. То есть и, ну, и справа, и слева, в общем-то. Обо всем этом уже писали и не раз. Но они собрали все воедино, и, видимо, накал страстей уже сейчас таков, что... Опять же, как бы, да, когда этим всем умело регулируют сверху, и когда министр культуры говорит, а я способствую тому, чтобы лишить гражданства, значит, вот этих двух презренных людей и так далее. Понятно, что его будут подхватывать очень и очень многие. И армия в Израиле, да, это святое. Это то немногое, что осталось пока что, во что мы верим, как израильтяне. Потому что если посмотреть на уровень доверия к государственным институтам, то, кстати сказать, самые низшие отметки получает правительство. Потом чуть-чуть повыше, но не намного, Кнессет. Достаточно с большим отрывом у нас где-то в районе 40 с чем-то процентов доверяют Верховному суду, а правительству и Кнессету там меньше 20%, соответственно, чуть больше и чуть меньше. И там около 68%, по крайней мере, это были данные на прошлый год, доверяют армии, потому что армия – это ведь мы сами, да, то есть, ну, в следующем году в армию пойдет моя дочь, там одна из старших дочерей пойдет, да, и там служит там старшая дочь моего мужа, и служила ее друг, и до сих пор он, типа, резервист, там, 500 дней в году, там, и так далее, ну, я шучу, конечно, но 500 дней с начала войны, да, да. В общем, вот это все... Это очень личная история для людей, как бы, да, поэтому Газа стала экс-территорией для нас уже довольно давно, с момента, когда произошло размежевание, с того момента, когда туда перестали пускать журналистов израильских, а теперь не пускают никаких журналистов. И с этого момента, как бы, история про Газу, она стала очень такая черно-белая. Это не всегда было так. Были годы, когда в израильском обществе даже в разгаре интифады шли ожесточенные споры о том, ну, значит, если ты хочешь уничтожить террориста, Ты можешь вместе с ним 20 человек его семьи уничтожить? И была такая история в 2002 году. Или все-таки нет? И звучала критика, и не только со стороны левых кругов. А сейчас есть ощущение, что вообще в целом превалирующее такого какого-то мнения в обществе, что на эти темы нам лучше не говорить. Потому что мир и так нас осуждает. Зачем подбрасывать дровишек, вот этот костер, который сугубо антисемитский, мы ни в чем не виноваты, нас атаковали, они развязали эту войну, после этого карт-бланш. У нас есть карт-бланш. Но, понимаете, дело в том, что то, что думает общество, это не обязательно то, что думает, например, царь. Да? То есть сам царь так не думает. И царь все вот эти 3 года войны, по крайней мере, официально, по крайней мере, судя по заявлениям и судя по заявлениям юристов, которые работают в ЦАЛе, все время пытался придерживаться другой линии. Нет, мы против такого безнаказанного убийства мирных людей. Нет, мы принимаем такие там и другие меры и так далее. То есть что показывает, что, в общем-то, люди-то, которые руководят армией, они-то знают, что Израиль, как демократическая страна, не может себе позволить никакой карт-бланш абсолютно, даже если было совершено такое ужасное нападение, и что Израиль должен отдавать отчет, что да, его будут проверять, и будут комиссии международные, и будет вот этот вот суд в Гааге, и все будет. Да? Поэтому, в общем-то, там пытались все время как-то отмежеваться от этой линии, которую вело правительство. Но, к сожалению, популизм, он такой популизм. И, я проверила специально про историю войны во Вьетнаме и фильмы, которые выходили в США в 70-х, 80-х годах. Критика была страшнейшая. Страшнейшая критика, зачем мы все это смотрим, зачем нам все это надо. И речь шла тогда, в 70-е годы, лишь о документальных фильмах, которые тоже мало кто смотрел и мало на кого влияли. Но вот эта вот истерическая практически реакция общества, не позволим, не хотим, зачем они нас очерняют и так далее, это, в общем-то, характерно для любых обществ, и демократических, и недемократических. Я надеюсь, что на какой-то момент все-таки здесь будет более ответственное правительство, которое будет вести более-менее токсичный и более здоровый разговор, что мы за страна. Если мы, в общем-то, продолжаем являться демократией, у нас есть ответственность, у нас есть ответственность и за свои действия, и по отношению к нашим врагам тоже есть ответственность. Есть конвенции, и поскольку мы не хотим уподобляться Хамасу ни в коем случае, то да, мы должны действовать в соответствии с ними. Это выглядит иногда несправедливо. Они перешли все красные линии. Означает ли это, что и мы должны переходить все красные линии? Я очень рада, что даже, по ответу ЦАЛя, где тоже, так как ни странно, не смотрели этот фильм, но ответили совершенно очевидно, что там, да, верят в то, что красные линии должны быть.
3: Вот я сейчас как раз хотел поговорить о сторонниках Нетаньяху в связи с выборами, о его режиме. Насколько он силен, насколько он консолидирован, и что из себя сейчас вообще представляет консервативная коалиция, которая, уже не только Ликуд, но в целом вся консервативная коалиция. Поговорить и о поселенцах, поговорить и о ортодоксальных евреях. Что из себя сейчас представляет эта коалиция, и насколько она сильна и готова, идти в будущее?
2: Смотрите, я бы не назвала ее даже консервативной, эту коалицию. Это клептократическая коалиция. И там есть совершенно разные элементы, которые часто работают друг против друга, у них совершенно разные интересы, разные избиратели. Но есть один общий знаменатель. Это правительство безнаказанности, где я уже сказала, в Митрансе, было огромное количество историй с коррупцией, именно в Митрансе за последние годы. О том, как министр вознаграждает те города, где за нее голосовали на праймерис политических, чтобы просто было понятно, о чем речь, и так далее. Это полная, абсолютная безнаказанность. То есть коалиция сама по себе оказалась очень мощной. Она выстояла это цунами, которое началось 7 октября, и бесконечное количество и протестов, и критики, и информация, которая исходит от людей, которые только что были в этом правительстве, в этом режиме и так далее. Но не могут больше молчать, и они, рассказывают о том, что было.
3: Я хотел уточнить, что я сейчас говорил о коалиции избирателей, о консервативном сегменте населения. Насколько там сильны позиции Нетаньяху, насколько, сейчас меня интересует два. Первое — это поселенцы, и поддержка поселенцев, и, с другой стороны, ортодоксальные.
2: Смотрите, Нетаньяху потерял немало мандатов, 9, насколько я как бы помню, ну это зависит от того, в какой день делают опросы, но 8, 9, 10 мандатов он потерял от 7 октября и по сегодняшний день, и они к нему не вернулись. Мандат в Израиле стоит где-то 40 тысяч голосов, как бы вот это вот кресло в парламенте, значит, это приблизительно 500 000 израильтян, которые раньше голосовали за Ликуд, а теперь за Ликуд не голосуют. Это не значит, что они стали голубями мира, что они сейчас пойдут голосовать за, там, не знаю, там, левую партию или так далее. Многие из них, наоборот, ушли правее, потому что они тоже не слепые, они же видят, что Нетаньяху провалил вот этот вопрос с безопасностью полностью. Но что нужно делать? Значит, да, то есть, значит, может быть, нужно завинчивать гайки? А почему-то всем кажется, что Нетаньяху недостаточно мощно завинтил гайки, что придет кто-то другой, может быть, или, может быть, будет более, как бы, у правого лагеря будет еще больше мандатов, больше силы. И вот тогда можно будет осуществить, например, мечту, которую так красиво нарисовал Дональд Трамп, о трансфере палестинцев из Газы, например. А если повезет, то, может быть, и из Западного берега тоже, кто знает.
3: И последний короткий вопрос. Ваш прогноз на выборы?
2: Вот, знаете, забыла сегодня свой хрустальный шар как раз. И да, дело это неблагодарное очень, да, значит, здесь делать какие-то...
3: Ну, ваши ощущения, понятно, мы никто не будет проверять
2: все ваши ощущения. Все может еще измениться. Осталось еще 2-2,5 недели. За это время может начаться заново война с Ираном, да, то есть, а может вспыхнуть Западный берег, кто знает, что будет. Если ничего не изменится, и если не изменится натура кампаний, которые ведутся сегодня, то мы вполне можем выйти на... ничью, как это уже было в 4 раза подряд в Израиле, когда никто не мог сформировать правительство.
3: И что это значит, что Нетаньяху остается?
2: Это зависит от того, какой будет расклад среди все-таки партии.
3: Партийные, да,
2: да. Да, потому что если оппозиция, вместе опираясь на арабские голоса, не сформирует правительство, нет, но сможет сместить, например, спикера парламента. Но это уже будет небольшой шажок как бы в правильную сторону. То есть он обуздает вот эту коалицию, как бы, которая на данный момент проводит антидемократические законы, там, передает какие-то денежные постоянно транши под столом там, и так далее, и, там, и может ввязаться в ту войну или в другую войну исключительно по политическим целям. А это будет уже сложнее. Да? То есть это, ну, честно говоря, ну, это не самый радужный вариант, как бы, да? Но это один из реальных вариантов. Опять же, что-то еще может измениться. Израильские выборы иногда преподносят интересные сюрпризы.
3: Ну что ж, посмотрим, как будет развиваться ситуация. А пока спасибо большое, Ксения.
2: Спасибо.
3: Ксения Светлова, бывший депутат израильского Кнессета и научный сотрудник Chatham House в Лондоне, была с нами на связи. А к нам присоединяется по Зуму журналист Михаил Гуревич. Миша, приветствую.
5: Да, приветствую.
3: Ну вот в выборах, как я понимаю, очень сильно в том числе будут представлены религиозные голоса и достаточно ортодоксальные партии. Я хотел поставить вопрос шире. Я вообще даже не понимаю. Я читал, и чем больше я читаю, тем меньше я понимаю. Израиль – это религиозное или светское государство?
5: Израиль – это государство, в первую очередь, основанное на британском праве, то есть островное такое право, которая принимает в себя, абсорбирует все те законы, которые действовали на этой территории при других юрисдикциях. И поэтому, например, ну, в Израиле до сих пор действуют некоторые правила, еще принятые во время Османской империи, британского мандата, а суды рассматривают на основе, там, не знаю, американских прецедентов. То есть это такой очень сложный комплекс. Мы, безусловно, с одной стороны, создавались как светское государство, но при этом, например, вопросы, связанные с гражданским состоянием...
3: С браком, да.
5: С браком и смертью. Со времен Османской империи, по законам Османской империи, находятся в ведении религиозных общин, то есть, соответственно, мусульманских, христианских и иудейских. Иногда, к слову, вот такие правила делают Израиль одной из самых передовых стран мира. Ну, например, в Израиле традиционно, да, запрещены браки вне религиозных общин, но признаются любые браки, заключенные за рубежом. И поэтому в тот момент, когда в Голландии в 2001 году однополый брак стал легальным, он стал немедленно легальным и в Израиле, и, собственно говоря, продолжает быть таковым. Так что это очень сложная история, которой трудно однозначно подойти, но, безусловно, религия во многом это национальные традиции евреев, и поэтому вот такие национальные традиции соблюдаются там в пище, в каких-то там праздниках государственных и так далее и тому подобное.
3: Но она как этническая или как религиозная? Насколько, скажем, израильтяне наполняют религиозным содержанием шаббат или все прочие праздники? Или это уже некие секуляризованные праздники и дань национальной традиции?
5: Ну, вот, когда мы смотрим на арабские страны, то обычно человек, который не соблюдает исламские все предписания, они себя называют бывший мусульманин. То есть как бы нельзя быть мусульманином лайт. Что же касается христианских и иудаизма, христианства и иудаизма, то мы все-таки исходим из того, что человек может соблюдать в каком-то таком облегченном режиме, считать себя верующим Всевышнего, но не являться, что называется, хардкорным религиозным человеком. В иудаизме есть много направлений. Есть тот же, например, реформизм, который очень развит в Америке, где религия является, как они говорят, не смыслом, но фоном жизни, да, и, соответственно, даже в шаббат они ездят на автомобилях. Я вот на Йом-Кипур, я человек абсолютно светский, пощусь и иду в синагогу. Но вот несколько лет назад, обычно я иду в синагогу хабадную, так я привык к ней, а тут рядом открылась реформистская, решил провести там. Ну, вот во время Йом-Кипура играли на фортепиано, соответственно, зажигали и выключали свет, что вообще невообразимо себе представить, да? Так что здесь есть разные направления. Есть, кстати, много людей, которые в молодости, скажем так, традиционалисты и светские, а с возрастом вот они женятся, рождаются дети, они надевают кипу и как бы становятся религиозными. Такое тоже сплошь и рядом наблюдается. Особенно вот у выходцев из стран Магриба, например, это принято.
3: Вот так это, что, кстати, очень интересный вопрос к вопросу о составе избирателей, вообще о составе израильской политики. Мне иногда доводилось читать мнение, ну, там, в телеграм-каналах разных, что вообще меняется очень сильно, уходит из Израиля влияние ашкеназов, да, и как бы роль ашкеназов. И больше вот как раз то, что ты говоришь, евреи из Магриба, восточные евреи. И за счет этого смещается баланс израильского общества в пользу больше религиозности. Это так?
5: Ну, во-первых, касательно религиозности, Израиль все-таки это ближневосточное государство. И если в 50-е, 60-е годы по всему региону были социалисты, это в том числе и у арабов были, да, панарабисты, Насер, Саддам Хусейн, да, и так далее, то к 80-м годам их стали сменять исламисты. А у нас как бы начался рост влияния религиозных. Так что это такой региональный некий тренд, который нас не миновал. Что же касается изменения демографии в Израиле, то в целом мы смеемся, что только в Израиле выходец из Эфиопии может быть белым колонизатором. Ну, потому что мы же все белые колонизаторы. А большинство жителей Израиля, безусловно, имеют ближневосточные, азиатские, ну, вот, или африканские корни. То есть, скажем так, не белые в каком-то таком классическом смысле этого слова. И их становится, ну, больше или смешанных. В этом отношении и многие европейцы, да, ну, например, евреи из Греции, из Италии, они, в общем-то, сефарды, а не ашкеназы. Mm-hmm. И многие ашкеназы выглядят так, что если человек не побреется пару дней, то его могут остановить

0: он человек как бы берет больше от... я не знаю, как, я не хочу, чтобы меня посчитали расизмом, я не специалист в этом, но за, как бы обычно, да, когда есть один родитель, причем чернокожий, один родитель белокожий, неважно, мать или отец, но ребенок будет темнее. Да, то есть и плюс-минус мы такие же вот вещи наблюдаем. У нас нету как такового расизма, как бы, или еще что-то. Конечно, есть какие-то проявления, они есть в любом обществе. Есть там люди, которые не доверяют людям, не похожих на них. Да? Но в этом отношении достаточно инклюзивное общество. И
1: это влияет на политику? Вот, например, доводилось считать, что Бен-Гвир, например, он как раз представляет таких типичных людей, евреев азиатского происхождения.
0: Ну, вот тут интересно. Значит, считается, что выходцы из восточных стран больше голосуют за правых, а, да, значит, ашкеназы за левых. И лидер правящей коалиции у нас Нетаньяху, абсолютно ашкеназ, а вот лидер оппозиции Гади Айзенкот, он выходец, сын выходцев из Марокко, то есть он как раз восточный, да, или как бы сефард классический, да, поэтому вот получается трудно определиться, кто же с кем. Но в целом, безусловно, общество создавалось ашкеназами, и основа левых тех времен были ашкеназы, и приехавшие в начале 50-х годов в огромном количестве, или в 40-х годах, зависит от страны, выходцы из стран Востока и Магриба, они чувствовали себя ущемленными, они чувствовали себя гражданами второго сорта, и, соответственно, поддерживали оппозицию, то есть правых. Ну и вот, соответственно, во многом благодаря им правые в 77-м году и пришли к власти.
1: Ну, то есть такой своего рода консервативный реванш получается. Ну, а я здесь хотел еще шире спросить. А вообще, насколько в последние годы усиливается роль влияния, в том числе и демографические, харидим, да, вот этих вот ортодоксов, и насколько они влияют на израильскую политику и тянут ее в правую и вообще в ультраправую сторону?
0: Ну, тут сложно сказать, потому что ортодоксы бывают правые, а бывают ультралевые, или, скажем так, за пределами вообще дискурса израильского, да, даже не Турей Карт многие видели.
1: Ну, как анархисты практически, отрицающие вообще государство Израиля.
0: Государство, да, предпочитающие вообще палестинское государство, да, и так далее и тому подобное. Вот, то есть есть и такие. Безусловно, ортодоксальные вообще направления, их стало больше. Но самое любопытное, что количество мандатов у партии этого сектора не увеличилось. То есть количество избирателей увеличилось, а количество мандатов, да, у партии не увеличилось. Бен-Гвир, например, забирает часть мандатов у партии ШАС, которая представляет традиционно как раз религиозных выходцев из стран Востока. В партии Ликуд на праймерис активно голосуют ортодоксы, которые на выборах-то пойдут голосовать, например, за еврейство Торы, то есть за ашкеназские ортодоксальные партии, но во время праймерис они и в Ликуде продвигают своих представителей, которые, собственно говоря, за Ликуд тоже голосуют. В этом отношении влияние их, конечно, резко увеличилось. В основном не без исключения, но они находятся справа. Безусловно, их дискурс, вот это вот религиозное обоснование прав на нашу землю, да, они, да, проецируют вот именно религиозное прочтение этих заповедей, и, соответственно, это усиливается. Но здесь не только от людей там восточных, поселенческие партии, например, религиозный сионизм Бецалеля Смотрича тоже, безусловно, базируется именно вот на таком прочтении, значит, Танаха и, соответственно, продвижении этих нарративов. Потому что здесь можно найти людей разных происхождений с плюс-минус такой вот аджендой, которая есть. Опять же, сказать, правые или левые, то есть что такое ортодоксальные партии? Партии, представляющие избирателей, у которых много детей. Многие из них не могут работать или учатся в учебных религиозных заведениях всю жизнь и требуют для себя пособий. Вот насколько они правы в общепринятом смысле этого слова, согласитесь, спорно. Да? Но вот да, в Израиле они считаются правыми, в первую очередь потому, что в Израиле все-таки разделение правый и левый наверное, происходит по Палестине.

0: палестинскому вопросу, или даже шире, не столько по палестинскому, сколько по вопросу о том, кому принадлежит Иудея Самария, да и сектор Газа.
1: Это снова это обсуждаемый вопрос, и он пока никак не решен, или все больше идея, что Израиль – это государство евреев?
0: Вот есть очень любопытный такой подход. Значит, когда израильтянина спросишь, кто ты в первую очередь, еврей или израильтянин, то ответ будет следующий, что если человек скорее либерального взглядов, он скажет, я израильтянин. А если он скорее таких правых взглядов, он скажет, что я скорее еврей.
1: Да как русские, как русские россияне, да, примерно?
0: Да, но вот если в диаспоре, там строго наоборот. Вот в диаспоре человек, который говорит, что он израильтянин, это он скорее правых взглядов будет. Вот, например, израильтянин, живущий в США. Вот если сказать, что я в первую очередь израильтянин, значит, он правых взглядов, а если еврей, то скорее левых. Ну, либеральных, да, там, скажем так. Потому что здесь такая очень сложная история. Но долгие годы палестинский вопрос вообще отодвигался на вторую, как бы на второй план политики. Он каждый раз возникал, безусловно, перед выборами или в моменты, когда происходила очередная операция в Газе. Но в целом считалось, что ну, как-то рассосется, обойдется. И надо сказать, что заключение аврамических соглашений и в 23-м году, вот накануне 7 октября, мы были буквально на грани подписания нормализации Саудовской Аравии. Тогда даже сам наследный принц говорил, что вопрос не никогда уже, да, то есть это вопрос как бы не что, а когда. То есть понятно было, что мы к этому движемся. И казалось, что вот это решение как бы само собой решит и палестинскую проблему. Например, в том же соглашении Саудовской Аравии там были специальные деньги выделены палестинской автономии, специальные программы по улучшению жизни в палестинской автономии и так далее и тому подобное. Но 7 октября, безусловно, эту ситуацию взорвало и... Наверное, многие люди, я в том числе, кстати, говорил, что если мы забываем про палестинскую проблему, она нам выплеснется кровью в лицо. Вот, к сожалению, это произошло.
1: Ну вот сейчас, да, мы об этом же говорили и с Ксенией Светловой, что палестинская проблема практически никак не затрагивается в выборах. То есть она фактически сейчас выкинута из общественного сознания, отнесена на некое неопределенное будущее. Ни одна из партий не предлагает никакого решения.
0: Да, ни одна из партий не предлагает, даже демократы, это такая левая партия, возглавляемая бывшим главой Северного округа и замглавы начальника штаба, так вот это тоже странная израильская особенность, где генералы скорее на либеральной части политического спектра, она признает, что в настоящий момент невозможно говорить о палестинском государстве, и это... Наверное, такой консенсус сегодня на политическом спектре, за исключением арабских партий, которые, конечно, говорят о палестинском государстве, но, к слову, обе не настаивают в случае, если там будут какие-то соглашения или договоренности с ними достигаться. Никто не ставит вопрос создания палестинского государства в качестве базовой такой вот красной черты, что если вы это не согласитесь... То нам вообще не о чем говорить. Нет, это не находится в консенсусе, это скорее за пределом его, потому что Израиль ранен, Израиль пережил огромную травму, мы все находимся в посттравме, и надо сказать, что до сих пор мы до конца не осознали, а что с нами произошло, и что мы должны сделать, чтобы этого не повторилось. Нету государственной комиссии, нету психологического какого-то такого самопонимания, самоанализа. Знаете, даже сегодня люди, которые ищут там себе психологов или психиатров, им крайне тяжело, потому что они просто все расписаны на месяца вперед. Записаться практически невозможно, потому что люди, которые были эвакуированы, или солдаты, которые служили, у которых есть такие какие-то проблемы, тем более заложники и так далее, они, конечно, находятся в приоритетном списке, и сложно обслужить всех, просто травмированное государство, травмированное общество. И да, сегодня говорить никто не согласен. Не то, что о палестинском государстве. Тут же вопрос о диалоге с палестинцами.
1: Да.
0: Вопрос давайте сделаем шире. Это просто снаружи кажется, что все там пытаются говорить, вот есть Нетаньяху, а здесь оппозиция. И вот, а вот оппозиция-то во всех смыслах другая, чем Нетаньяху. Да, все немножко не так и совсем другим образом на самом деле обстоит.
1: Ну, то есть, да, и оппозиция тоже не имеет планов и проектов по диалогу с палестинцами. Это значит, что тоже, что как бы отношения Израиля с внешним миром тоже будут оставаться в достаточно таким жестком и напряженном режиме.
0: Мне кажется, что для внешнего мира, и в этом отношении надо сказать, что Израиль не уникален. Мы с вами говорим на русском языке, поэтому, наверное, можем Россию в качестве примера приносить. Я всегда считаю, что если любой человек, вот самый крайний консерватор в России придет к власти, это будет основанием для перезагрузки отношений с Россией. Да? То есть все будут готовы снова разговаривать. Мне кажется, что и в Израиле, если к власти придет любой другой политик, то для многих политиков Европы, например, Эрдогана или каких-то других, это будет базой, то есть можно будет потом разочароваться или сказать, что это все то же самое, но в любом случае это будет основанием для перезагрузки и для попытки возобновления какого-то переговора. Потому что, будем откровенны, помимо израильских партий, и это главная проблема, независимого палестинского государства не хочет Палестина. Не хотят палестинцы. Потому что на сегодняшний день социальное обеспечение этих людей выше уровнем на западном берегу, чем в Иордании. А в Газе до войны было, чем в Египте. И все это достигается за счет невероятных вливаний и разного рода пожертвований и трансферов со стороны международного мирового сообщества. И зачем нужно свое государство, если оно лишит страну такого потока поступления наличности из-за рубежа. Знаете, когда евреи пришли и начали строить свое государство, свое общество, то первое, что было сделано, появились медицинские кассы, появился вот институт национального страхования до создания государства.
1: Да.
0: Профсоюзы, то есть социальное обеспечение граждан до того, как вообще государство появилось. Так видно, что люди хотят создать свое государство. Ну, вот здесь мы видим прямо противоположное движение. И это огромная проблема. Главная проблема, которую нам предстоит осознать, на мой взгляд, заключается в том, что Израиль первый, кто заинтересован в том, чтобы ему было удобно жить с соседями. Мы же завтра по итогам войны не переедем на границу между Францией и Испанией. Да, вот мы где были, там и останемся, и соседствовать будем с теми людьми, которые живут рядом с нами по соседству. И мы главные, кто заинтересованы. Никто другой. Пока мы не можем это осознать.
1: Да, точно так же, как и палестинцев, да, по планам Трампа тоже никуда не переместят. И вот эта вот необходимость сосуществования двух народов, к сожалению, да, пока никак в этих выборах не затронута, но проблема, тем не менее, остается.
0: Ну что ж, Миша, у палестинцев же тоже, тут важно, у палестинцев должны были состояться сейчас выборы, но, судя по всем опросам, там побеждает Хамас. И поэтому Абу Мазен перенес по достаточно надуманным причинам, якобы не дали проголосовать в западном, в Восточном Иерусалиме и в Газе, на год вперед. То есть, как бы у них тоже вот этого никакого понимания, что же делать в новой ситуации.
1: Продвижение, нет. Понятно. Спасибо, Миша. Михаил Гуревич, израильский журналист, был с нами на связи.
0: Спасибо.
1: Ну, а я в заключение повторю то, что сказал Михаил Гуревич. Израиль – это общество посттравмы, и выборы – это тоже выборы посттравмы. Заложники возвращены, но история 7 октября не окончена. Трагедия продолжается. Продолжается она и в этих выборах. И на кону гораздо больше, чем просто будущее коалиции Нетаньяху. На кону будущее Израиля как светского и демократического государства, будущее палестинцев, будущее Ближнего Востока, а значит и всего мира. Так что следим за исходом выборов. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
10: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
11: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
10: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
11: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
12: Говорит «Радио Свобода».
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
14: Галя часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая.
15: Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. А слезы, что ж, от слез хлеб не солится.
16: Это сейчас слушать невозможно. А надо. Да, а надо.
17: Моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галя еще был человеком, которому все позволялось.
18: Наш выдающийся современник Noise MC стоит в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.
19: Привет, это Виктор Кульганик
20: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы поговорим о поездках Александра Аркадьевича в Казахстан и его экспериментах в поэзии. А песней эпизода станет «Караганда», где Галич ведет рассказ от лица женщины.
19: Но перед этим хочется ввести немного наших слушателей в контекст того времени. Итак, 66-й год. С одной стороны, по воспоминаниям современников, Галич все чаще произносит в разговорах фразы «Песни стоят в горле, мне надоело бояться, надо только решиться отбросить страх, тогда все будет просто». С другой же стороны, Галич продолжает оставаться частью культурного официоза. Вот как сам Александр Аркадьевич вспоминает те годы.
15: В общем, много лет власти и руководства культуры никак не могли сообразить, что я являюсь одним и тем же человеком, что Галич, который пишет стихи и песни, это тот же самый Галич, который пишет сценарии. И поэтому я вел такую очень странную двойную жизнь, где я был вполне благополучным, преуспевающим кинодраматургом и хоть ответственным вполне. И в то же время, значит, был Галичем, который собирал по домам аудитории и пел свои песни.
20: То есть, с одной стороны, песни на квартирах у друзей, а с другой стороны, Галич возглавляет сценарную мастерскую при Союзе кинематографистов. Он даже входит в состав жюри на конкурсе туристической песни в Ленинграде. Давайте послушаем, что говорил сам Александр Аркадьевич об этом жанре.
15: Если, скажем, говорить о том, что мальчики и девочки с гитарами, которые пели разнообразные туристские песни, воспевающие трудности дорог, ночи у костров и тому подобное, но это пение и эти песни, это было, как бы вам сказать, времяпрепровождением. То есть это так же, как можно сказать, что танцы на танцульке называются точно так же, как танцы, скажем, когда танцует Майя Плисецкая. И это танец и танец, правда? Но один танец это есть прекрасное, очень милое и ни в ком не вызывающее ни возражений, ни сомнений времяпрепровождение. В другом случае это есть искусство. Так вот, следует различить времяпрепровождение под гитару. Оно действительно немножко отжило. Как-то перешли к более совершенным формам развлечений в виде магнитофонов с колонками и так далее. Проигрывателей с пластинками.
19: И с здесь очень важно заметить, Полин, что сам Галич, конечно же, и по полному праву ставил себя, ну, как бы это сказать, выше, чем исполнители туристических песен. Галич играл на поле большой поэзии и сравнивал себя с большими поэтами. Давай опять послушаем Галича из архива «Радио Свобода».
15: В России еще Аполлон Григорьев пел под гитару свои стихи. И на Западе тоже пели многие поэты, и Гарсия Лорка, и так далее. Но для России 60-х годов это было открытием. Это было очень важным открытием, потому что оказалось, что песня... Как бы песня может вместить в себя огромное количество человеческой, нравственной, душевной информации, а не просто ограничиваться тем фактом, что расцветали яблони и груши.
20: О бережном, трепетном отношении Галича к слову и поэтике вспоминает соседка и подруга Александра Галича Ирина Роскина.
14: Галич часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая, и на гитаре он там играть не умеет, но зато текст слов очень хороший. Ему безумно понравилась эта формулировка, и то, что его оценили, и то, что сумели так хорошо это сформулировать. Нравилось Галичу, что Чуковский, ко мне Иван Чуковский, сказал ему, что он похож на Некрасова. Конечно, если думать о воспевании гражданских скорбей, то да, сразу приходит в голову, конечно, у нас Некрасов воспевал, и вот Галич воспевает гражданские скорби. Но поэтика – это совершенно другая, весь подход совершенно другой. Банально возьмем поэму «Русские женщины» и песню Галича «Генеральская дочь» или «Карганда». Ну, все сразу ясно, можно не углубляться.
19: И, собственно, Ирина Роскина в этом рассказе сама подводит нас к песне этого эпизода «Караганда». По традиции сначала послушаем запись голоса Александра Галича про историю написания этой песни из архивов «Радио Свобода».
15: В начале 60-х годов мы приехали в Алма-Ату на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской СССР. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок. А потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей. Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле. И они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «Лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были... Оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Все они, и обе эти девушки были из Ленинграда. Но когда мы с ними знакомились, они говорили, а вы оттуда, из России. Мы говорили, а вы где? А мы здесь, мы в Азии. Не хотите туда ехать? Нет, говорили они, не хотим. Чего нам там делать, кого мы там не видали? И вот так возникла песня, которая называется «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадам у его месяца.
20: С 1966 по 1971 годы Галич несколько раз приезжал в Казахстан и раз за разом приходил в гости в дом профессора-филолога Александра Лазаревича Жовтиса и его жены, доктора медицинских наук Галины Евгеньевны Плотниковой, и давал там квартирники. Кстати, Галина Евгеньевна едва не стала ЧСИР, то есть членом семьи изменника Родины, и не попала в печально известный Алжир.
19: Давай сразу объясним нашей юной, так скажем, аудитории, что Алжир в данном контексте – это не государство в Северной Африке. Алжир – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Ну, то есть это как раз тот самый лагерь, о котором Галич говорил вот несколько минут назад в предисловии к песне «Караганда». И, между прочим, хочется просто отметить, что в этом лагере сидела мать Булата Акуджавы, в этом лагере сидела театральный режиссер Наталья Сац, и даже маленькая Майя Плисецкая в возрасте там 3 лет тоже провела там какое-то время. И, опять же, интересно, что Майю Плисецкую тоже сегодня Галич упоминал в своих воспоминаниях. Впрочем, извини, Полина, мы отвлеклись, давай продолжим твою историю.
20: Я не просто так подробно рассказываю о семье, где пел Галич. Мне кажется, что это просто интересный пример того, как Галич влиял на судьбы других людей. Дело в том, что через несколько лет после этих квартирников Александра Жовтиса уволили из университета за распространение антисоветских песен Галича. И ему после этого целых 8 лет не удавалось найти работу. Я поговорила с сыном Александра Жовтиса, известным сейчас казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом, который присутствовал на этих квартирниках Галича, будучи подростком.
17: Когда Галич приезжал, то он приходил домой, значит, к нам, и отец собирал такую казахстанскую или алматинскую интеллигенцию. Потому что сама по себе квартира отца и матери, это была такая квартира, ну, определенной степени вольнодумства, и постоянных дискуссий о происходящем. Собиралась алматинская интеллигенция. Галич с гитарой пел у нас в гостиной, ну или, так сказать, трехкомнатная квартира. Самая большая комната была такой гостиной. Мама моя всегда хорошо очень готовила, поэтому что-то такое было, какая-то еда, и за столом Галич, значит, пел. Пел очень много. Галич был такой человек, с одной стороны, очень интересный, с другой стороны, он, ну, по разным причинам так довольно прилично в ходе, так сказать, этих вот квартирников потихонечку пил. Вот моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось. Он даже в какой-то момент там отдыхал в комнате для отдыха. И еще был такой один пикантный момент, что у него был, будем говорить, такой роман с актрисой нашего театра Лермонтова, театра русской драмы. Если я не ошибаюсь, фамилия была Лунева. Вот. И он, значит, иногда, так сказать, уходил с вот этих посиделок, или уходил от нас, значит, так, покупал цветы, шел там встречать ее после спектакля.
4: А он и рад тому, сучок, он и рад. Скушал водочки, в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград. А в Ленинграде том обводный канал.
20: Тут хочется одно воспоминание перебить другим. Подруга и соседка по московской квартире Галича Ирина Роскина тоже вспоминает его выступление на квартирниках.
21: Собралось довольно много народа, не помню сколько, но так много для нормальной однокомнатной квартирки. Я пришла с магнитофоном, и я могла записывать выступление Галича на магнитофон. Он умел держать эмоции аудитории. Все было очень отработано. Порядок программы, жесты, мимика. Он создавал тебе ощущения. Потом можно было понять, что это действительно все профессионально сделано. Но ощущение все равно создавалось, что он поет только для тебя. И что ему приятно для тебя петь. Что он сам получает удовольствие от этого. Но это удовольствие он действительно получал, потому что он вообще любил петь.
4: А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую.
20: Насколько песни Галича были понятны молодым людям и подросткам, все-таки нужно было быть в контексте происходящего и понимать вот этот вот советский или несоветский сленг, отвечает и вспоминает Евгений Жовтис.
17: Я в то время не очень много понимал, хотя отец после того кое-что объяснял, уже когда мне было, наверное, 11 лет, 10-11 лет, он потихонечку меня начал приобщать к какому-то критическому мышлению. И он мне что-то уже в то время что-то начинал объяснять, в том числе песни Галича. Ясность наступила как раз вот 73-74 год, когда у нас прошли обыски, как раз искали записи Галича, и, так сказать, какую-то литературу подрывную. Вот, и она была спрятана в кресле кровати. КГБ не нашло то, что вот находилось в этом ящике. Вот, а там находились и записи Галича, и там находилась литература, включая Пера Гулака, целый ряд, ну, мягко говоря, материалов, за которые следовали строка огромная, если использовать тоже такие параллели. Моя мать, как я уже сказал, очень любила готовить, и дым стоял от плиты, который выходил через окно наружу, и, соответственно, он выходил на улицу, ну и мать вот этим воспользовалась, и в тот день, когда был обыск, она ночью то, что они не нашли, сжигала в духовке, никакого удивления от этого не было, и это позволило ей практически избавиться от большей части того, что могло бы привести к каким-то негативным последствиям.
4: Ой, Караганда, ты Караганда, ты угольком даешь на гора года, дал 20 лет, дал 30 лет, а что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда.
20: Мне очень нравится, как про Галича сказал филолог Ефим Эткинд. Лучше его я все равно не скажу, поэтому цитата.
0: Женские судьбы у Галича двойственны. Их трагизм прикрыт поверхностным благополучием, в сущности только углубляющим мрачность картины. Леночка относится к розовому периоду Галича. Позднее сумерки будут сгущаться. В песне «Караганда» судьба генеральской дочери из Ленинграда. Ее родители расстреляли, она осталась одинокой. И вот она схлестнулась с шофером грузовика, который иногда к ней приезжает и, нажравшись водки, заваливается спать. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма, только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги.
4: А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров, где зарубь, а где какую прижмет.
19: Да, Ефим Эткин сказал об этой песне давно, 35 лет назад. А буквально этим летом я был в Берлине и брал интервью у Ольги Романовой для этого подкаста, для нашего «Полин». И вот она тоже вспоминала песню «Караганда» и говорила, что это одна из ее любимых песен.
1: То ли я привыкла ко всем остальным песням, а к «Караганде» не могу привыкнуть. То ли еще почему-то. Я не знаю, то ли потому, что от имени женщины внезапно. Я не знаю, очень трудно выбрать, какая песня у Галича самая сильная, а потом проходят времена и меняются. То это сильнее, то это сильнее, то та сильнее. Но вот у меня период «Караганды» последние 3 года, когда я считаю, что ну, это невозможно. Это сейчас слушать невозможно. А надо, да? А надо. Уж казалось бы, да ну нет уже никакой Караганды. Да давно это Казахстан. Да все это прошло. Нет никакого Алжира. В смысле лагеря для жен и детей врагов народа. Ничего уже этого нет. А то мужики такие есть. И женщины эти, ну, уже старенькие. Они живут среди нас. И я вот смотрю, например, мы же видим, как отнимают детей, как дети растут. Ну, слушайте, 16 тысяч только украинских детей. Только те, которых фамилия установлена украинской стороной. Для них же то, что происходит с ними, это Караганда. Это Караганда.
4: А на картиночке площадь садиком, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду.
19: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
11: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
10: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
11: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
10: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
11: В
2: твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
19: Это подкаст «Наш сосед Галич». О том, что песни Галича спустя полвека после их написания вновь звучат так, как будто они созданы сейчас, в наше время, в наши дни, говорит еще один гость нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
22: То, что Галич говорил о каких-то вещах своего времени, это очень сильно резонирует сейчас, потому что истории свойственно повторяться, особенно русская история, которая идет такими вот восьмерками, потому что урок не усвоен, и если Галич говорит о Сталине, который оказался не отцом, а сукой, то хорошо бы, чтобы эти стихи сегодня были неактуальны и непонятны. Ну, это было бы нормально, и Галич, я думаю, очень бы этого хотел. Но, к сожалению, эти стихи актуальны, и, к сожалению, большинство из того, что Галич критиковал, это все, все, о чем он писал, сегодня есть. И не просто есть, оно сегодня еще в сотни раз более враждебно, чем во времена Галича.
23: Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок, а ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок.
20: Я когда эту песню слушаю со всеми этими словечками, мне не дает покоя одна мысль о том, что Галич был из интеллигентной семьи, но в то же самое время он мастерски применяет вот такой вот народный простой язык. Мне в связи с этим очень нравится история из будущего Галича, когда он уже стал иммигрантом и в Париже давал концерты. На них приходила публика из первой волны иммиграции. Они приходили к нему в зал, и когда он пел свои песни, шушукались и задавали вопросы, на каком языке он вообще поет, потому что советский язык не равно русскому языку.
19: Ну, конечно, причем это был такой советский новояз того времени, потому что Галич, он как человек очень творческий, очень умный, он использовал такие словечки, которые действительно были понятны какому-нибудь рабочему фрезеровщику образца 60-го года, а никак не потомственной дворянке образца 1917 года.
20: Писательница и сценарист Галина Шергова считает, что этот язык заслуга жены Галича, Ангелины Николаевны, которую все Нюшей называли. Но мне кажется, сам Галич тоже не сидел без дела, а вел себя в стиле Шурика. Вот это вот помедленнее я записываю, мне кажется, это про него. Потому что рассказывает, что когда он лежал в больнице, он лежал в общей палате и слушал,
19: да,
20: людей вокруг.
19: Да, и он стоял в очередях за пивом у пивного ларька и тоже слушал и записывал, о чем говорят люди, стоящие с утра с дрожащими руками, с бидоном пива и так далее, и так далее.
20: Впитывал. Но давайте опять вернемся к треугольнику бардов, то есть Галич, Высоцкий, Акуджава, и послушаем журналиста Максима Семеляка.
24: Известны же вот эти фразы как бы Галича, который начал писать песни позже, чем, ну, собственно, пошла вот эта волна, и известна его реплика, что, ну, я что, не смогу сделать так, как Булат? Да, смогу. Но чтобы сделать как бы не просто как Булат, а сделать нечто большее, я сейчас, безусловно, их не сравниваю, да, я сейчас говорю о каком-то, ну, вот совершить какой-то прорыв, мне кажется, ему это было нужно именно с точки зрения того, чтобы состояться как певец, как автор песен. То есть я думаю, что это такой определенный как бы шаг и прорыв, вполне сознательный, который привел его к этому праву сочинять именно такие песни. Потому что, конечно же, по сравнению там, с тем же Высоцким и Акуджава, он новатор, да, ну, в смысле, ну, в том числе, я сейчас не говорю про музыкальные какие-то вещи, но с точки зрения даже и тем, да, потому что именно он спел о лагерях, именно он погрузился в вот эту народную стихию, создав из нее такую несколько странную, мучительную, горькую, но идиллию. Он ввел огромное количество голосов людей в песню, вот в песенный фольклор. Там, именно в его песнях появились, там, не знаю, такие как понятые, да. Именно он спел про вертухаев и палачей. У вертухаев и палачей нет, например, у Высоцкого, да. И всех бухих пролетариев толком у него тоже нет. То есть если Высоцкий в полной мере освоил и в какой-то степени приватизировал блатную песню, то Галич спел про лагерь как бы так по-шаламовски, с отвращением как бы к блатарству. Да?
23: Ой, к

0: есть-то кто не хуже здесь?»
1: Но, как известно, нет пророков в своем отечестве. Ирина Роскина, подруга и соседка Александра Галича, вспоминает, что при жизни Галича не все его окружение относилось к нему и к его таланту с должным пониманием.
2: Он вообще любил ездить, смотреть, не обязательно за границу, по Советскому Союзу тоже любил ездить. И когда он приехал в Казахстан, то он понял, что он даже и не знал толком, что остались репрессированные люди, которым было некуда деться. Он совсем не думал об этих выросших детях врагов народа. Ну, кстати, вообще, они же до сих пор остались, кто там еще не умер, которым просто было совершенно некуда возвращаться. Вот так их и оставили там после ссылки, после поселения. Кошмар полный. Это никогда не было не то, что замолено, но никак не расчищено, не улажено. Вот действительно лучше не думать, в какой стране мы жили. Но он об этом думал. Когда он с этим сталкивался, то он не просто об этом думал, а он это описывал так, что дальше уже нельзя было об этом не думать. Он для нас это так формулировал. А вот он рассказывал, как он увидел этих молодых женщин, официанток и кондукторш. Кого-то он пригласил с собой на концерт. Она сидела в первом ряду, смотрела на него с собачьей преданностью. То есть я опять к тому, что мне очень обидно, что Галича очень мало всерьез хвалили. Вот сейчас есть, конечно, работы с разбором настоящего его текста, с попыткой понять его как поэта, а не как развлекателя. Но тогда этого было... То есть мало даже не то слово этого вообще не было. Через 9 лет после смерти Галича Виктор Некрасов произносил речь, и он сказал, он был для нас больше, чем Гомер. Каждая его песня была наша Одиссея.
0: Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую.
1: А еще один гость нашего подкаста, кинорежиссер и продюсер Рома Либеров, считает, что в наши дни в России у Галича есть преемник.
3: В моих глазах Галич поэт, но все-таки аккомпанирующий себе под гитару. И, кстати, если вам сколько-нибудь хочется найти что-то сегодня, то наш выдающийся современник Noize MC, по-моему, в полной мере стоит и будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.

0: А между тем оттепель у нас заканчивается. 19 мая 1967 года на пост председателя КГБ приходит Юрий Андропов, который тут же занялся реставрацией былой мощи карательных органов. Он отправляет в ЦК КПСС записку следующего содержания.
1: Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.
0: Так история пошла на новый круг, а у нашего соседа Александра Галича начались настоящие неприятности. Но будет еще один глоток свежего воздуха. Первый официальный концерт Александра Галича в Новосибирском дискуссионном клубе под Интегралом. Расскажем об этом в следующем выпуске.
2: Это был подкаст «Наш сосед Галич». Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на Радио Свобода и на Настоящем Времени. Пока-пока.
0: Пока.

0: была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда.
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит Радио «Свобода».
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
13: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне. На этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших, от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: «Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей». Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках применявших пытки лиц отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевски смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Иван Георгиевский.
6: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки, после конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она велась в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военные преступления во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением, но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление. И это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
13: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
6: Первый случай, когда трибунал в Гаге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тавич. Это был бывший председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военные преступления, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 1997 осудили еще 3 человека в Гаге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
13: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Расскажите Скажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
6: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны. Были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах, но я бы сказала, что это перемены в Косово приходят чуть медленнее.
13: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
6: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. И в Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пытком в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукатич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукатича, который ввелся перед косовским судом, доказали, что Вукатич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы. Это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии. Первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
13: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
6: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема – это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нету контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нету коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, но некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я...

0: этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как и изнасилования, они исчезают очень быстро. То есть их сегодня не найти.
1: Вы рассказывали о том, что во время Боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
0: Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, которая во время войны использовалась как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронены в массовых могилах. Женщины, которые это пережили, наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе, и, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы, и были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчины, женщин и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшный, что мы очень быстро об этом узнали.
1: А с каком количестве жертв можно говорить в случае балканских войн?
0: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций. И у нас до сих пор есть жертвы изнасилований, мужчины и женщины, которые об этом не рассказывали. Или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулирует этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
1: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
0: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если вследствие изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование

0: изнасилование как военное преступление от изнасилования вне военное время.
1: Иван Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
0: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилла на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
1: Сербская журналистка Ивана Георгиевский рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа, занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
2: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, ну, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
1: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
2: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли, пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали и сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебное расследование еще ведутся у нас. Но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность. Были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие которые помогли в установлении их личности.
1: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут в этих материалах?
2: А если мы говорим об обращениях в международные инстанции, любые, кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно, я даже допускаю, что, возможно, прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями. Если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка, но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз, вот именно после первичного нашего заявления, не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают, если это трупы уже, ну это, конечно, другая категория, но тем не менее были такие случаи, они даже сообщали, ну это было раз, там они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело, но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, а с любой другой страной по любому другому вопросу.
1: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Представляется будущее России.
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
8: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
9: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
8: Цитируй «Свободу».
10: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
11: Был такой грех.
10: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
1: Свобода – это возможность выбора.
12: Обстрелы дата-центров. Теперь еще и Сбербанк. Какие последствия?
13: Если будут уничтожать по 4 дата-центра в неделю, то до Нового года IT в России перестанет существовать.
12: Кадры, по словам пресс-секретаря Кремля, совсем не связаны с тем, зачем Путин собирает Совет Безопасности. У вас на экране последствия удара по дата-центру Сбербанка в Саратовской области. И да, тема встречи по цифровой безопасности заявлена Кремлем еще с пятницы. Это факт. Но в пятницу горел и дата-центр Яндекса в Калуге. Это тоже факт. Как и роль этих центров в экономике всей страны. Важные истории пишут, что за несколько дней до ударов по Яндексу Сбербанк срочно закупал средства для обороны своего дата-центра. На экране у вас скриншоты госзакупок. Но почему-то закупки не помогли. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о защите дата-центров и о мифах, которые появились после ударов по ним.
14: Это видео из Балаково Саратовской области. В ночь на 14 октября украинские беспилотники атаковали здесь дата-центр Сбербанка. В компании заверяют, что атака не повлияла на критические процессы. Сотрудник Сбера в анонимном комментарии «Радио Свобода» также упомянул, что удар не сильно затронул их отдел. Сотрудники возвращаются к работе.
15: СОТ-1 будет потреблять электроэнергии больше, чем весь город Балаково.
14: Сбер начал строить дата-центр в Балакове в 2021 году. Одним из главных лоббистов строительства выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На строительство выделили 2,5 миллиарда рублей. Это почти 30 миллионов долларов. Комплекс из 7 модулей площадью более 55 тысяч квадратных метров планировали полностью ввести в эксплуатацию к 2030 году. Власти Саратов области называли его будущим крупнейшим подобным центром Европы. Дата-центр в Балакове – четвертый на территории России, атакованный за последнюю неделю.
13: Если будут уничтожать по 4 дата-центра в неделю, то до Нового года IT в России перестанет существовать. Можно закопать под землю. Там, типа у нас много бомбоубежищ и так далее, и вот туда под землю их закопать. Но, во-первых, это время. Это надо эти бомбоубежища подготовить. Это тоже не там, за день ты не перенесешь туда никакого оборудования. Во-вторых, там должно быть подведено электричество. Это сложный промышленный объект. Десятки мегаватт, потребляющие электроэнергии на десятки мегаватт. И сотни даже там. Как туда это электричество подвести? Под землей эти стойки тонной весом, каждая стойка. Их надо, там, тысячу стоек этих надо туда занести. Как ты их туда занесешь?
14: В результате ударов по дата-центрам многие россияне на этой неделе жаловались на сбой и недоступность сервисов пострадавших IT-компаний.
16: Вот, разбомбили дата-центр. Не работает свет у меня.
14: После атак на Яндекс в сети появились сообщения, что активность прокремлевских ботов в соцсетях резко упала. Это упоминал и президент Украины Владимир Зеленский.
17: Во многих соцсетях вдруг стало немного легче дышать. Многие это заметили. Стало меньше ненависти, меньше раскола и меньше провокаций, потому что стало меньше ботов. И вполне понятно, откуда эти боты исходили.
14: В качестве доказательств приводилось два графика, пишет фактчекерское агентство «Проверено медиа». Первый – о снижении активности поисковых краулеров Яндекса, ботов, которые индексируют интернет для поисковиков. Но это не кремлеботы. Второй график, как утверждалось, показывал резкое снижение в сети числа сторонников партии «Альтернатива для Германии». Его опубликовал анонимный пользователь Threads, удаливший затем и график, и свой аккаунт. Доказательств снижения активности кремлеботов нет, делает вывод «Проверено медиа». К такому же выводу пришли авторы проекта BBC Verify и опрошенные «Радио Свобода» эксперты.
12: Ну а о последствиях атак на дата-центры мы поговорим с журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем. Давид, здравствуйте.
11: Добрый день.
12: Давид, я хочу сперва разобраться с мифами о последствиях. Вот про краулеров, про ботов мы рассказали в сюжете, но ходят еще слухи о том, что от ударов по дата-центрам всем Яндекса в первую очередь страдают почему-то VPN и средства обхода блокировок. Так ли это?
11: Ну, единственное, что здесь можно предположить, это что страдают те сервисы, которые использовали российские облачные хостинги, ну, хостинги Сбера и Яндекса для промежуточного узла внутри России. В первую очередь для обхода белых списков. Понятно, что если в каком-то из дата-центров пострадавших находился непосредственно сервер, на котором ваш VPN-сервис установил свой промежуточный узел, то теперь этот сервер не работает, и ваш промежуточный узел исчез. Это единственное, что можно привязать к этой истории. Но мне кажется, что это... Мне сложно говорить о массовости такого эффекта, потому что мы и раньше видели, как российские власти очень активно борются с тем, чтобы VPN-сервисы размещали свои мощности внутри российских хостингов. Ну, в первую очередь, это попытки, собственно, детектить, находить эти самые VPN-сервисы внутри России, блокировать их, наказывать людей, которые заключали договора предоставление услуг с хостинг-провайдерами, и, в общем, с этим шла борьба давно. Поэтому я не уверен, что это прям настолько уж массовая сейчас ситуация, чтобы уж прям кто-то массово пострадал от этого.
12: Мои коллеги перед эфиром поговорили с сотрудником Сбербанка, который работает как раз в ИИ-сервисах, и сотрудник на условиях анонимности рассказал, что перезапускали серверы, могли какие-то функции не работать, но почему сегодня, в день, когда мы проводим этот прямой эфир, почему сбоили другие сервисы, не связанные со Сбербанком в России?
11: Ну, смотрите, во-первых, Сбербанку принадлежат мощности, по-моему, называется Cloud.ru, это, собственно, такой облачный провайдер, такой же, как Яндекс.Облако. Это аналоги довольно популярных во всем мире платформ, таких как AWS от Amazon, да, или Azure от Microsoft. Это возможность удобно, дешево, относительно дешево купить инфраструктуру в облаке. Это значит, что вы нажимаете несколько кнопок в интерфейсе на веб-страничке и получаете свой собственный сервер с кучей предустановленных на нем программ, взаимосвязи с другими программами. А вместо того, чтобы все это настраивать, поднимать самим и платить деньги своим сотрудникам за поддержку всей этой системы, вы платите, ну вот, Яндекс.Облаку какую-то обычно выше рыночной стоимости за сервер, но ниже, чем стоимость обслуживания, чем стоимость там вашего сотрудника. И для вас это выгодно. И очень многие бизнесы по всему миру, ну это просто стандарт, переходят в такие облака. Это долгосрочно, это дешево, удобно и, в общем, надежно. Потому что даже у того же самого Яндекса все-таки есть несколько так называемых availability zones, зон доступности. То есть одни и те же сервисы существуют сразу в нескольких дата-центрах, в разных регионах. В Америке очень популярно иметь одно и то же на западном и восточном берегу и так далее. А в случае, если одна из зон отваливается, в нее попадает дрон или с ней еще что-то происходит, то остается другая зона. И самим, если вы какой-то бизнес, который хочет иметь такую же степень надежности и дублирования, для вас это очень дорого. А в масштабах Яндекса это копейки, и вы просто покупаете у них эти сервисы. То же самое со Сбером и их облаком. Поэтому неудивительно, что проблемы этих облаков, уничтожение каких-то отдельных зон или просто каких-то серверов приводят к тому, что самые разнообразные бизнесы, сервисы, сайты в России, в общем, наверное, не только в России, отваливаются, потому что они использовали эту инфраструктуру.
12: Но вот о том, что может отвалиться и какие вообще последствия для российской экономики, мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта перед эфиром. Давайте послушаем, как он оценивает масштаб.
18: Надо понимать, что Сбер, как и другие российские IT-компании и банки, занимаются резервным копированием и хранят свои резервные копии всех ключевых и важных файлов у других, собственно, крупных IT-компаний, в других крупных дата-центрах. Поэтому вопрос о том, наступит ли коллапс российской банковской системы, это теоретически весьма вероятно, зависит от того, сколько центров обработки данных будет выведено из строя. Если это будет критическая масса, то одним переходом в наличные дело не обойдется, потому что российскую и банковскую систему, и весь финансовый сектор, и всю экономику ждет коллапс. Представьте себе, например, что у Сбера безвозвратно утрачиваются все данные по тому, у кого сколько денег на счете, по всем переводам, по всем кредитам, по всем депозитам. Собственно, это такой апокалиптический для экономики сценарий, в том числе для государства, да, потому что и государственные компании, и весь банковский сектор, он между собой сильно связан. Поэтому даже не обязательно Сбер, да, любой крупный банк способен обрушить российскую банковскую систему. Представьте, у ВТБ исчезает информация обо всех счетах, да. Вот у вас были деньги, и нету этой информации, никто не знает, да, в бумаге давно никто ничего не держит. Но тут надо принимать во внимание, что, например, у того же Сбера есть резервный мега-ЦОД, мега-центр обработки данных в Казахстане. Поэтому, тем не менее, да, по мере того, как выходит из строя, а за 5 дней это 4 крупных центра обработки данных, по мере того, как они выходят из строя и мощности, в том числе для хранения резервных копий, уменьшаются, вероятность вот такого катастрофического сценария растет. И о том, что российские власти всерьез относятся к этим угрозам, говорит тот факт, что Путин созвал экстренное совещание по кибербезопасности в тот же день, когда были удары по центру обработки данных Сбера в Саратовской области, на который, среди прочих, пригласил и главу Банка России Эльвиру Набиуллину.
12: Но вот РБК пишет, что зампред правления Ростелекома Валерий Ермаков говорит о необходимости создать некий резервный центр обработки данных «судного дня», в кавычках. Так называемый ЦОД «судного дня», это я цитату читаю по РБК, это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап – это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстанавливаться. Давид, а что же нужно российским властям для подобного центра «судного дня»?
11: Ну, я бы сказал, что идея делать один какой-то бункерный дата-центр, который будет, значит, этим резервным копированием судного дня, идея, я бы сказал, плохая, потому что первый принцип надежности заключается не в том, чтобы построить бункер, в который никто не сможет дострелить, а в том, чтобы создать децентрализованную, распределенную систему, в которой узлы будут копировать друг друга. И, в общем, по большему счету, у того же Сбербанка, несомненно, такая система в России есть, и без вот этих мегацодов, просто потому что им нужно обслуживать огромную территорию, и для поддержания просто нормальной производительности системы на такой большой территории им уже нужна распределенная система. Для того, чтобы поддерживать Дальний Север, Дальний Восток. Страна очень большая. Да? Понятно, что они не из Балакова обслуживают, не знаю, Магадан. Поэтому, скорее всего, такая какого-то такого рода система у них уже есть. Но, наверное, они принимают сейчас дополнительные шаги для того, чтобы действительно получить еще больше этих резервных копий, для того, чтобы как-то перестроиться, для того, чтобы, может быть, меньше полагаться на вот эти мегацоды, как такие более централизованные участки этой сети. Ну, в общем, что делать? Мне не хочется давать совет российскому государству, но с точки зрения здравого смысла, ну, конечно, нужно делать больше распределенных таких дата-центров. Нужно подогревать ими равномерно всю страну, и именно это делают украинцы, например. Да, в некотором роде нужно было делать то, что если вредишь соседу и пытаешься не только их убивать, но еще и вредить им, какими-то такими пакостями, то подумай сам о своей защите, как они тебе ответят, если сделать то же самое. Посмотри, как они реагируют на твои пакости. Да, украинцы распределяют, украинцы используют не мегацоды, они делают гораздо меньше, какие-то небольшие дата-центры, побольше, скажем так, меньшей плотности, да, чтобы это было все-таки распределено. И в итоге попадание, там одно российское попадание приводит к гораздо меньшим последствиям, чем когда это, да, какой-то гигантский дата-центр, обслуживающий, ну, огромную часть страны. Поэтому, ну, Сберу, российским властям стоило бы приглядеться к тому, как это делают люди, страдающие от них каждый день.
19: Давид, я попрошу вас резюмировать и не подсказать российским властям, но проанализировать уже сделанное. В России есть закон, который запрещает переводить персональные данные за границу. Я так понимаю, что это и есть причина, почему нельзя, например, в том же Казахстане хранить эти ЦОДы. Правильно ли я понимаю, что здесь власти России оказались заложниками своих же решений?
11: Ну, на бумаге, наверное, да, но на практике я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что особенно в какой-то такой экстренной ситуации кого-то это будет беспокоить. Как это проверить? Как можно проконтролировать? А тем более, как это можно сделать как бы независимо? Если это Роскомнадзор твоя правая рука, Сбербанк твоя левая рука, то какой может быть независимый контроль за соблюдением этого законодательства, если очень нужно? Поэтому я не думаю, что это прям какое-то серьезное препятствие. Скопируют все ваши персональные данные в Казахстан и не моргнут глазом. А в целом, ну, с одной стороны, такая балканизация, как это называется, интернета, она по всему миру происходит. Все боятся отключений и теперь, наверное, дронов. Все боятся и хотят иметь свои собственные дата-центры, свои собственные мощности, боятся передавать что-то соседям. А с другой стороны, да не такая уж это и проблема для российских властей, в том смысле, что... Ну, страна большая. В любом случае, необходимость держать свои данные где-то в разных частях страны существует. Поэтому я бы не сильно бы полагался на этот закон как какое-то большое препятствие.
19: Спасибо вам большое, Давид. Журналист «Медиазоны» Давид Френкель объяснял нам последствия ударов по центрам хранения персональных данных в России. Но давайте мы посмотрим, как государство пыталось обеспечить безопасность этим центрам.
20: До ударов дела у Яндекса шли хорошо. За первые полгода его прибыль выросла почти вдвое, до 82 миллиардов рублей. Только владельцы решили выплатить себе дивиденды, как прилетело, и за неделю Яндекс подешевел на бирже примерно на 120 миллиардов рублей. В Сасове стояли два из трех суперкомпьютеров компании, на которых учится ее искусственный интеллект – Червоненкис и Липунов. Их стоимость аналитики оценивают примерно в 67 миллионов долларов, а третий – Галушкин. Был во Владимире. И уцелел ли он, Яндекс не сообщает. Все три собраны на американских чипах NVIDIA, которые с 22 года в России ничего не продает. И как рассказал русской службе BBC бывший сотрудник Яндекса, компания ввозила их в обход санкций. Теперь такие обходные пути придется искать заново. А чипов не хватает во всем мире. И по оценке профильных изданий, на которые ссылается BBC, дата-центры Яндекса могут заработать снова только к 2022 году.
21: Это крайне тяжелая задача даже без санкций, потому что в ней лихорадка, в ней дефицит всего-всего, и, возможно, там, для некоторых серверов и для некоторых мощных, там, например, тех же видеокарт NVIDIA, еще не построены заводы по производству каимния из песка, ну, условно говоря, то есть настолько далеко, так сказать, ушли. Все это давно законтрактовано, память законтрактована, если не ошибаюсь, на 75% в 2027 году. То есть это не полгода, мне кажется. А кроме того, дата-центр не строится за полгода. Дата-центр, а в Сасово, например, надо, видимо, строить заново.
20: Почему прилетело именно по Яндексу? В Киеве не скрывают и называют удары зеркальным ответом. С конца сентября российская армия била по дата-центрам в Украине. А Минобороны России после ударов по Киеву выложила в телеграм-канал снимок летящих гераний с подписью «Про цифровой детокс». Теперь этот детокс идет и по России. Около 64 тысяч компаний держали сайты и приложения на облачной платформе Яндекса. И после третьего удара она перешла в аварийный режим. Миллионы людей остались без такси, без доступа к деньгам Яндекс.Пэй и безумного дома. А детокс дошел и до соседей от Казахстана до Армении.
22: И вот вам инновационные технологии. А мы не смогли сегодня открыть шторы в зале. 6 метров шторы, которые открываются только при помощи приложения Яндекс. «Умный дом». После атаки на Яндекс этот сервер слег, и сейчас Алиса не может найти эту функцию.
20: Но кому-то от этой истории стало только лучше. Конкуренты Яндекса, Selectel, ВК Cloud и К2 Cloud принимают его клиентов. И, как считает портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова, многие из них назад уже не вернутся. Растут и продажи мобильных дата-центров в контейнерах, которые можно спрятать или перевести. Такой контейнер без сервисов стоит от 18 до 25 миллионов рублей. А среди поставщиков русская служба BBC называет компанию «Ядро» из X-холдинга, связанного с Борисом Королевым, сыном замглавы службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева. В Казахстане тоже рады. Местный Казахтелеком после сбоев ведет переговоры более чем с 20 крупными заказчиками, которым теперь нужны мощности вне России. Денег у Яндекса на ремонт хватит. Портфельный управляющий инвестиционной компании General Invest Татьяна Симонова считает, что компания может покрыть даже ущерб 100 миллиардов рублей. Вопрос только в том, на что их потратить. В соцсетях уже предлагают перенести мощности в Казахстан, где у Яндекса с 2024 года есть дата-центр в Караганде. Но это не так просто. По российскому закону личные данные россиян нельзя хранить за границей. А весь Казахтелеком, крупный оператор дата-центра в Казахстане, вдвое меньше одного калужского дата-центра Яндекса.
21: Ну, Яндекс договаривается о переносе части мощностей к ВК Клауд, к Selectel, к другим компаниям. Но надо понимать, что, во-первых, все то, что работает в Яндексе, это оно давно уже достаточно такое специфически яндексовское, начиная от серверов. То есть вам нужен именно яндексовский сервер, чтобы на нем безболезненно развернуть все то программное обеспечение, которое должно бы работать.
20: Пока Яндекс держится на оставшихся мощностях, и часть из них, как калужский дата-центр, уже повреждена. Замминистр цифрового развития Евгений Филатов еще за два дня до первого удара предлагал увозить серверы за Урал. Но две трети российских дата-центров стоят в Подмосковье и под Петербург. Замминистр цифрового развития Евгений Филатов еще за два дня до первого удара предлагал увозить серверы за Урал, но две трети российских дата-центров стоят в Подмосковье и под Петербургом. И перевести их быстро не получится.
19: Ну и о том, какие выводы Кремль делает из этой истории, мы спросим у политолога Александра Морозова. Александр Олегович, здравствуйте.
0: Да, добрый день, здравствуйте.
19: Мы цитировали в нашей программе зампреда Ростелекома, который говорит, что нужно строить центры судного дня. А почему же чиновники не готовятся к этому заблаговременно? Почему они не рассчитывают на судный день?
0: Нет, но если очень коротко ответить, то никто никогда не готовится к таким последствиям. Предварительно мы знаем, что обсуждалось на уровне Кремля, обсуждалась необходимость диверсификации и дата-центров, и вопросы кибербезопасности. И сегодня, 14-е, будет совещание у Путина, или, возможно, даже уже началось, по безопасности. Но дело в том, что, понимаете, подготовиться в войне ни к чему невозможно надежно. Вот, допустим, сейчас дата-центры горят. Но ведь дело в том, что вы не можете перенести, скажем, международные аэропорты при Москве и Петербурге. Вы не можете перенести железнодорожные узлы. И в этом плане, я бы сказал, бесполезно спрашивать, почему кто-то оказался не готов заранее построить систему, при которой, как говорилось в сюжете, как это сделали украинцы, то есть распределить все. Российская Федерация, конечно, такого не могла сделать, и Яндекс не мог такого сделать. Ну, а теперь, наверное, в какой-то степени придется.
19: Но было ли в глазах чиновников очевидно, что к этому нужно готовиться, когда Министерство обороны, например, язвило цифровым детоксом?
0: Ну, это было совсем только что. Это же было в конце сентября, во второй половине.
19: Почти месяц.
0: Нет, они и начали готовиться, собственно говоря, накануне этого момента, и российская сторона начала готовиться. Просто мало времени, и украинцы опередили всю эту подготовку и возможность использовать распределение этих дата-центров.
19: Сбои, которые случились после атак по дата-центрам, показали, насколько уязвима система, которая держит данные внутри страны в одной точке. Какие выводы, по-вашему, делает Кремль сейчас?
0: Делает те же самые выводы Путин, что и в отношении НПЗ. Что таких выводов, собственно, три. Первый вывод, что компании должны сами оплачивать свои потери, плюс к этому не будут компенсировать потери в массовом порядке для тех компаний, которые страдают от подобного рода ударов, а страдают очень многие, и при атаках на МПЗ и сейчас колоссальные потери понесут предприниматели, которые были зарегистрированы со своими компаниями на платформах Яндекса. Первый вывод, что, значит, нет, Кремль не будет это все оплачивать, а переносит на владельцев. Второй вывод, что да, надо переноситься за Урал, но так оно и будет в результате, и это будет делаться активно. И третий вывод, который Кремль для себя делает, что надо добиться зимой такого перелома в войне, чтобы Украина потеряла возможность наносить ответные удары. Ну, это тоже абсолютно нереалистично, и поэтому, в сущности говоря, мы увидим и дальнейшую степень неготовности Кремля в ближайшие 4-5 месяцев к ответным ударам, которые наносит Украина.
19: Политтехнолог Илья Грищенков пишет, что, оценивая всю эту ситуацию, что главным критерием технологического развития, как раз того технологического развития, о котором Владимир Путин разговаривал с Советом Безопасности, скоро станет не то, насколько быстро работает цифровая система, а то, способна ли она вообще продолжать работу в чрезвычайных обстоятельствах. Ну, тех самых обстоятельствах, которые мы нашим зрителям показываем. Как, по-вашему, в глазах Кремля выглядит та самая цифровая система военного времени?
0: Да, это очень непростой вопрос, и здесь Илья Геращенко правильно его формулирует. Дело в том, что в условиях военного времени, ну, к следующему этапу войны, в этом смысле слова, Кремль сам не готов, потому что ведь наносится удар и по тем самым по возможностям развития искусственного интеллекта, это видно уже сейчас по ударам по Яндексу, где и были, собственно, в этих его дата-центрах сосредоточены и тренировочные центры искусственного интеллекта. Таким образом, это удар по всей этой путинской концепции развития искусственного интеллекта, которую он анонсировал. Плюс к этому, это, несомненно, мы стоим на пороге удара по банкингу очень большому в результате, поскольку удар по Яндексу показал высокую эффективность. Так что первый удар по дата-центру Сбербанка, Сбера, то есть, он является анонсом дальнейшего. Никакой защищенной цифровой системы в условиях войны построить Кремль не сможет. Расчет на то, что можно перенести часть серверов на территории других государств, да, это позволит что-то сохранить, но это не позволит, конечно, сохранить всю большую систему для огромной страны.
19: Вы сказали, что один из уроков, который Кремль извлекает, что дальше бизнес будет сам платить за, получается, государственные ошибки. Но я вспоминаю указ Владимира Путина о национализации предприятий, если они плохо себя защищают. Но если речь идет о Яндексе, если речь идет о Сбербанке, там же во главе стоят люди довольно близкие к Кремлю и, возможно, даже лично к Владимиру Путину. Как наказывать таких людей?
0: Нет, их наказывать не будут. С ними будут договариваться, как с Wildberries, и пытаться компенсировать, если говорить об очень крупных, как раз об этих владельцах Яндекса или владельцах, тем более, Сбера, как бы всей системы. Это даже не владельцы, а это что-то вроде гигантских консорциумов. Но как раз, как и с Wildberries, им будут, в этом смысле слова, компенсации. Всем, кто, наоборот, был на этих платформах и теряет деньги. Мы сейчас видели сообщение о том, что банки отказываются кредитовать значительную часть тех, кто пострадал при ударах по торговым центрам и по нефтеперерабатывающим предприятиям. Вот там малый и средний бизнес лишается возможности продолжать свою деятельность или, во всяком случае, поставлен под очень тяжелый удар. А что касается руководства Яндекса, нет, оно надежно встроено в целом в систему путинизма и, понятно, будет поддерживаться так же, как и, условно говоря, там Яндекс частная компания, а, скажем, РЖД в значительной степени является государственной корпорацией. И в этом смысле Яндекс ничем не отличается реально от крупнейших государственных корпораций.
19: У нас остается примерно минута. Если государство не будет трогать владельцев, управляющих Яндекса, значит ли это, что у них есть все-таки какая-то агентность в этой системе? Они могут влиять на решение?
0: Ну как, они могут влиять, но они не могут повлиять на выработку политической линии. То есть они не могут остановить войну. И поэтому должны будут дальше адаптироваться к ситуации.
19: А почему во время угрозы, когда им, возможно, угрожает угроза, почему они не обретают эту субъектность?
0: Но дело в том, что что бы означало эта субъектность? Мы под субъектность понимаем их способность повернуть
19: кремлевскую политику. Да, я имею в виду повлиять на политику, да.
0: Ну, это трудно себе представить. В ходе войны вообще этого не было ни в одном государстве в условиях войны. Можно попытаться влиять на ошибочные решения вне условий реально идущей войны. И в авторитаризмах такое бывало. Но если авторитаризм или тоталитарная система ведет войну, то внутри нее любая попытка такой субъектности – это просто предательство и абсолютно государственное преступление. Никто на него не пойдет.
19: Спасибо вам большое, Александр Олегович. Политолог Александр Морозов был с нами в эфире «Лицом к событию». Мы обсуждали последствия ударов по дата-центрам. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите, как работал интернет у вас сегодня. И увидимся завтра. До свидания.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Когда в ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
9: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале 18 века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя, бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется моральной карьерой. Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций, от того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
8: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
10: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
11: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно, ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно. Потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы, приоритеты остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот очень смешно. Очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей. Все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиции парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Все вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
10: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
11: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят. Исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, он же нашего сейчас убедит и войну закончит, он же пообещал ее закончить, и наконец.
10: Жить нормально снова, как раньше.
11: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата, и вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина.
10: Mm-hmm.
11: Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
10: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
11: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом, через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, это просто это вот, возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс-то начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило главное, что теперь государство говорит: «Нет, ваши активы – это наши активы, мы вам дали подержать». И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура, мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
10: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот mm-hmm. этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку бюджет?
11: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, как это фискальный эффект, это скорее там, эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Mm-hmm. Но, опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования. Как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.

0: очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть это документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах выше этой суммы.
1: Это фейк. Сумма в 2 800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, да, написано, но это как бы нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела, то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, и обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты. Но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций. И мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там в четверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и неподсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что с границы они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
0: Ушел за 100 долго.
1: Ушел за 100.
0: На несколько недель.
1: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
0: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно.
1: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу,

0: переходом к фиксированному курсу. Первое. И второе. Переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк. Очень плохо продуманный фейк.
1: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
0: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать, не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
1: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
0: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы вот этого технократического управления экономикой, управления хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
1: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ. Когда?
0: 24 февраля 2022 года.
1: Как объяснялась ваша мотивация?
0: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала и ни эмиграцию не планировала, и, ну, как бы всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это вот все война и как бы связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что я вообще из советской семьи, где, помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
1: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
0: Нет.
1: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
0: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они как бы остались на месте. А на уровне ниже, ну, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
1: Ну вот, как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию, вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
0: Ну, наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, ну, может быть, там, не знаю, Рамзан Кадыров какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, Эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями. То есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. И они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде... председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, как бы вот, ну, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Вот, поэтому, а дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
1: А поступок Набиуллиной, вот... вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, не знаю, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
0: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, наверное, 23-го года. До, наверное, да, до того, как Донбасс стал, через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z». 26 марта 22 года. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказала, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
1: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное, это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Вам представляется будущее России.
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров». Во второй половине часа передача Игоря Померанцева «Звуки человеческого вторжения в природу». Начнем с выпуска «Русских вопросов». Ален Безансон или «Необратимы ли перемены происходящего в России?» Выпуск подготовил Борис Парамонов. Эфир 3 августа 1995 года.

0: «Русские вопросы». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
1: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Тема сегодняшней беседы – советолог Ален Бесансон или «Необратимы ли перемены, происшедшие в России?». Одна из самых больших проблем нынешнего исторического момента в России – это вопрос о характере происшедших в ней перемен. Коммунизм обрушился, ликвидирован, но некоторые его основные политические и социальные установки продолжают присутствовать как в сегодняшнем спектре политической жизни, так и на более глубоком психологическом уровне в характере сознания больших масс современных россиян. Нельзя отрицать, что коммунизм сохраняет достаточно широкую и весомую социально-психологическую базу в посткоммунистической России, и это ставит вопрос о возможности его реставрации, причем вполне легальным путем на демократических, парламентских или президентских выборах. Это кажется тем более вероятным, что уже в нескольких посткоммунистических странах, среди них даже в Польше, бывшей в свое время на передовой линии антикоммунистической борьбы, в результате последних парламентских выборов в сущности победили коммунисты. Это, конечно, не совсем те или совсем не те коммунисты, которые управляли этими странами в недавнем прошлом. Это, скорее, достаточно цивилизованные левые, заметные социал-демократической окраски. Но сходная ситуация в России должна вносить поправку на характер нынешних российских коммунистов, которые кажутся, да и на деле являются едва ли не той же обскурантистской силой, что 5 или 10 лет назад держала государственную власть в Советском Союзе. Зюгановские коммунисты мало похожи на европейских социал-демократов, хотя их лидер кажется порой склонным к разумным компромиссам. Если же при этом учесть, что в России существует вполне реальный спектр так называемых красно-коричневых, потенциального союза, способного объединить коммунистов с самыми крайними националистами едва ли не фашистского толка, то вопрос о возможной реставрации в стране тоталитарного режима покажется вполне реальной угрозой. А если при этом вспомнить, что темп экономической реформы, долженствующий создать в России базу рыночной экономики, по определению исключающей тоталитарно-социалистическую альтернативу, оставляет желать лучшего и гораздо медленней осуществляет перемены, уже сказывающиеся позитивно в бывших соцстранах Восточной Европы, то оснований для беспокойства о возможности коммунистической реставрации будет не меньше, а, само собой разумеется, больше. И все же есть веские основания говорить о необратимости произошедших в России перемен, о невозможности ее возврата к коммунизму. Здесь важно установить решающий критерий суждений о характере этих перемен. А для этого нужно прежде всего вспомнить и еще раз повторить, чем же был сам коммунизм. Критерии для суждения о характере коммунизма дает теория коммунизма, принадлежащая французскому советологу Алену Безансону, лучшему, на наш взгляд, из западных советологов, глубже других, проникшему в интимную природу коммунизма, в его, так сказать, тайны тайных, и сверх того, наметившему еще более 10 лет назад те линии политической и социальной эволюции, которые были перспективными в смысле его конца. Если Ален Бизансон и не дал обязывающего и точного прогноза об этом конце, то все же он лучше других советологов понимал те сюжеты и конфликты коммунизма, которые могли оказаться и действительно оказались судьбоносными для него. Бизансон, в принципе, уже правильно указал на могильщика коммунизма. И здесь интересно то, что это указание нечаянно совпало с одним пророчеством Николая Бердяева, сделанным им в книге «Источники и смысл русского коммунизма». Об этом совпадении я скажу позже, а сейчас мы остановимся на основном в трактовке коммунизма, данной Бизансоном. Эта трактовка чрезвычайно нестандартна. Во всяком случае, в обширнейшей западной советологической литературе ничего похожего не было. Интерпретацию коммунизма Бизансоном даже не хочется относить к области сомнительной науки советологии, во всяком случае, к ее описательным методам. Она, эта интерпретация, свидетельствует о глубинно-метафизическом проникновении Бизансона в феномен коммунизма. Эта новаторская трактовка дана Аленом Безансоном в его работе «Интеллектуальные источники ленинизма». Досадно, что это сочинение не вошло в сборник его работ, выпущенных в 1984 году на русском языке лондонским издательством Overseas Publication Interchange Limited. Более того, насколько мне известно, нет и английского перевода этой работы Безансона. Тем не менее, основная мысль этой работы мне знакома. Безансон обнаруживает типологическую модель ленинизма в древнем, можно сказать, архаическом учении так называемого гностицизма. Это была околохристианская ересь, особенно расцветшая во II-III веках нашей эры. Основное в гностицизме – представление о том, что мир – создан неким злым богом, и что явление Христа знаменует конец власти этого злого бога. Христос дает якобы санкцию на то, чтобы изменить, просто уничтожить злой мир, созданный злым богом. Новый христианский эон будет иным небом и иной землей. Таким образом, гностицизм – это богоборческое и мироотрицающее учение, психологическим источником и двигателем которого является ненависть к бытию. По Безансону этот психологический импульс и есть модель всяческого революционаризма. Я нашел подтверждение этой мысли французского советолога у одного русского автора, известного философа Семена Людвиговича Франка, в его замечательной статье 30-х годов «Ересь утопизма». Цитирую Франка.
2: «Подлинный и последний идейный источник утопизма есть совершенно новая религиозная идея, некоторую аналогию которой можно найти только в гностицизме II века. Это есть мысль, что мировое зло и страдания определены неправильным устройством самого мира. Древние гностики учили, что мир сотворен злым богом, и что бог любви и правды, откровение которого принес Христос, есть совсем иной бог, чем творец мира. В туманной форме утопизм вообще содержит веру, что преобразование социального устройства как-то должно обеспечить подлинное спасение. То есть конец трагической подвластности человека слепым силам природы и наступление нового, неомраченно-блаженного бытия. Гораздо существеннее, однако, для нас иная, более тонкая и глубокая связь, в которой обнаруживается имманентная необходимость для утопизма быть замыслом преобразования неких общих космических основ бытия».
1: Итак, не социальное переустройство неправых общественных отношений, а космический бунт. Вот зерно и резон революционистского утопизма, к типу которого, несомненно, принадлежит марксизм-ленинизм. Но у последнего есть еще одна поистине дьявольская особенность. Дьявола, как известно, называют отцом лжи. Это мастер обманов и подмен. Вот так и большевистская утопия не столько осуществляется, сколько подменяет собой реальность, подставляет себя на место реальности. Дело в том, что ее вообще не интересует осуществление. Ей важно словесное свое провозглашение. Поэтому коммунистическая утопия, приходя к власти, создает совсем иной, невиданный ранее в истории тип насилия. Коммунистический режим ни в коем случае нельзя понимать по аналогии с иными тираническими режимами. И отличается он от них даже не количеством насилия, а его качеством. Он осуществляет насилие во имя призрачных целей. Вот как пишет об этом Ален Безансон.
2: Революционная программа доидеологической эры не посягает на принцип единства реальности и сохраняет его, даже разрушая саму реальность. Петр I является типичным представителем подобной простой формы революционной власти. Чтобы преобразовать Россию, он устанавливает террор, но в ходе этих преобразований он не утверждает, что Россия уже не та, что была. Точно так же, заботясь о своей пропаганде, он не фальсифицирует информацию, не устанавливает царство всеобщей лжи. Наоборот, он лишает Святую Русь ореола исключительности, чтобы она стала более понятной и близкой другим народам, и применяет к русской действительности общепринятые мерки, чтобы успешнее ее преобразить. Он не спровергает могущество церкви, открывает границы. Что же касается отрубленных голов, то он выставляет их на городских воротах. В древних апокалиптических сочинениях существующий мир не смешивается с новым миром, который придет ему на смену. Это две отчетливо отделенные друг от друга эры в истории мироздания. Древние гностики, наоборот, верили, что существующий телесный мир скрывает за собой другой, внутренне связанный с первым невидимыми узами. Этот другой мир присутствует здесь и сейчас, рядом и одновременно с видимым миром. И разделяющая их граница является препятствием лишь для человеческого сознания, еще не озаренного светом истины. Таким образом, две длящиеся параллельно эры могут с полным правом считаться за одну.
1: Вот такой параллельной реальности мир построили коммунисты, точнее, провозгласили его существующим. И не только существующим, но и лучшим, то есть единственно подлинным. Этот мир существует исключительно на бумаге, пошедшей на печатание коммунистических программ. И насилие они, коммунисты, употребляют на то, чтобы заставить других признать этот нереальный мир существующим. Вот так Сталин провозгласил социализм, построенным в 1936 году, и тогда же заявил: «Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи». Люди, даже лояльные к режиму, даже веровавшие в социализм как некое лучшее будущее, только поежились. Так вот, это и есть социализм? Но не важно, какой он есть, важно, каким он считается в идеологической своей ипостаси. Мир коммунизма – это мир фикций. Это не просто насилие, употребляемое ради тех или иных целей, а насилие, так сказать, бесцельное, ради провозглашения лжи правдой, несуществующего существующим. Как писала об этом Надежда Яковлевна Мандельштам: «Страшно не тогда, когда трупы валяются на улицах и над ними голосят бабы. Страшно, когда мужа забирают ночью, а жена утром подкрашивает губы и идет на службу». Помню, только-только приехав на Запад в 1977 году, я был в Италии на одном собрании вместе с бывшим вице-президентом Чили, расписывавшим ужасы режима Пиночета. После него выступил я и рассказал, как еще в СССР видел телевизионный документальный фильм о том же. И там была сцена. Женщины в полицейском управлении Чили пытаются что-нибудь узнать о пропавших мужьях. И затем я сослался на вышеприведенные слова Надежды Яковлевны Мандельштам. Вице-президент, помнится, был недоволен. И дело не в том, что он, очевидно, не читал Безансона. Дело в том, что у него не было опыта жизни в атмосфере, провозгласившей свою победу утопии. Как было ему объяснить, что дело тут не в реальности тех или иных жертв? Кто ж спорит с тем, что чилийские жертвы были реальны? И не в количестве таковых нельзя взвешивать кровь, а в качестве той жизни, которой живут остающиеся на так называемой свободе. Чилийских женщин в полицейском управлении никто не заставлял красить губы и улыбаться.

0: Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В рамках историко-культурной программы «Русские вопросы» беседа о французском советологе Алене Безансоне и о том, необратимы ли перемены, произошедшие в России. Одна из основных работ Безансона называется «Краткий трактат по советологии». Это, несомненно, классическое произведение. Советские зэки могли бы присудить ему первую премию на воображаемом конкурсе советологов. Да и не только зэки, а все, имеющие опыт жизни под коммунизмом. Помню, один эмигрант, ставший в Америке славистом, остроумно сравнил западных специалистов по Советскому Союзу и отношение их к эмигрантам с биологами, которые очень бы удивились, если б исследуемая ими улитка вдруг сама заговорила. Вот такими улитками они считают нас, эмигрантов. Отличие Алена Безансона от этого типа ученых в том, что он понимает язык улиток и не удивляется их речам. Он, кстати, учился 5 лет в Московском университете и сумел за эти годы понять советскую жизнь, уловить ее секрет. Итак, краткий трактат по советологии. В нем самое, пожалуй, интересное, выделенные Безансоном фазы пребывания советского режима. Именно пребывание, существование. Слово «развитие» сюда не подходит. Можно еще сказать о механизмах самовоспроизведения. Безансон называет их военным коммунизмом и НЭПом по двум хронологически первым в советской истории реализациям этих моментов. Безансон пишет.
1: Существуют две и только две общие модели советской политики. Говоря «военный коммунизм», я буду подразумевать усилия коммунистической партии заключить общество в рамки предопределенной идеологии. Говоря «НЭП», я имею в виду определенного рода отступление идеологической власти и некоторую свободу действий, оставленную обществу для устройства своих дел по своему желанию. С этой точки зрения можно сравнить взаимоотношения власти и общества с отношениями между паразитом и организмом, за счет которого он живет. Если погибнет организм, паразит несколько позже разделит его участь. Бывают случаи довольно устойчивого симбиоза, когда паразит отказывается от полного захвата организма, а тот, в свою очередь, не в состоянии вылечиться полностью. За 60 лет, истекшие со времени Октябрьской революции, советский режим не сумел достичь такого равновесия. Он подвержен колебаниям огромной амплитуды. И в конце каждого удара маятника либо общество стоит на грани разрушения, либо власть на пороге ликвидации или растворения.
0: На эту схему советская история ложится исключительно точно, без зазоров. Военный коммунизм 2 – это коллективизация и террор 30-х годов. НЭП 2 – как ни странно, война. Тут опять хочется вспомнить Надежду Яковлевну Мандельштам, писавшую о годах войны.
1: Во время войны для многих тоже была тогда своеобразная передышка. Нас на время забыли, вернее, оставили в покое. А на войне люди знали, зачем умирают. Я ненавижу войну, но вижу смысл в защите Родины, какой бы она ни была, от нашествия врагов. Когда после войны начали заполнять лагеря недавними защитниками Родины, люди закрывали глаза, чтобы продлить передышку. В конце 40-х годов мы шли с Ахматовой по улице, и она сказала: «Подумать, что лучшее время нашей жизни – война, когда стольких убивали, мы голодали, а сын был на каторге». Поймите, как мы жили, если война принесла психическое облегчение.
0: После войны новый зажим – военный коммунизм 3, Никитина оттепель – НЭП 3 и так далее. Насколько далее? В 76-м году, когда был написан краткий трактат по советологии, Безансон склонен был думать, что, умело маневрируя в этих двух моделях, режим сможет продержаться неопределенно долго. Теперь, задним числом, мы видим, что конец был близок. Но тогда это было еще не ясно. Впрочем, как я уже говорил, Безансон все же сумел разглядеть в советской жизни некую тенденцию, которая была перспективной в смысле этого конца. Здесь я хочу вернуться к некоему совпадению, отмеченному нами в начале передачи, к тому, как предвидел конец коммунизма выдающийся русский философ Николай Бердяев. В его книге «Истоки и смысл русского коммунизма», написанной в 1937 году, есть слова о том, что энергия, движущая коммунистическое строительство, весь этот идейный энтузиазм, эта впечатляющая жертвенность людей, объясняются бессознательно религиозными корнями коммунистического сознания. Коммунизм – трансформированная религиозность, религиозная псевдоморфоза. Но на уровне сознания, продолжает Бердяев, у коммунистов господствует плоская и вульгарная материалистическая философия. Это создает потенциально опасное противоречие, которое со временем скажется, попросту приведет коммунизм к концу. Поэтому, борясь с религией, заканчивает Бердяев, выкорчевывая религиозные корни души, коммунисты подпиливают сук, на котором сидят. Коммунизм падет, когда тип коммуниста-энтузиаста сменится типом циничного дельца и рвача. Теперь мы знаем, что именно так и произошло. Ален Бизансон в том же 76-м году этого еще не знал, но уже догадывался. Он написал тогда предисловие к французскому изданию книги иммигранта Ильи Земцова «Коррупция в Советском Союзе», в котором сумел оценить исключительно важное, судьбоносное значение этого факта и фактора для советского будущего. Вот что он писал тогда.
1: «Коррупция есть болезнь коммунизма. И поэтому в рамках противопоставления между ими и нами, между партией и обществом, коррупция для последнего есть признак здоровья. Она есть не что иное, как проявление жизни, жизни патологической, но которая все же лучше, чем смерть. В ней проявляется возрождение частной жизни, ибо сама фигура спекулянта есть победа личности, индивидуальности. Отношения между людьми, вместо того, чтобы выливаться в искусственные формы идеологии, возвращаются на твердую почву реальности, личной выгоды. Спор о том, что положено мне, а что тебе. Именно потому, что она разрушает небытие мертвого языка, а моральность коррупции является все же более моральной, чем извращенная мораль коммунизма. Таким образом, есть две силы, атакующие коммунистический режим, каждая со своего конца. С одной стороны, это те, кто уничтожает извращенную истину, просто говоря, правду. Люди покроя Солженицына, Сахарова, Надежды Мандельштам. С другой стороны, советские лагеря набиты людьми, которые, как в свое время кулаки, представляют элиту нормального экономического общества, которая с трудом кое-как старается возродиться и которая лишается своих наиболее ценных элементов, ибо такова уж судьба предпринимателей в СССР – считаться ворами или расхитителями. Кем бы они ни были, следует подчеркнуть важность этого полюса преступности, который соответствует расположенному с другого конца советской системы полюсу героизма.
0: Коммунизм пал, когда сами коммунисты, причем высокопоставленные, настолько вплелись в эту сеть коррупции, что почувствовали необходимость ее легализации. Очень не исключено, что их подтолкнуло, спровоцировало к такому решению политика одного из последних генсеков, Андропова, человека, который, судя по всему, решил всерьез взяться за коррупцию и сделать своего рода героическую попытку ее уничтожения. Но, как говорит пословица, бодливой корове бог рог не дает. Сказать торжественнее, боги отвернулись от идеалистов и отдали свое покровительство дельцам. Победил самый обаятельный из богов, Гермес Меркурий, покровитель торговли, статуя которого украшает здание Лондонской биржи. Вот что произошло в России. Тип идеалиста был побежден типом прагматика, причем на самых верхах, среди властвующей элиты. Это уже серьезнейший аргумент в пользу того, что ликвидация коммунизма в России необратима. Этого не хотят сами верхи. Но это, так сказать, социология, а есть еще и метафизика происшедшего, которую помогают понять блестящие книги Алена Бизансона. Победа над коммунизмом необратима потому, что произошло возвращение от небытия к бытию. Само бытие к себе вернулось. Не политический строй сменился, и не экономическая система. И тот, и другая, как все хорошо знают, еще сохраняют значительнейшие элементы прежнего коммунистического порядка. Но бытие, онтологические основы жизни, вернули себе господствующее положение. В опыте коммунизма бытие доказало свою неуничтожимость. Вот главное в происшедшем, в происходившем все 75 коммунистических лет. И есть все основания полагать, что российское бытие выработало стойкий иммунитет против смертных соблазнов.

На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это была историко-культурная программа «Радио Свобода. Русские вопросы». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.

0: На волнах Радио Свобода мы продолжаем очередной выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Звуки человеческого вторжения в природу. Такова тема, таков материал, взятый Игорем Померанцевым для его программы.
1: «Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Тема этого выпуска – акустические и другие свойства воды, дерева, металла и ветра с точки зрения скульптора. Не скульптора вообще, а скульптора вполне конкретного. Зовут его Вадим Космачев. В прошлом он москвич. Свою художественную карьеру на Западе начал в Австрии, после переехал в Германию. Живет под Майнцем. В этом городе установлено уже 8 работ скульптора. Я побывал у Космачева с магнитофоном. Беседовал с ним в мастерской в городе возле одной из скульптур. Вот запись этих бесед.
2: Это скульптура Вадима Космачева. Она сделана из металла и из воды. Это гигантский шар вращающийся и треугольник. Сейчас попробуем обойти эту скульптуру вокруг, чтобы возникло ощущение объема. Вот мы и обошли скульптуру. Вадим, каковы свойства воды как материала для ваятеля, для скульптора?
3: В этой скульптуре я использую в основном 4 свойства воды. Это вода как движущая сила. Мы видим, что ротор, состоящий из 2 половин шара, вращается в разные стороны благодаря усилиям воды. Это такой классический, что ли, эффект старых мельниц. Затем я использую воду визуально. Это в отверстии вертикально стоящего треугольника, в круглом отверстии величиной около 2 метров, 80 сантиметров в диаметре, вода образует стенку или такой водяной занавес. И мы можем видеть сквозь этот занавес комплекс, архитектурный комплекс банка и всей площади. Ну и затем вода производит шум, такое как бы музыкальное оформление скульптуры. Обычно на этой площади довольно тихо, особенно в субботу, в воскресенье. Люди приходят сюда, и это звучит на большом расстоянии. Меня интересует вода как инструмент времени. Это тоже очень древний известный эффект воды, использовавшийся еще с незапамятных времен как мера времени. И на этой основе я построил скульптуру лет 6 или 7 назад для здания суда в городе Пермасенс, где вода движет, приводит в движение целую систему в 8-минутном такте. То есть работает приблизительно так же, как работала когда-то машина времени в старых греческих античных судах, где речь защищающего подсудимого и обвиняющего ограничивалось таким образом. Я использовал эту систему для современного суда. Конечно, с иронией. Но ирония – это один из инструментов современного искусства. Последняя моя работа посвящена другому качеству воды – гигиеническому. Я использую и показываю воду с этой стороны. Но как? Этого я пока не хочу открывать, потому что скульптура еще не готова. Вот есть фонтаны, которые приглашают как бы зрителей участвовать в таком освежающем, что ли, свойстве воды. Например, у этого фонтана, где мы сейчас стоим, в летнее время, как правило, полощутся дети. Но сюда приходят и взрослые. Я чувствую, что они воду в этом фонтане воспринимают иначе, чем воду из крана дома или бани, или где-нибудь на природе. Здесь все-таки они видят, как вода работает и движется, и шумит, и производит какие-то визуальные эффекты. Поэтому они в какой-то мере осязают воду как элемент скульптуры.
2: детские голоса на фоне шума воды входили в ваш замысел?
3: Они не входили в мой замысел, к сожалению. Я просто не представлял, что это вызовет такой интерес у юной публики при работе над фонтаном. Это был для меня приятный сюрприз. Но теперь я могу сказать, что, как и всегда бывает, в произведении принимает участие не только художник, но и люди, смотрящие, рассматривающие объекты, и люди, пытающиеся к ним прикоснуться или фотографирующиеся даже на их фоне.
2: Вадим, давайте еще раз послушаем воду.

0: Вадим, вам часто приходится работать с металлами?
1: С металлами я работаю уже, может быть, более 25 лет. С листовой сталью, с нержавеющей сталью. Металл для меня является моим языком, поэтому вы все, что видите здесь у меня в мастерской и видели на площадях в Майнце или в других городах, это все относится к палитре металлов, которыми я пользуюсь. И эта палитра довольно широкая.
0: А у вас есть любимые металлы?
1: Это зависит часто от времени года. Летом, например, я люблю работать с легкими металлами. Листовой сталью, оцинкованной сталью. Вот вы видите, например, у меня на столе лежат листы оцинкованной стали.
0: Я думаю, чуть позже мы даже услышим, как звучит листовая сталь.
1: Да, это звук не всегда приятный. Иногда он режет слух. Но для этой цели я использую защитные устройства. Вот, например, наушники, которые здесь вы видите. С металлом, проработав 3-4 часа без такого инструмента, можно получить известную головную боль. Для архитектуры я использую два рода металла. Это или нержавеющая сталь листовая, 6-миллиметровая, или же сталь, так называемая картень-сталь. Это сталь ржавеет, но до определенного предела. Я использую листы металла от 10 до 35-40 миллиметров. Эффекты, которые получаются в картень-стали, например, совершенно уникальные. Эта сталь меняет цвет в течение ряда лет. И чем дальше идет процесс ржавения металла, тем интереснее получаются визуальные эффекты этой стали. Это, можно сказать, единственная сталь, получающая такие следы времени. Происходит это благодаря легированию нормальной стали медью. И медь, как известно, оксидируясь, вызывает в чистом виде зеленую патину, а в сочетании с таким металлом, как обычная сталь, такой уникальный коричневый бархатный цвет. Причем на ощупь, если вы трогаете поверхность такой стали, уже достаточно патинированной временем, на ощупь вы чувствуете как бы дорогую ткань, это даже не мешает вам холод металла. Вам кажется, что это настолько ласкает руку. Я часто ловил себя на том, что не хочу выпускать из рук. Не потому, что это моя скульптура, но это придает, конечно, особую для скульптора, для ваятеля ценность ощущения.
0: А ржавчина может волновать вас?
1: Пожалуй, да. Но это зависит вот от сорта стали. Например, многих людей, как мне известно, ржавчина, если это не картейншталь, вызывает негативные, совершенно негативные эмоции. Например, одна из довольно приятных и хороших, на мой взгляд, скульптур в Майнце была перемалевана широкой кистью каким-то протестантом. На ней было написано немецкое слово «шрот». Это можно перевести как «металлолом». И понятно почему. В устроенности обиходной жизни в Германии людей раздражает часто такая сырость материала, сырость природы. Напоминание о разрушении, о старении и о каком-то непорядке. Хотя эстетически это красиво, это для архитектуры может служить великолепным контрастом. Я это знаю даже и по своему опыту, и мои скульптуры иногда называли этим же самым словом «шрот». Приходилось много объяснять, что это шрот, это не значит плохо, это не значит некрасиво, это может имеет большую эстетическую ценность.
0: А вы можете отличить на ощупь или на глаз немецкий, германский металл от российского или от американского?
1: От американского навряд ли, потому что американский очень похож на немецкий. Я был в Америке, и само это слово «картейн», сталь, английское. Так что американцам этот металл очень известен, хотя был открыт этот металл в Германии перед Второй мировой войной. Но материалы, с которыми я работал в России, можно отличить действительно на ощупь, так как они выходят с так называемой окалиной. Эта окалина в России не снимается, так как это требует специальной обработки пескоструйными машинами, которые снимают в Германии эту окалину, и металл в совершенно чистом, так сказать, первозданном виде поступает на рынок. Может быть, сейчас, правда, в России окалину так же снимают, как и в Германии. Мне трудно судить. Я уже 15 лет как выехал из России.
0: У каждого металла есть свое звуковое лицо. Мы сейчас с вами в вашей мастерской. Вы не могли бы продемонстрировать, как звучат различные металлы?
1: Я продемонстрирую, как, например, звучит металл, который режется так называемой флекс-машиной. Это грубый, такой брутальный звук. Может быть, он повредит кому-нибудь барабанные перепонки. Но мне этот звук родственен, я люблю этот звук.
0: И какой это был металл?
1: Это был обыкновенный стальной лист 10-миллиметровой толщины. Я использую эти материалы очень часто для небольших скульптур. Самую резку мне производят на специальных фирмах, а в моей мастерской я монтирую этот материал. Мне приходится его сверлить, его сваривать вместе, его обрабатывать вот так, таким образом, как вы сейчас слышали.
0: А есть металлы, звучание которых вам не нравится?
1: Мне нравится, как звучат все металлы. Все звучат на свой особенный лад. Но есть машины, которые работают с металлами настолько резко, настолько громко. Такие материалы, безусловно, производят и на творца тяжелый эффект. Эти металлы, как правило, тонкие листы стали, режутся специальными машинами. К ним можно тоже привыкнуть. Это не такая большая тяжелая проблема. Важен эффект. Я использую эти листы, скажем, для так называемых моих вант-агрегатов. Это стенные рельефы, сочетающие дешевые лист оцинкованной стали со структурированным фоном дерева. Поэтому мне приходится слушать одновременно, и как звучит обработка дерева, мягкая и бархатная иногда, и как звучит в контраст с этим металл. Такая музыка, конечно, раздражает, бывает, моих соседей, но я думаю, они тоже уже привыкли и не так жалуются на мое музыкальное сопровождение.
0: Можно еще послушать голоса металлов?
1: Ну, вот так звучит, например, тонкий лист металла. Это около 1 миллиметра толщины оцинкованная сталь. При разрезании ее по шаблону или по нарисованной линии специальной пилой механической со специальным лезвием или полотном, как в России говорят. Я вам сейчас это продемонстрирую.

Здесь вы видите сделанные из нержавеющей стали колонну. Это материал крепкий, но мы увидим, что это пустотелый металл. Цельный металл звучит по-другому.

0: А как звучат непустотелые болванки?
1: Это совершенно другой звук. Вот вы видите толстую 50-миллиметровую сталь. Звук совершенно иного качества. С таким некоторым звоном.

0: Вадим, а вы любите сваривать металлы?
1: Сваривать металлы я люблю больше всего. Металл, соединяясь с варкой, приобретает форму, уже переходит из разряда просто металла в скульптуру. И этот процесс, вот вы сейчас можете послушать, как... Этому процессу сварки я учился у хороших мастеров. Сваривать металл, действительно, это как бы искусство. Одно дело сваривать металл достаточной толщины, другое дело металл сваривать тонкий, листовой металл, где каждое неловкое движение может просто разрушить линию шва или разрушить саму поверхность металла, прожечь его насквозь. Здесь надо иметь действительно, что называется, чуткие руки и очень верный глаз.
0: А профессиональный скульптор, работающий с металлами, мог бы работать сварщиком?
1: Я считаю, что да. Делая скульптуры на фирмах, обычно показываю примеры тех швов или тех соединений металла, которые мне нужны. Я объясняю это сварщикам, профессионалам, и они видят, что тот шов, который мне нужен и который я им демонстрирую, делает их коллега. И это нас очень сближает с первой минуты.

В эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска – акустические и другие свойства металла, воды, ветра и дерева. Из своей мастерской в деревне под Майнцем говорит скульптор Вадим Космачев.

0: это уже звучит дерево. Вадим, древесина по сравнению с металлом кажется материалом недолговечным. Вы относитесь к дереву с доверием?
1: Дерево для меня всегда большое удовольствие. После крепкого, тяжелого труда с металлом работать с мягким деревом, которое почти в буквальном смысле при хороших инструментах течет между пальцев, из которого можно резать, трогать или обрабатывать долотом или различного рода пилами, в очень короткое время создавать нужную форму, это удовольствие можно только лишь сравнить с рисованием, где скульптору вообще материал не оказывает сопротивления. Это очень важно, иметь палитру материалов для скульптора. Мне трудно представить скульптора, работающего постоянно только с одним материалом. Во-первых, может наступить усталость чисто физическая, а большая опасность ждет скульптора, работающего с одним металлом, эстетическая. Утомляются глаза, монотонность работы может привести к потере чувства материала. Металл, дерево разных пород, может быть, продукты дерева, как фанера, например. Это вообще материал напоминает своей легкостью почти бумагу. И смена материалов для меня является просто необходимостью.
0: Что говорит дерево нашим глазам, нашим пальцам?
1: О, очень много. Во-первых, дерево теплое. С деревом я работаю, как говорится, голыми руками. Это всегда ощущение такого, что ли, прикосновение с другом. Даже работая на улице зимой, дерево греет руку. Что нельзя, конечно, сказать о металле. Все-таки металл может и при какой-нибудь ошибке поранить руку. Дерево – это мягкая душа.
0: У вас есть любимые сорта дерева?
1: Да, безусловно. Я работаю очень охотно с буком. Бук тверже липы, бук легко структурировать. Правда, бук, вот то, что вы сказали, не так долговечен. Он особенно подвержен порче влагой. Поэтому скульптура из бука делается, как правило, для помещений, не для улицы.
0: А как звучит бук?
1: А вот послушайте.
0: Вадим, а сосна звучит иначе?
1: Трудно добиться разницы в рабочем процессе звучания между сосной или, скажем, буком или дубом. Но такая разница, безусловно, существует. Но она зависит не столько в скульптуре от породы дерева, сколько от его толщины, от его размера, от его плоскости. Скажем, вот так может звучать тонкий сосновый пласт.

0: Сосна? Это сосна. А рядом буковая скульптура. И вы слышите звук такой глухой, тяжелый, крепкий.
1: А из ваших деревянных работ уже можно было бы собрать небольшой лес или рощу?
0: Небольшой садик, наверное, собрать бы удалось.

0: задать им, можно ли считать ветер материалом для ваяния?
1: В какой-то мере, да. Я, во всяком случае, использую ветер как иногда как звучащий такой элемент скульптуры. Вы слышите, к сожалению, у нас сейчас спокойно. Я привожу в движение этот пропеллер руками. Но когда дует достаточный ветер, он вращается столь же быстро и с таким приблизительно же звуком, даже еще интереснее.

0: О ветре я хотел бы еще добавить два слова по поводу своей последней работы в Нюрнберге. Две формы, около 14 метров, ветер приводит в движение. Таким образом, в этом случае ветер действительно является как бы фактором ваяния, так как благодаря ветру скульптура меняет ежеминутно свой абрис, в какой-то мере форму, так как детали принимают неожиданные хаотические направления. И я на это рассчитывал. Я рассчитывал на то, что скульптура будет обязательно меняться именно с помощью ветра.
1: А можно потрогать ветер руками?
0: Да, наверное, мысленно можно потрогать ветер. И скульптор должен иметь это чутье в руках, иначе элементы его скульптуры останутся без движения.
1: У вас есть любимый ветер?
0: Да, у меня есть любимый ветер, но этот ветер можно слышать или чувствовать, или обонять только на берегу моря.
2: Скульптор Вадим Космачев об акустических и других свойствах ветра, дерева, металла и воды. Режиссер Фрэнк Уильямс. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.

0: На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Поверх барьеров». Наша передача завершена. Ее вел Иван Толстой. И в конце выпуска писатели у микрофона. Виктор Некрасов о Корнее Чуковском. Эфир 19 февраля 80-го года.
1: Студенческие годы, кроме своих прямых обязанностей сдавать с грехом пополам сопроматы и проектировать какие-то там театры и вокзалы, я выполнял еще обязанности эмиссара своей тетки Софьи Николаевны Мотовиловой. Каждую свою поездку в Москву я получал от нее спецзадание. То отвезти Бонч-Бруевичу, редактору сборников «Звенья», ее мемуары. Несколько лет по поводу них между теткой и редактором шла обширнейшая переписка, но мемуары появились в «Новом мире» только через 30 лет. То передать в Институт Ленина сохранившуюся почему-то у тетки переписку Ленина с Мартовым. То зайти к Надежде Константиновне Крупской, с которой она работала в свое время в наркомпросе, и передать ей письмо с просьбой разобраться в какой-то вопиющей несправедливости. Об этом визите есть несколько строк в воспоминаниях моей тетки минувшем, где я называюсь «мой племянник». То посетить вдову Виктора Павловича Нагина или разыскать в Москве дореволюционного теткиного друга Сергея Васильевича Андропова, другого, к которому она ездила в ссылку в Усть-Сысольске и так далее, и так далее, и так далее. Году в 30-м или 31-м получил я очередное задание – повидать Корнея Ивановича Чуковского и что-то, не помню уже что, передать ему. Открывшая мне дверь немолодая женщина спросила,

0: как доложить. Я сказал: «Доложите, что пришел Некрасов». Из комнаты рядом с прихожей раздался веселый молодой хохот. «Неправда, неправда! Некрасов давно умер, это я знаю точно!» И опять хохот. «А ну-ка, ведите этого самозванца!» Я не без робости, а потому несколько развязно вошел в комнату. Корней Иванович был нездоров, лежал на кушетке, прикрытый одеялом, заваленный книгами, очень похожий на карикатуры, которые я знал с детства. Запомнились, конечно, нос, веселый рот и еще более веселые, как любят у нас теперь говорить, озорные глаза. «Ну так что вас ко мне привело, юный мистификатор?» Я передал письмо. Он быстро пробежал его глазами, улыбнулся и сказал: «Узнаю коней ретивых», и отложил письмо в сторону. Они с Софьей Николаевной переписывались уже давно, и он прекрасно знал ее прямой и извительный характер. Не сомневаясь, что в переданном мною письме, в котором она, очевидно, о чем-то его просила, было несколько шпилек по его адресу. Отложив письмо в сторону, предварительно аккуратно вложив его в конверт, Чуковский посмотрел на меня своими веселыми глазами. «Ну а вы чем занимаетесь, племянник своей тетки?» «Архитектурой». «О-ля-ля, архитектор, значит?» «В недалеком будущем». «А где же птичница?» «Я не понял. Какая птичница?» Корней Иванович в свою очередь удивился. «Как какая?» И продекламировал своим неожиданно высоким голосом. Теперь он, благодаря радио и записям, всем знаком. «Раз архитектор с птичницей спознался, в их детище смешались две натуры. Сын архитектора он строить покушался, потом их птичницы он строил только куры». Значительно позднее я узнал, что эпиграмма эта принадлежит Козьме Пруткову. Тогда же спросить постеснялся и, в общем-то, не понял, остроумно это или нет. На этом беседа наша кончилась. Чуковский сказал, что обязательно ответит, но по почте, велел передать привет, и я откланялся. Ощущение было странное. Хохмач какой-то. Слова этого, правда, тогда не существовало, но было какое-то другое, не помню уже какое, означавшее приблизительно то же самое. Прошли годы. 10, 20, 30. Чуковский стал для меня автором не только «Крокодила» и «Мухи-цокотухи», но познакомиться с ним по-настоящему как-то все не удавалось. С теткой он по-прежнему переписывался, присылал ей веселые остроумные письма и очень мило поздравил ее с напечатанными в «Новом мире» ее воспоминаниями «Минувшее». Не могу не похвастаться его отзывом. «Дорогая одногодка Софья Николаевна, здорово! В Москве только и разговоры, что о вашем минувшем. Я-то знаю все эти шедевры с давнего времени. Знаю и про Брюсова, и про Черткова, и про Толстого, и про то, как вы целовались в кустах с Альбиным, и про Хавкину, и про Танеева, но в печати, да еще в какой, в «Новом мире» звучало по-новому молодо и свежо. Я очень обрадовался этим таким славным очеркам и спешу поздравить вас с их напечатанием. Ваш К. Чуковский. 25 января 64 года. Жаль, что не напечатали о Сергее Виценском. Картинная фигура». Тетя Соня была, конечно, польщена и переписала письмо в дневник, что делала со всеми интересными письмами. Но бурно негодовала по поводу поцелуя в кустах с Альбиным, тем самым Сергеем Васильевичем Андроповым. «Никогда, никогда, никогда этого не было. Откуда он это взял? Еще писать мне об этом». Я понял, что это очередная шпилька Корнея Ивановича в ответ на какую-нибудь Сонину. Потом уже при встрече он говорил мне, что вместе с Софьей Николаевной ушел какой-то оказавшийся очень существенный кусок его жизни. Кстати, виделись они только раз, и то мельком на первом съезде писателей. Что такие люди, как она, встречаются теперь, увы, очень редко. Весьма высоко оценил ее писательский дар, умение видеть, находить интересных людей, все близко принимать к сердцу, по-настоящему глубоко задумываться. Я спросил его, между прочим, о столь возмутившем тетю Соню месте его поздравительного письма. Он хитро взглянул на меня и сказал: «Неужели я такое написал? Ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо получилось». Я окончательно понял, что это был обмен шпильками. Встреча, о которой я говорю, произошла почти через 40 лет после первой. Было это летом 1969 года в Переделкино. Мы с приятельницей зашли к нему на дачу. Он сидел на веранде второго этажа в уютном, завешенном от солнца и ветра закуточке. Так же, как и 40 лет назад, завален был книгами и что-то писал. Нашему приходу неподдельно обрадовался, отложил книги, ничего, подождут, и тут же очень оживленный и молодо стал о чем-то рассказывать. Я говорю о чем-то, не уточняя, не потому что не хочу об этом рассказывать, а потому что в эти 1.5-2 часа, которые я у него пробыл, воспринимал я его главным образом как человека, пусть знаменитого лауреата и доктора Оксфордского университета, но как человека. И за этот крохотный промежуток времени человек этот меня покорил.
1: Виктор Некрасов. Запись 80-го года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
3: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
4: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
5: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
6: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
8: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
9: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Говорит Радио «Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
10: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
11: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
12: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
13: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
14: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
15: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
16: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России. Но как государство справляется с этой обязанностью, выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
18: Стрелы дата-центров, теперь еще и Сбербанк. какие последствия.
19: Если будут уничтожать по 4 дата-центра в неделю, то, ну,